Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым Его. Аллилуйя!

Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит пятая часть этого рассказа.
1: Молился об этом до самого дня отправки нашей дивизии на фронт. И в последний день перед отправкой к нам приехал офицер и предложил добровольцам идти в саперы. Понял, что это мой шанс. И вот я здесь. «Неисповедимы пути Господни!» — выдохнул Марк. Позже Марк узнал историю обращения Петра подробнее. Отлежав после ранения в госпитале, тот возвращался в часть вместе с однополчанином, которого звали Слава. На одной из станций они познакомились с пехотинцем по имени Леонид и решили сходить сфотографироваться на память перед отправкой на фронт. «Здесь есть отменный фотограф», — сказал Леня. «Правда, какой-то странный, все о Боге твердит, но карточки делает отличные и берет недорого». Сказано — сделано. На следующее утро, приведя себя в надлежащий вид, трое фронтовиков отправились к фотографу. «Доброе утро!» — приветствовал вошедших фотограф, сильный и рослый, по годам чуть старше Петра. Мужчина удобно расположился на высоком табурете рядом со своей камерой. «Снимок героев для любимых на память?» — улыбнулся он, не поднимаясь с табурета. «Что ж, проходите!» Его открытая и ясная улыбка излучала удивительное тепло. Это лицо навсегда осталось у Петра в памяти. Настолько по-детски беззаботное, что не вязалось с окружающей нищетой и разрухой, с грохотом отправляющихся на фронт эшелонов. В ясных грустных глазах светилось то, что можно было назвать доброй стариковской мудростью. И это несоответствие чистой наивной улыбки молодого лица и мудрых всепонимающих глаз поражало. «Интересно, почему этот богомол не на фронте?» – пробормотал Леня. Его самого призвали, когда он собирался поступить в институт, и он был обижен на весь мир. Тем временем фотограф неловко по-стариковски поднялся и, с трудом переставляя ноги, стал показывать приятелям, где и как удобнее встать для снимка. «Извините, я сегодня тяжел на подъем. Ноги болят». «Отчего?» – осторожно поинтересовался Петр. «Костный туберкулез у меня». Так легко и непринужденно началось их знакомство. Затем Петр даже не запомнил, каким образом разговор зашел о Боге. Как увлеченно, с какой любовью и восхищением Степан, так звали фотографа, говорил о Христе. Ясно было видно – это его идеал, его любовь, его друг. Выросший в детдоме и никогда не слышавший о Боге, Петр в какой-то момент даже подумал, будто Иисус – односельчанин Степана. И лишь потом сообразил, о ком идет речь. Но чувство, что Христос живет со Степаном рядом, все равно не оставляло. Друзья пробыли у фотографа добрый час, вызвав всеобщее недовольство. Едва солдаты узнали о фотографе, к нему выстроилась целая очередь. Степан фотографировал и записывал адреса, чтобы потом, когда будут готовы снимки, отправить семьям. Он понимал, что, когда эти фотографии дойдут до пункта назначения, кто-то из солдат уже не будет в живых. И потому относился к работе предельно взыскательно. Кто знает, а вдруг это последняя фотография, и всем, кому только мог, говорил о Боге, о Его любви. Так что в этот день побеседовать дольше не удалось. Леню отправили на фронт на следующий день, тогда как Петру пришлось ждать отправки еще 2 суток. И немалую часть этого времени он посвятил разговорам со Степаном, словно губка, впитывая каждое слово фотографа. Слишком много зла и жестокости видел Петр, и его сердце жадно внимало словам любви, мудрости и силы. «Что стоит за речами Степана?» — крутилось в голове. «Почему они так глубоко застревают в сознание, что спать не дают?» Степан поразил Петра не только образом мыслей, но и поступками. Зарабатывал фотограф баснословные по тем временам деньги. Ящик, куда он складывал выручку, в конце рабочего дня едва закрывался. «Не возражаешь, если я под разговор работу закончу?» – спросил Степан. «Конечно. А можно мне помочь?» «Помоги считать». И Степан принялся выгружать деньги из ящика. «Ты по стопкам раскладывай, а я дальше буду». Фотограф принялся считать, положив рядом с собой старую газету. Петр подсел рядом и принялся за работу. Через несколько минут он заметил, что Степан отсчитывает разные суммы и, завернув каждую в кусок газеты, подписывает на свертке имена или фамилии. «А это зачем?» – поинтересовался Петр. «Для разного. У тетки Марфы крыша прохудилась. Нужно подлатать. У Ивановых картошка кончилась, а у бабы Нюры пол прогнил, ремонтировать срочно нужно. Много всякого». «Это что, ваши родственники?» «Нет, просто в нашем местечке мужчин почти не осталось, кто же о них позаботится?» «Так это чужие люди?» «Не чужие. Вместе живем, по соседству. Бог мне большой заработок дал. Думаю, как раз для того, чтобы позаботиться о них». Петр помог Степану закончить распределение денег, заметив, что и собственной семье он также подписал сверток. «А у вас-то семья какая?» «7 деток у меня, все мои помощники». Расставшись со Степаном, Петр много думал о Боге и однажды ночью впервые помолился. Их дивизия в это время ждала отправки на фронт. Дальнейшее Марк уже знал. С этого времени Марк с Петром часто ходили на задания вдвоем. В редкие спокойные часы они рассказывали друг другу о прошлой гражданской жизни. Правда, рассказывал больше Марк. Петр предпочитал спрашивать. Марк мечтал о времени, когда вновь увидит семью. А вот Петр, казалось, ничего не ждал. «Знаешь, иногда впору подумать, будто ты домой не очень рвешься», – заметил однажды Марк. «А где он, мой дом? Раньше я мечтал после победы остаться в армии. Но теперь не хочу. Куда мне идти? Неужели у тебя родных нет? Может, и есть где, но я не знаю. Родители расстреляли. Дальняя родня где-то за границей. Сам в приюте вырос. Родителей моей жены тоже расстреляли. На границе, когда уехать хотели. За деньги да украшения какие-то. Да, многие потеряли жизнь, боясь потерять деньги. До чего же неразумно мы относимся к самому большому сокровищу?» Петр оперся спиной о камень и посмотрел на облака, медленно скользящие по синему небу. На войне я понял значение того, чего раньше не умел ценить – жизни. Слушай, не знаю, как ты к этому отнесешься, но приезжай после войны к нам, если, конечно, Бог даст выжить. Марк обронил это предложение, словно невзначай, не ожидая ответа сейчас. Кто знает, может быть, Петр все-таки надумает со временем? А может, махнет к себе, на Украину? Но Марку хотелось, чтобы этот парень был где-то рядом. Он умел в нужный момент оказываться под рукой и в то же время никогда не мешать. Так журчащий ручеек не молчит, а тишину подчеркивает. Многое в нем удивляло Марка. И во внешности. Сложение крепкое, а кисти маленькие, узкие, с тонкими пальцами. И в характере Петр не отличался особой смелостью, но в то же время был способен совершенно спокойно перебирать провода или вывинчивать взрыватель мины, зная, что каждую секунду она может рвануть. Молчуном не был, но говорил всегда скупо, в меру. Даже его отношение к Богу удивляло Марка. Петр словно отца родного встретил, с которым никогда надолго и не расставался. Марк не заметил в нем проявления первой любви, как часто называли восторг неофита в церкви, но и последующего охлаждения, как случается у многих, тоже не наступало. Петр будто встал на камень и начал жить спокойно и уверенно. Его любовь к Богу росла, размеренно, но неизменно. Однажды вечером часть облетела новость. Ленинград в блокаде. Марк очень волновался за родителей, Сашу и детей. Как они теперь? Письма он ждал только как чудо. Прошло уже 3 месяца, а от них не было ни строчки. И вдруг, в удивительно спокойный день, краткий миг такой редкой, на фронте полной тишины, эфемерной и хрупкой, потому что каждый понимает, что это ненадолго, и ждет новой атаки, почтальон протягивает ему конверт. Руки Марка задрожали. Неужели Саша все-таки эвакуировалась? Марк вскрыл конверт. Письмо было написано на потертой старой бумаге, скорым почерком. «Мой любимый муж и дорогой папа, у нас все в порядке. Мы уже не в Ленинграде. Много раз мы убеждались, что даже самые тяжелые и грустные события любящим Бога ведут во благо. Живем мы в поселке в Ленинградской области, но адреса дать не можем, так как вскоре должны переехать. Ты удивлен, как мы оказались здесь? Опишу по порядку. В сентябре, числа точно не помню, навестили нас твои родители. Время было уже позднее. Я уговорила их остаться до утра. Они согласились. В 11 часов ночи в дверь постучали прикладами. После того, что со мной сделали, этот стук вызывает самые неприятные воспоминания. Я открыла. Люди в кожаных куртках приказали всем собраться. Они сказали, что враг близко, и такие, как мы, неблагонадежные, не могут оставаться здесь. Нам едва дали возможность одеться и взять теплые вещи и документы. Нас погнали за город, к какому-то поселку. В темноте мы даже не могли понять, куда идем. Напрасно твои родители уговаривали и убеждали этих людей. Отец кричал, что он коммунист и будет жаловаться. Ему пригрозили, что если не закроет рот, его заставят навсегда замолчать. Мы уговорили отца смириться. шли довольно долго по какому-то полю. Затем наши конвоиры повернули назад, предупредив, что если мы надумаем вернуться, нас расстреляют. Мы остались одни и должны были идти к краю этого поля. Ночь была холодная, моросил дождь. Дети шли молча, дрожа от холода, ведь я подняла их из теплой постели. Потом они немного согрелись от ходьбы, но вскоре устали. Это было страшно — идти в темноте неизвестно куда. И я шла и молилась. Понять происходящее было трудно. Я знала, что рядом идут твои родители, и проклинаю день, когда решили прийти к нам. Нетрудно было догадаться об этом, слыша их разговор. Вокруг было тихо, а, возможно, они хотели, чтобы я слышала. Не знаю. Но я была на грани отчаяния. Вновь и вновь задавала себе одни и те же вопросы. Почему мы? За что? Неужели мало было страданий? Та ночь казалась мне бесконечной, и дорога тоже. Мы пришли к поселку, стали стучаться в дома, но все уже спали. Да и кому мы нужны? Но потом в одном из домов нам открыли. Места для ночлега на всех не хватало, и хозяин сам сходил к соседу, договорился, чтобы он принял родителей. Мы знали, что утром должны снова тронуться в путь. Они-то нас отправят уже не в тыл, а в тюрьму. Хозяин оказался человеком добрым. Накормил детей молоком и хлебом. Мне тоже предложил, но я не могла проглотить ни кусочка. С рассветом мы отправились дальше. К счастью, нас подбросил грузовик, который привозил что-то в город и возвращался теперь пустым. Остановились в другом селе, а на следующий день узнали, что немецкие войска перекрыли всякое сообщение города с тылом. Началась блокада. Чем больше проходит времени, тем лучше осознаем, какую милость оказал нам Бог, выведя из Ленинграда. В сторону города каждый день летят самолеты. Такое чувство, что там уже камня на камне не осталось. Столько сбросили бомб. И это, похоже, еще не конец. Твои родители уже не возмущаются. И Надежда Серафимовна все чаще говорит, что только Бог мог чудесным образом, даже вопреки их желанию, спасти от голода и смерти, которые, наверное, царят в городе. В который раз повторяю, чудесно неисповедимы пути Господни. Наш адрес еще изменится. Те хозяева, у которых мы остановились, попросили нас найти другое жилье. Им тесно. Но я знаю, что Бог усмотрит все, как и раньше Он видел все наши нужды. Меня тревожит Андрей. Молись о нем. Он не хочет молиться с нами, предпочитает отсидеться с дедом. Мне тяжело это говорить, но Владимир Николаевич настраивает его против Бога и против нас. Однажды Андрей в запальчивости сказал мне: –

и мне больно. Молись о нас. На этом я заканчиваю. Напишу с нового адреса, как только представится возможность. Целую тебя, детки и твои родители. Отец приболел. Молись о его здоровье. Но больше всего о его душе. Его раздражает малейшее упоминание о Боге. Не знаю, почему он так упорен. У меня такое чувство, будто его что-то гнетет. И любые слова о Боге задевают больное место. Ждем тебя домой. Где бы этот дом ни оказался, возвращайся живым. Мы очень любим тебя. Твоя семья.

0: Марк читал со слезами. Затем он склонил колени и от души возблагодарил Бога за чудесное спасение его семьи и помолился о покаянии родителей. Потом, успокоившись, посмотрел штемпель на конверте. Саша отправила письмо всего через несколько дней после начала блокады, а Марк все это время тревожился за них и усиленно молился. Возможно, им очень нужны были его молитвы. Он еще раз убедился, что жить нужно по вере. Если бы он, поручив семью Богу, верил до конца, все эти дни жил бы спокойно. Ведь Бог всегда предупреждает, если что-то угрожает нашим родным, в такие моменты побуждая нас к молитве о них. Но все это время Бог не тревожил Марка. Он тревожил себя сам, основываясь на сообщениях о родном городе. Бог не посылает непосильных испытаний. Но как часто мы сами лишаем себя сил, необходимых для борьбы и труда, пренебрегая покоем, который дарует Бог. Марк вспомнил слова из Библии, сказанные Израилю. «Сила их – сидеть спокойно». И далее Бог говорит: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили: нет, мы на конях убежим. Зато и побежите. Мы на быстрых ускачем. Зато и преследующие вас будут быстры. Лишь остаток Израиля уцелеет, как знамя, как символ». Марк был благодарен, что Бог удержал его в положении хотя бы шаткого равновесия. У Марка не хватало веры и спокойствия не тревожиться о родных, но и предпринимать каких-то действий он не решился. Всеми силами он старался не позволять мыслям о плохом тревожить ум. И теперь молился, чтобы Бог крепче держал его в своей руке. Увидев Марка необычно взволнованным, Петр поинтересовался: «Что пишут? Что-то случилось?»
1: «Случилось! Чудо случилось!» Улыбаясь, ответил Марк и протянул другу письмо.
0: Петра письмо почему-то не очень обрадовало. Прочитав, он грустно сказал:
1: «Действительно чудо! Бог заботится о нас, и это здорово! Почему же так грустно?»
0: «Да как-то не по себе стало. Всю жизнь мечтал, что кто-нибудь и мне будет писать вот такие письма. Дорогой, любимый. А сам даже жениться не рискнул. Уже на фронте понял, что всегда боялся прочных отношений. Хотя родителей я почти не помню, но после их смерти что-то

поломалась внутри. Всегда казалось, если полюблю кого-нибудь, то обязательно потеряю. А я не хочу больше такой боли. Но ведь ты теперь знаешь, что Бог в состоянии сохранить наше счастье. Теперь да. И если доживу до победы, то, возможно, рискну полюбить кого-то. Но доживу ли? Да что на тебя нашло? Ты же всегда был оптимистом. Просто письмо твое навеяло. Пройдет. Я уже начинаю жалеть, что показал его тебе. Нет, хорошо, что я прочитал. Это заставит меня пересмотреть отношение к браку. Может, вернусь с войны? Петр рассмеялся и чуть повеселел. С того дня прошло много времени. Ко всеобщему удивлению, в 43-м году Сталин открыл церкви, чтобы люди могли молиться за победу. Никто из верующих и не догадывался, что это было одним из условий союзников по открытию Второго фронта. Советские войска, наконец, перешли в наступление. Теперь работы у саперов значительно прибавилось, и она стала опаснее. Одно дело минировать путь перед наступающим врагом, и совсем другое – искать и обезвреживать мины, им расставленные. В части уже почти не осталось знакомых лиц. Сапер ведь, как известно, ошибается один раз. Марк с Петром продолжали работать в паре. Командир не уставал ими восхищаться. Он посылал их на самые трудные задания, часто под обстрелом. Оба никогда не брали с собой оружие. «Все равно пользоваться не будем. Зачем лишняя ноша?» – отшучивался Марк. А Петр просто молчал. Не всегда все получалось просто и гладко, но каждый раз им каким-то чудом удавалось возвращаться живыми и невредимыми. Обоих уже не раз награждали медалями и орденами, но командир не видел, чтобы они этому радовались. Вот когда возвращались живыми, то могли смеяться, как мальчишки, снимая стресс после опасной работы. «Совершенно ненормальные ребята», — говорил иногда командир. «Но они нам нужны». Их связывала настоящая дружба. Случайно встретившись, эти двое словно сроднились. Каждый помогал другому раскрыть лучшие стороны характера. И оба радовались, что Бог их свел.

Советские войска продолжали наступать. Ленинградская блокада давно уже была прорвана, а вскоре и снята. Родители Марка вернулись в родной город, хотя дом их оказался разрушен до основания. Саша осталась в деревне, ей некуда было идти. Их дом также разбомбили. Зато в деревне Саша оказалась нужна. Работала в маленькой швейной мастерской, выпускавшей военное обмундирование, и этим кормила семью. Часто ей приходилось задерживаться допоздна. Конечно, тяжело было осознавать, что дети предоставлены сами себе, но выбора не было. Заведующая не желала и слышать, чтобы кто-то ушел, не выполнив нормы. А норма была очень большой, даже для такой мастерицы, как Саша. Женщины, которые не могли работать так споро, и вовсе засиживались до полуночи. Сашина здоровье так и не восстановилось после побоев и потери ребенка. Она все больше слабела. Непосильная работа убивала ее. Но куда денешься? И каждый день она выходила на работу, выполняя положенную норму. Все мечтали об окончании войны, считая дни и ночи. Советские войска были уже на подступах к Берлину. Шел 45-й год. Однажды командир поручил Марку проверить небольшую железнодорожную станцию. Немцы поспешно отступали, однако заминировать станцию вполне могли. Слишком важной была эта ветка железной дороги. Марк попросил в помощники Петра, но когда ему сообщили о задании, напарник побледнел. «Простите, я не могу, товарищ командир!» Задыхаясь, промолвил он. «Вы смеете ослушаться приказа?» «Никак нет, товарищ командир, но не уверен, что справлюсь». «Полно! Там, может, и не заминировано». «Простите, но у меня страх перед железнодорожной станцией. Мне трудно совладать с ним». «Советский солдат обязан преодолевать страх, рядовой Романенко. Отправляйтесь на станцию. Это приказ». «Есть». Взяв необходимое снаряжение, Марк с Петром осторожно тронулись к станции. Пока пробирались по городской улочке, Петр был совершенно спокоен. Но едва вышли на перрон, его начало лихорадить. «Что с тобой, Петя? Ты болен?» «Нет, все в порядке». «Какой там в порядке? Тебя же трясет! Страшно? Может, здесь останешься?» «Я тебя не оставлю. А со мной ничего. С детства такое, когда на станцию захожу. Все ничего, только работник из меня никакой. Извини, постараюсь справиться». «Ладно, потом поговорим». Марк быстро, но осторожно начал проверку станции. Сегодня из Петра действительно был плохой помощник. Он вздрагивал при любом звуке, всеми силами стараясь унять дрожь. Справились довольно быстро. Станция оказалась чиста. Возможно, немцы не успели заминировать или решили заминировать следующую, узловую. Вернувшись с задания, Марк осторожно спросил: «Что с тобой было?» «Объяснить не легче, чем справиться с этим. Подростком я несколько раз специально ходил на станцию, чтобы побороть этот страх, но так и не смог. Понимаешь, когда мне было 5 лет, на станции моих родителей расстреляли. На моих глазах. С тех пор, если попадаю на какую-нибудь станцию,
Опять вижу их лежащими на насыпи, за вагоном. Будто и не было всех прожитых лет. Фух. Петр выдохнул, словно сбросил тяжесть с плеч. Я никому не решался говорить об этом. Стыдно. Взрослый мужик, оттрясусь от страха, как ребенок. Да, детские страхи самые сильные, проговорил Марк задумчиво. Послушай, твоя фамилия ведь Романенко? Вообще, в детстве я был Романов, но потом в детском доме одна из воспитательниц предложила поменять мне фамилию. С такой-то и под расстрел недолго было попасть. Скажи, а сестра старшая у тебя была? Была. Но, по-моему, она тоже умерла. Помню только, что когда папу расстреляли, сестра упала рядом со мной. Я и подумал, что ее тоже убило. Но когда подрос, сообразил, может, она просто сознание потеряла? Так хотелось, чтобы у меня хоть один родной человек был на земле. Только все поиски ни к чему не привели. Наверное, ее действительно убили. Петр смотрел перед собой, не желая высказывать всю боль, скопившуюся в душе. Он уже не плакал, только желобки на скулах играли. Слезы вместе с надеждами остались в детстве. На Марка он не смотрел, а стоило бы. Тот словно привидение увидел. «Как же я мог быть таким слепцом?» — подумал Марк. «И глаза ведь точь в точь Сашины! Не зря мне так легко с ним было, словно родного встретил!» «Твою сестру звали Сашей?» «Стыдно, но я не помню ее имени. Может, потому и не смог найти. Но, по-моему, не Саша. Давно в детстве мне снилась мама, и она звала сестру, но это было какое-то не русское имя. Кажется, Сандра. Конечно, по-русски это звучало бы Саша. А почему ты спрашиваешь?» «Не исключено, что моя жена – твоя сестра!» «Что?» «Понимаешь, ее история в точности совпадает с твоей. Ей было 11, когда все это случилось, а ее брату Пете 5 лет». «Пете?» «Да». «Не может быть! А почему она меня не искала?» «Она искала Петю Романова!» Горько усмехнулся Марк. «Невозможно! Не верю! Вернее, так хочется поверить!»

Этой ночью они долго не спали. Марк рассказывал о своем знакомстве с Сашей, об их жизни, о том, какая она. На следующий день Марк использовал короткий отдых на переходе от этой маленькой станции к узловой, чтобы написать домой радостное письмо. Пусть Саша порадуется, что ее любимый младший братик жив. И если Бог позволит, они приедут вместе. В Сашиной жизни было так мало радости. На улице весна. Пусть она принесет и радость. 9 мая объявили о капитуляции Германии. Народ ликовал. Но для саперов оставалось еще много работы, поэтому Марка с Петром демобилизовали только в июле. День стоял солнечный. Поезд полз черепашьим шагом, и в вагонах было невыносимо жарко. Все старались оказаться у открытой двери. Ехали в товарных вагонах. Пассажирских не хватало. Каждый пытался устроиться как мог, а заодно и соседу помочь. Война научила людей терпимости. Наконец показался Ленинград. Солдаты с нетерпением всматривались в очертания домов, словно это могло ускорить их приближение. Марк знал, что Саша с детьми живет в пустующем доме в селе, расположенном в 30 километрах от города. Добираться туда предстояло сперва автобусом до окраины, а потом или пешком, или, если повезет, на попутках. Дорогу Марк помнил. В детстве он с родителями не раз бывал в этих местах. Вскинув на плечи вещмешки и скатки, Марк с Петром бодро зашагали по шоссе. «Столько дорог прошли, но ни одна не была такой приятной!» – бросил Марк. «А у меня аж поджилки трясутся!» – со смехом признался Петр. «Вдруг Саша скажет, что это ошибка, и я не ее брат!» «А я уже так привык к мысли, что мы с тобой родственники!» «Обычно ты смелее!» – рассмеялся Марк. «В любом случае, мы с тобой родня по духу, а это больше, чем кровное родство!» «Ну, хотелось бы и кровное найти!» – не унимался Петр. «Слишком долго я мечтал об этом!» «Уверен, ты ее брат! Если вас рядом поставить, любой подтвердит, что похожи!» «Жаль, у меня даже ее фотографии нет!» «Саша говорила, что высылала, да письмо где-то потерялось!» «Но ничего, приятные неожиданности лучше неприятных!» «Сам убедишься в вашем сходстве!» «Твоими бы устами, да мед бы пить!» Петр явно нервничал. Их нагнал грузовик. Водитель, высунувшись из окна, прокричал: «Куда направляетесь, служивые?» И, услышав ответ, добавил: «Мне по дороге. Запрыгивай в кузов, довезу. Только останавливаться не могу. В раз мотор заглохнет. Прыгайте на ходу!» «Спасибо!» Они ловко запрыгнули. На ходу было не так жарко, все-таки обдувал ветерок. Доехали довольно быстро, также на ходу спрыгнули и поблагодарили водителя. «Слава Богу! А то бы до полуночи топали!» Марк отряхнул брюки и расправил гимнастерку. Петр тоже привел себя в порядок. Хорошо бы еще побриться. Да в вагоне вода была на вес золота, только для питья. «Не волнуйся, признает!» – пошутил Марк над другом. Они двинулись к ближайшему дому, чтобы спросить, где живет семья Савельевых.

0: Когда по радио сообщили о победе, у Саши словно тяжкий груз в душе упал. Какая-то заведенная пружина внутри, заставлявшая всякий раз встречать почтальона напряженным взглядом, стала раскручиваться. На работе после праздничного дня оставили только гражданские заказы, а их было немного. Начальница ждала дальнейших распоряжений вышестоящего руководства. Рабочий день сократился. Работали до 6 часов. Это был тоже праздник. Оставалось только дождаться Марка. Но прошел месяц, за ним другой. Мужья соседок по селу, которым не пришли похоронки, уже вернулись. А его все не было. И писем от него не было уже несколько месяцев. Неужели что-то случилось? Почему никаких вестей? Саша успокаивала себя тем, что многие письма не доходят. Может, и Маркова потерялась? Дети каждый день спрашивали, когда же приедет папа, и все поглядывали в окно, на дорогу. Андрей ждал отца с некоторой опаской. В последнее время он доставлял матери много хлопот. Связался с не слишком хорошей компанией. Молиться отказывался даже за столом. Слушать о Боге не желал вовсе.
1: «Твой Бог – это выдумка для слабаков!»
0: – выпалил он однажды.
2: «Очевидно, поэтому твой отец имеет 2 ордена за мужество», – ответила Саша, смутив такими словами сына.
0: Саша много молилась об Андрее и плакала. Лиза молилась о брате вместе с мамой. Ей был непонятен его бунт. Ведь Бог столько сделал для них. Как можно быть таким неблагодарным? Впрочем, протестовал Андрей и против многого другого. Даже по дому стал помогать, только если мама заставляла. Чтобы он согласился посадить картошку в огороде, который им выделили от мастерской, Саше после долгих и бесплотных уговоров пришлось сказать: «Отныне буду кормить тебя только тем, что сам заработаешь. Картошка из твоего рациона исключается. А потому, как уже 2 года мы питаемся почти одной картошкой, я не знаю, что ты будешь есть». И только после этого сын с ворчанием вместе со всеми отправился в огород. Вскоре предстоит 2-я прополка. Первую они делали вдвоем с Лизой, так и не дождавшись помощи от Андрея. Вряд ли он снизойдет к семейным нуждам и на этот раз. А ведь Сашины силы убывают с каждым днем. Несколько раз она уже была на грани обморока. Вся надежда на дочку. Большая часть работы легла теперь на нее. Что же будет, если Марк не вернется? Саша старалась не допускать этой мысли. Похоронки не было. Значит, жив. Даже если в плену, он вернется. Одно страшно. Говорят, всех, кто побывал в плену, сразу отправляют в лагеря. Саше казалось, что если такое случится, на этот раз она уже не доживет. Иногда ею овладевала бесконечная усталость. Хотелось покоя, радости, тишины. Саша чувствовала себя очень старой и уставшей от жизни. Мысль о вечности казалось пределом мечтаний. Но дети, они окажутся в приюте. Все, что угодно, только не это. Андрей-то уже почти взрослый, ему не так страшно. Но Лиза такая хрупкая и слабая. Только здесь, в деревне, на удивление подросла. Может, свежий воздух подействовал? А может, время пришло.
2: Лишь в те моменты, когда здешние верующие собирались где-нибудь, чтобы вместе помолиться и почитать Библию, эти мысли исчезали, и вновь хотелось жить. Тогда Саше верилось, что и в этой жизни будут еще минуты счастья. Если бы только Марк был тут рядом. –

0: Стоял жаркий июль. День казался бесконечным. Жара изматывала. На душе лежала тревога, будто что-то должно неминуемо случиться. А хорошее или плохое, Саша уже не могла понять. Малейшее волнение выбивало ее из колеи и лишало трудоспособности. Саша привычно преодолела непонятную тревогу, а с ней и слабость, и продолжала работать, как обычно. Но под конец трудового дня поймала себя на том, что уже несколько раз переделывает один и тот же шов. Тогда она отложила работу и направилась к заведующей. «Извините, не могли бы вы отпустить меня домой?» «Но до конца дня еще полчаса!» «Я плохо себя чувствую, а заказ успею доделать завтра». «Хорошо. Но завтра вы должны сдать работу вовремя, иначе придется высчитать из зарплаты». «Ладно. Идите, идите. Выглядите вы и впрямь неважно». Саша пошла домой. Ходить быстро она не могла уже давно, но сегодня спешила изо всех сил, сама не зная почему. Свернув на свою улицу, она увидела двоих солдат. Спросив что-то у соседки, они направились к ее дому. Саша хотела рвануться следом, но силы вдруг окончательно иссякли, так что пришлось присесть на обочине дороги. Через несколько минут дыхание выровнялось, ноги перестали предательски дрожать, и Саша медленно поднялась. Тем временем солдаты зашли в калитку. Навстречу им выбежала Лиза. Она повисла на шее того, что повыше, а затем, поговорив о чем-то, кинулась к другому. «Кто же это?» Лиза, конечно, приветливая, открытая девочка, но бросаться на шею чужому мужчине? Мысли вихрем проносились в голове, а ноги едва передвигались по дороге. И тут Лиза показала в ее сторону. Высокий, сорвавшись, побежал навстречу. «Марк!» Несколько секунд, и они уже стояли, обнявшись. Саша прижалась к плечу мужа и заплакала. «И почему это ты всегда встречаешь меня слезами, а не провожаешь? Хотя бы раз заплакала, провожая!» Смеясь, утешал Марк. «Я же приехал, целый и невредимый!» «Вижу!» Улыбаясь сквозь слезы, прошептала Саша. Голос отказывался ей служить. Подбежала Лиза. «Мама, смотри, с кем папа приехал! Это же дядя Петя, про которого ты рассказывала!»
1: «Петя?»
0: Марк испугался, что она упадет. «Ты что, письма моего не получала? От тебя уже несколько месяцев нет писем!»
1: «Не может быть! Я даже после победы отсылал письмо, что нас задержали!»
0: «Мы не получали!»
1: «Ужасно! А я думал, у вас что-то случилось, потому и не пишете!»
0: «Где Петя?»
1: «Вон, около дома стоит!»
0: «Как ты его разыскал?»
1: «На фронте встретились!» «Я же тебе писал, что брата по вере нашел, и воюем вместе».
0: «Да, но почему он...»
1: «Я узнал всю его историю в конце войны и сразу написал тебе».
0: «Чудеса!»
1: «Пойдем, познакомлю».
0: «Пойдем, только не так быстро, сил нет».
2: Вы прослушали пятую часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Павел и Варнава в Антиохии и Иконии. Прибыв в Малую Азию, в город Антиохию, Павел и Варнава нашли синагогу и в субботний день отправились туда. После чтения книги закона и книги пророков, старейшины синагоги, увидев чужестранцев, сказали им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите!» Павел встал и поведал собравшимся об Иисусе, рассказав о Его смерти и воскресении, через которое все люди получают прощение грехов и спасение. К концу проповеди некоторые из присутствующих иудеев покинули синагогу. При выходе из синагоги язычники просили Павла и в следующую субботу говорить им о Боге. Некоторые иудеи отнеслись к благой вести враждебно, другие же, наоборот, хотели узнать больше. В следующую субботу множество людей собралось, чтобы послушать проповедь миссионеров. Иудеи, увидев, что проповеди Павла и Варнавы имеют большой успех, вознегодовали и начали злословить их и чинить им препятствия. Тогда Павел и Варнава безбоязненно заявили иудейским начальникам: «Вам первым надлежало услышать Слово Божье, но так как вы отвергаете его и сами делаете себя недостойными вечной жизни, то мы обращаемся к язычникам, ибо заповедал нам Господь проповедовать благую весть во спасении людей даже в самых дальних уголках земли». Язычники, услышав это, обрадовались. Многие из них уверовали в Иисуса, и Слово Господне распространялось по всей стране. Иудеев раздражал успех проповеди Евангелия, и они возбудили знатных горожан против Павла и Варнавы. Те приказали миссионерам покинуть город, и Павел с Варнавой отправились в Иконию. Святой Дух наполнял их сердца радостью. В Иконии множество иудеев и язычников уверовали и приняли весть о спасении. Павел и Варнава оставались там долгое время, проповедуя народу. Но иудеи, которые не верили новому учению, возмущали народ, придумывая про Павла и Варнаву всяческие небылицы. Клевета возымела свое действие, и многие отвернулись от миссионеров. Вскоре иудеи и язычники объединились, чтобы избавиться от Павла и Варнавы. Они решили побить миссионеров камнями. Павел и Варнава, узнав об их замысле, ушли из Иконии и направились для проповеди Евангелия в Листру.

По прибытии в Листру Павел и Варнава увидели, что там много идолопоклонников, никогда не слышавших об истинном Боге. Миссионеры прямо на улице обратились с проповедью к народу. Говорили они на греческом языке, который был всем понятен. Среди слушавших находился человек, хромой от рождения. Павел увидел, что этот человек слушает с живым интересом и обладает достаточной верой, чтобы исцелиться. Тогда Павел громко сказал: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги свои прямо!» И человек этот встал и начал ходить. Народ пришел в изумление. Никто из них не видел ничего подобного. Они обступили миссионеров, разглядывая их и обсуждая чудесное исцеление. Народ думал, что Павел и Варнава – это боги, сошедшие к ним в образе человеческом. Возбуждение толпы возрастало, и вскоре Павел и Варнава увидели языческого жреца, ведущего жертвенного вола и несущего венки из цветов. Такие дары эти люди приносили своим греческим богам – Зевсу и Гермию. Миссионеры поняли, что окружавшие их язычники решили совершить жертвоприношение. Варнаву они называли Зевсом, а Павла – Гермием, потому что он проповедовал. Павла и Варнаву охватил ужас. Разорвав на себе одежды, они бросились в толпу, восклицая: «Мужи, что вы делаете? Мы такие же люди и принесли вам благую весть, чтобы вы отвергли идолов и обратились к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них. Он посылает нам дождь с небес и времена плодоносные». Павел и Варнава с трудом убедили народ не приносить им жертв. Хотя жители тех мест понимали греческий язык, на котором говорил Павел, их разум был не в состоянии постичь смысл услышанного и познать истинного Бога. Но нашлись люди, понявшие благую весть и принявшие ее с радостью. Весть о том, что Павел и Варнава проповедуют в Листре о Христе, дошла до Иконии. Иудеи сразу же направили в Листру своих людей, чтобы они распространили ложные слухи о миссионерах. Настроив толпу против Павла и Варнавы, эти негодные люди схватили Павла и побили его камнями. Думая, что он мертв, они бросили его окровавленное тело за пределами города и разошлись по домам. Верующие в страхе и скорби собрались вокруг Павла. Но вот они заметили, что Павел пошевелился. Вскоре он поднялся, встал и пошел вместе с ними в город. Уже на следующий день Павел и Варнава отправились в Дервию, где они бесстрашно проповедовали Евангелие. И многие люди там обратились к Богу. Проведя некоторое время в Дервии, миссионеры направились домой, останавливаясь по дороге в местах, которые они посещали ранее, чтобы повидаться с христианами и ободрить их. Наконец они добрались до той церкви в Антиохии, которая послала их с миссией. Когда все собрались, Павел и Варнава рассказали о том, что они совершили с Божьей помощью во время своего миссионерского путешествия. Христианам было очень радостно услышать столь добрые вести.

Дорогие ребята, сегодня мне хочется поговорить с вами о прощении наших врагов, о снисхождении к их поступкам и о приобретении их бессмертных душ для Христа. Когда мы показываем добрый пример своим поведением, своими словами и делами, то не сомневайтесь, мы участвуем в деле построения Церкви Иисуса Христа. Мы приобретаем бессмертные души для Его вечного Царства. Давайте вместе послушаем рассказ «Маленький миссионер». Артём шёл из школы очень радостный. Сегодня закончились занятия, а папа обещал отвезти его на каникулы в деревню к бабушке. Это была заветная мечта мальчика. Он любил ловить рыбу, собирать грибы, ягоды, а также очень любил купаться в озере. Гостить у бабушки Артёму было просто за счастье. Его бабушка жила возле леса и прекрасного озера. Но недалеко от её дома находился дом Саши. Это немножко огорчало, так как этот мальчик был забиякой. Артём рос в христианской семье, а у соседа родители были алкоголики. С Сашей никто не хотел дружить, и от этого он становился еще более задирчивым. Его часто избивали родители, когда напивались, и поэтому Саша нередко ходил с синяками или с распухшей губой. На следующее утро Артём с родителями поехал в деревню. У него еще были маленькие братик и сестренка. Они так дружно жили, что, узнав, что старший брат останется у бабушки, Алинка и Паша очень приуныли. Вскоре они подъехали к деревне. По обе стороны дороги были луга, на которых паслись коровы, овцы и лошади. А вот и озеро, лес, а за ними и бабушкин дом. Это место было как живописная картина. Первый день Артём провёл с семьёй. Всем было так весело, но вечером родители с Пашей и Алиной уехали домой. Мальчик остался с дедушкой и бабушкой. Почитав Библию, помолившись и пожелав всем спокойной ночи, Артём сладко уснул. Но назойливые мухи разбудили его, и он лежал и мечтал, как же провести завтрашний день. Вдруг мальчика осенила мысль: «А что, если мне подружиться с Сашей и рассказать ему об Иисусе Христе?» Артём решил, что пойдёт на рыбалку и позовёт с собой соседского мальчика. И с этой замечательной идеей он снова уснул. Утром Артём встал рано, умылся, оделся, покушал, но не забыл попросить у Бога помощи осуществить свой план. Выйдя из дома, он взял удочки, червячков и ведро. Взяв всё необходимое для рыбалки, мальчик направился к Саше. Сашин двор выглядел как захолустье. Забора не было, дом не красили лет 10, некоторые окна были выбиты и заколочены досками, во дворе валялся различный хлам, росла высокая трава и одиноко торчало несколько полузасохших деревьев. Когда Артём вошёл во двор, ему стало так жутко, но он подошёл к дому и постучал в дверь. На стук вышел пьяный мужчина. И на просьбу Артёма позвать Сашу он ответил, что его нет дома, и сказал, чтобы мальчик побыстрее удалился. Когда Артём разговаривал с Сашиным отцом, сам Саша лежал неподалёку в траве и всё слышал. Выйдя со двора, Артём медленно пошёл к озеру, размышляя, куда же мог деться в такую рань соседский мальчик. Он и не подозревал, что за ним следят зоркие глаза Саши и что кто-то крадётся вслед за ним. Подойдя к озеру, Артём спустился вниз и закинул удочки. Рыба клевала просто великолепно.
Но счастье от удачного лова продлилось совсем недолго. Вдруг сверху начали лететь камни и падать возле поплавка, распугивая всю рыбу. Артём оглянулся и увидел Сашу. Его лицо было таким счастливым от удовольствия. Увидев, что рыбак смотрит на него, проказник быстро спрятался, но Артём увидел на его лице свежепоставленный синяк. Саша заполучил его сегодня утром от папы и был выгнан из дома, поэтому он так рано и оказался на улице. Рыба была распугана, и ничего не оставалось, как пойти домой к бабушке. Так длилось несколько дней. Артём звал Сашу на рыбалку, а тот отказывался, но шёл вслед за ним тайком. Как только юный рыболов закидывал удочки, сразу возле поплавка начинали приводняться камни, груды песка и земля. Мальчик был просто в отчаянии. Ему уже так надоела такая ловля. Саша все время ему мешал. Придя домой, Артём решил поиграть мячиком. Он взял мел, нарисовал на заборе ворота и начал забивать голы. Тут его позвала бабушка, чтобы он принес картошку. Спустя 10 минут Артём возвратился и, увидя проходящего мимо Сашу, позвал его поиграть с ним. К великому удивлению мальчика Саша согласился. Он встал на ворота и ловко отбивал почти все мячи. Удар, и он стал роковым для мячика. Вратарь отпрыгнул, а мячик повис на заборе, как бы приклеился. Саша смотрел на все это невинными глазами. Артём подошел к забору и посмотрел на мяч. Мяч висел на гвозде. Этого гвоздя не было, когда мальчик рисовал ворота. Артём посмотрел с укором на соседа, но ничего не сказал. Он смирился. Смирился и с этим, хотя этот красивый кожаный мяч папа подарил ему на день рождения. На следующий день Артём проснулся в хорошем настроении, ведь скоро к нему должны приехать родители с Пашей и Алиной. Дедушка дал внуку корзиночку и попросил сходить в лес за грибами. Как обычно, мальчик пошел к Саше. Тот сидел на бревне, и его лицо выражало раскаяние. Артём подошел, положил руку ему на плечо и сказал, что прощает его, и предложил пойти вместе за грибами. Но Саша сидел неподвижно и по-прежнему молчал. Артём, пожав плечами, пошел сам. Он и не мог подумать, что у соседского мальчика было притворное выражение лица, чтобы Артём даже не заподозрил, что ему готовится новый сюрприз. Войдя в лес, мальчик быстро насобирал грибов и хотел было уже идти назад, но невдалеке увидел еще несколько привлекательных шляпок. Он поспешно направился к грибам, однако едва прошел несколько метров, как его нога вдруг за что-то зацепилась, и Артём упал на землю, помяв половину собранного урожая, высыпавшегося во время падения. Целых грибов осталось совсем немного.

и снова распластался на земле, окончательно помяв остальные грибы. Теперь уже не осталось и доли сомнения, что это было Сашиных рук дело. Этих сюрпризов в лесу было около 10. Они находились в совершенно разных местах. Артём решил насобирать немного грибов и пойти домой, а потом незаметно пройти к лесу за ягодами. Так он и сделал. Придя домой, мальчик поставил корзинку и взял ведро. Незаметно вышел со двора и огородами тихонечко пошел в лес. Вскоре он насобирал целое ведро ягод и уже шел довольный домой. Проходя мимо озера, Артём решил искупаться. Он оглянулся по сторонам, поблизости никого не было. Подойдя к кустам и тщательно спрятав ведёрко, мальчик пошел купаться. Наплававшись вдоволь, он вышел из воды, оделся и направился за ведром. Каково же было его удивление, когда ведро оказалось пустым! Но не совсем. В ведре лежала записка и 10 рублей. Записка гласила следующее. «Уважаемый Артём Петрович, извините, что купил ваши ягоды без вашего присутствия. Благодарю вас за товар. Александр». У Артёма уже закончилось терпение, но, взяв ведро, он пошел домой очень разочарованный. Ему уже порядком надоели все эти Сашины выходки. На полпути Артём встретил этого проказника. Он спокойненько, никуда не спеша, ел ягоды, которые держал в целлофановом пакетике. Эти ягоды он честно купил за 10 рублей. Когда они поравнялись, Саша встал, положил ягоды на землю, подошел к Артёму и заглянул к нему в ведро. «Ох, и лентяй же ты! Даже пол ведра не насобирал, даже ягодки ни одной не нашел», — сказал Саша. «Боже, помоги мне все это вынести, все эти испытания!» — помолился про себя Артём и пошел дальше. Вернувшись домой, мальчик быстренько поставил ведро и, не поужинав, лег спать. Проспал он до обеда следующего дня. Проснувшись, Артём встал и попросил у Бога помощи покорить сердце Саши. Выйдя во двор, он помог дедушке пилить дрова. Он был рад, что у него есть дедушка и бабушка, и он может им помогать. Рассказав дедушке, что произошло за последние несколько дней, он попросил разрешения пойти на озеро и покататься на лодке. Получив разрешение и благословение дедушки, Артём вышел со двора и решил зайти за Сашей. Мальчик знал, что если не зайти к нему и не позвать его, то он сам пойдет, и тогда ему будет еще хуже. Саша был во дворе. Он согласился пойти с Артёмом поплавать на лодках, но по дороге к озеру был очень задумчив. Придя к воде, они сели в лодки и поплыли. Немножко отплыв от берега, Саша резко подплыл к лодке Артёма. Он так захотел её перевернуть, но вдруг его лодка перевернулась из-за того, что Саша сильно наклонился, и он оказался в воде, хотя не умел плавать, и поэтому он стал резко погружаться, потом всплывал, потом опять погружался. Но на помощь подоспел Артём. Он прыгнул в воду и помог Саше добраться до берега. Когда они почувствовали под ногами землю, Артём поплыл за лодками. Вскоре он вернулся. Оба мальчика молчали. Первым тишину прервал Артём. «Знаешь пословицу? Кто роет яму другому, тот сам в нее попадет. К тебе она очень подходит».

0: Но Саша завел разговор совсем о другом. «А почему ты терпишь все мои выходки?»
1: «Потому что так Иисус учит», — ответил мальчик.
0: «А ты можешь мне о нем рассказать?» — попросил Саша.
1: «Конечно же могу», — с радостью в голосе согласился Артем.
0: Они сняли с себя мокрую одежду, повесили сушиться, а сами сели поудобней, и Артем начал рассказывать об Иисусе Христе. Солнце клонилось к закату, и в этот теплый летний вечер еще одна заблудшая грешная душа познала своего Творца. Да, этим грешником был именно Саша. Он здесь, возле озера, просил у Бога прощения за все свои грехи. Таким образом, Артем стал миссионером, а в это время ангелы на небе радовались, что еще один грешник нашел Бога. На следующий день к Артему приехал папа. Он привез не очень хорошую новость. Мальчику нужно было ехать домой, так как его братик Паша заболел, и надо было за ним смотреть, когда мама с папой пойдут на работу. Артем пошел попрощаться с Сашей. Теперь они расставались, как друзья. Примерно через год покаялись и Сашины родители. Артем и Саша стали лучшими друзьями, а их семьи тоже подружились. И теперь они вместе славят Бога. Ребята, как важно нам стараться иметь незлобливый и кроткий нрав. Это значит уметь прощать других за их недобрые дела и не сердиться, когда нас кто-то незаслуженно обижает. Источником всепрощающей любви является наш Бог. И эта любовь изливается в мир через Христа. А мы являемся проводниками этой любви. Давайте всегда будем маленькими миссионерами, чтобы люди, окружающие нас, видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного.
2: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
3: В Германии 4 часа 30 минут.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге Иеремии. Мы продолжаем рассуждать над сравнением, которое находится в 18 главе. Как вы помните, Иеремия по повелению Господа пошел в дом горшечника и увидел там следующую картину. Горшечник работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. А затем Иеремия возвещает нам слова Бога, который уподобляет свои отношения с людьми действием этого горшечника. «Господь может изготовить из нас любой сосуд, какой только пожелает, ведь мы для Него только глина. Более того, без Бога мы можем оказаться ничем иным, кроме как глины. Без Его дыхания, дающего нам жизнь, мы попросту мертвы». Это подтверждается в Писании. Давайте вспомним послание апостола Павла к Ефесянам, глава 2, стих 1. Павел обращается к Ефесянам, но его слова относятся и к нам с вами. Он называет людей «мертвыми по преступлениям и грехам». Таков человек. А в 12 стихе той же главы Павел утверждает, что люди не имели надежды и были безбожники в мире. Такова глина на гончарном круге. А вот что пишет Павел римлянам в 5 главе стих 6. «Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». И мы с вами должны признать, что Бог наш владыка, а мы глина. Мы умерли в преступлениях и грехах. Мы бессильны, тогда как Бог — горшечник, обладающий силой. Послушайте, что пишет апостол Павел в 16 стихе 9 главы послания к римлянам. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Этот Бог милует нас. А в предыдущем стихе послания к римлянам мы читаем такие слова. «Бог говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». На все воля Божья. И никто из нас без Его согласия и желания не имеет права на спасение. Моисей просил Бога о милости, и Бог ответил ему: «Да, я выслушаю тебя, но не потому, что ты Моисей, а потому, что я милостив». Вот почему Бог выслушал его. Бог не обязан никого спасать. Он свободен поступать, как хочет. Он праведен и свят. А этот мир грешен, и он мог бы вечно оставаться таким, поскольку никто не смеет оспаривать решение Бога. А теперь давайте рассмотрим другую сторону этой ситуации. Давайте поговорим о возможностях глины и о характере горшечника. Иеремия пишет: «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Бог не просто делает, что ему вздумается. У него есть определенный замысел. А что происходит с глиной? Она меняет свой облик, когда попадает на гончарный круг. А гончарный круг — это поток жизненных обстоятельств, который состоит не только из воскресных богослужений. Более того, я считаю, что самые важные решения мы принимаем не в церкви. Мы принимаем их в повседневной жизни, на работе, в школе, в цеху. Именно там горшечник работает над нами, работает с глиной. Именно там он работает с вами, друзья мои. Мы живем в мире, который кажется бессмысленным. Множество людей вообще не видит смысла в своей жизни, они запутались. Давайте на мгновение оторвем глаза от гончарного круга и посмотрим вокруг. За спиной горшечника на полке выставлены произведения искусства. Они прекрасны и сделаны из той же самой глины, которая лежит на кружале. Только эта глина уже имеет форму. Когда-то она была лишь бесформенной кучкой грязи. И что же с ней случилось?
Гончарный круг начал вращаться. Этой безжизненной массы коснулась рука горшечника, и теперь на полке стоят замечательные сосуды. Я составлял радиопрограмму по книге Иеремии, когда мы с женой оказались в Форт-Мейерсе во Флориде. Мы сняли квартиру на несколько дней. Каждое утро мы завтракали дома. Я работал несколько часов над Иеремией, а потом мы ездили на острова собирать ракушки. И я сделал для себя одно открытие. Там этих ракушек буквально тысячи видов. Я даже представить себе не мог, что их так много. Бог сотворил великолепный мир. Моя жена купила книжку про моллюсков и определяла их виды. Сейчас я держу в руке маленькую ракушку. Она прекрасна. В то утро, когда я нашел ее, я как раз работал над беседой по 18 главе книги Иеремии, и я тогда подумал, что Господь через эту ракушку попытался мне кое-что сказать. Если Бог сотворил крохотное живое существо, моллюска, и окружил его такой чудесной раковиной, то насколько же важнее для великого Творца человек? Посмотрите снова на прекрасные произведения, стоящие на полках горшечника. Не смотрите на глину с пренебрежением. Я сожалею, что когда-то давно так плохо о ней отзывался. Ведь у глины есть два чудесных качества — прочность и податливость. И горшечнику нужна глина, причем именно она. Не сталь, не масло, не камень, но именно глина. Горшечник придает ей форму своими руками. Это его любимый материал. И Бог желает работать над глиной, то есть над людьми. Кто-то скажет, но здесь это сравнение уже не действует, ведь человек дальше от Бога, чем глина от горшечника. Я не согласен с этим. На самом деле, Бог гораздо ближе к человеку, чем горшечник к глине. Вот что я имею в виду. Глина на гончарном круге, на который смотрел Иеремия, не имеет собственной воли. А мы имеем. Глина не может помогать горшечнику, а мы можем. Я специально напомню вам здесь место из Бытия, где сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Физическое тело человека состоит из праха, но Бог вдохнул в него дух жизни, и человек стал живой душой. Сегодня у людей есть свобода воли, и они могут принимать решения. У глины воли нет, а у нас с вами есть воля, и мы можем сотрудничать с горшечником. И теперь, после столь долгих рассуждений, я хотел бы задать горшечнику вопрос. «Зачем ты положил меня на гончарный круг? Чего ты ждешь от меня? Почему ты продолжаешь работать со мной? Зачем ты работаешь со мной?» Я не хочу быть непочтительным, просто я хочу знать, зачем ты делаешь это, горшечник, что тебе нужно? Итак, вслед за Иеремией мы возвращаемся в дом горшечника. Теперь следите за рассуждением очень внимательно. Читая книгу пророка, мы не открываем Божьего замысла, но узнаем замысел своей жизни. Я знаю, что у горшечника есть замысел, а это самое важное. Я наблюдаю за ним, он серьезен, он работает, он не играет с глиной. Это его ремесло. Он посвящает этой работе все свое время, таланты и способности. И снова обратите внимание на 3 и 4 стихи 18 главы Иеремии. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который делал горшечник из глины, развалился в руке его». И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Друзья мои, это не игра в кошки-мышки. Горшечник делает сосуды не из прихоти, это не хобби, это его призвание. Он не развлекается, он знает, что делает. Бог не играет с нами, он не экспериментирует, у него есть замысел. И это так утешает меня, друзья мои.
В прошлой беседе я сформулировал первый принцип, вытекающий из сделанного Иеремией сравнения. Этот принцип звучал следующим образом: «Бог, всемогущий владыка». А теперь я сформулирую вам второй великий принцип. У горшечника есть замысел. Я стою рядом с Иеремией и спрашиваю, что он собирается сделать. Иеремия отвечает мне: «Не знаю, давай посмотрим». Наблюдатель не может сказать, что делает горшечник, но у самого горшечника есть план, он знает, что делает. Глина же ничего не знает об этом замысле. Но однажды, друзья мои, мы все узнаем. Когда Бог помещает нас на гончарный круг обстоятельств, Он что-то хочет добиться. В 16-м псалме, стих 15, написано: «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Именно так и произойдет. Однажды я стану подобен Ему. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 2 сказано: «Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Друзья мои, это будет прекрасное утро. Это будет новый день. Бог восстановит справедливость. А пока что мы можем быть уверены, что Он не из жестокости заставляет нас страдать. Однажды, в один славный день, мы поймем замысел горшечника, связанный с нами. Здесь мне хотелось бы также вспомнить, что пишет в послании к Ефесянам апостол Павел. Он начинает вторую главу с печальных слов, которые я уже цитировал, и называет нас «мертвыми по преступлениям и грехам нашим». Да, мы именно такие. Все мы такие, и я тоже такой. Но в 7 стихе Павел добавляет: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». В будущем окажется, что мы представляем собой произведение искусства, выполненное великим художником. Мы покажем, что способен сделать великий горшечник из беспомощной глины. Он будет прославлен. И я не могу не восхищаться тому, как чудесно быть сосудом в руках мастера. В заключение давайте немного поговорим об удивительном и прекрасном характере горшечника. Заходя вместе с пророком Иеремией в его дом, я говорю Иеремии: «Этот горшечник кажется мне добрым человеком». «Да, он такой», — отвечает Иеремия. «Он не хочет нанести вред своей глине или отправить ее в отбросы. Он хочет, чтобы глина была податлива, потому что ему нужно сделать из нее кое-что очень полезное». Как же чуден этот горшечник, наш Бог! Если бы только я мог увидеть его. В Писании сказано, что я не могу видеть Бога. Но однажды Филипп, один из апостолов, задал вопрос, который хотел бы задать и я сам. Он попросил Иисуса показать ему Бога. А Господь ответил, что тот, кто видел Сына, видел и Отца. Друзья мои, давайте внимательно посмотрим на горшечника. Вот он вращает круг, вместе с которым вертится колесо обстоятельств. Посмотрите на его руки. Как умело, осторожно, внимательно и чутко касаются они глины. Но эти руки были пробиты гвоздями, и на них остались шрамы, и это еще не все. Я хочу прочитать вам отрывок из Евангелия от Матфея, глава 27, стихи с 3 по 10. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: „Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови“.
Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Меня поразили здесь два стиха. «Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников, посему и называется земля та землею крови до сего дня». Может быть, они сами не знали, что делают, когда называли этот участок землей крови, хотя я надеюсь, что они это все-таки понимали. Наш горшечник самый чудесный из всех. Он пролил свою кровь, чтобы получить возможность прийти на это поле, подобрать осколки и сделать из них новый сосуд на своем гончарном круге. На прошлой неделе я разговаривал с женщиной, которая пережила в жизни большую трагедию. Она все потеряла. Неужели Бог больше не возлагает на нее надежд? Неужели Он забывает о нас, когда мы терпим неудачу? Нет, друзья мои, это не так. Бог не забыл о нас. Горшечнику нужна глина. И Он уплатил за это поле своей кровью. Может быть, вспоминая свою жизнь, вы говорите: «Какой я неудачник! Богу от меня никакого прока!» Друзья мои, если вы позволите, то Бог будет работать даже с черепками сосудов, ведь Он уже заплатил за вашу свободу. Вы сами ничего не можете сделать для Него, я тоже не могу, но Он может поместить нас на гончарный круг и придать нам правильную форму. Мы глина, а Он горшечник. Именно к такому выводу приходим мы, когда внимательно рассматриваем глубокое и точное сравнение, приведенное Иеремией в 18 главе. А оставшееся у нас сегодня время мы посвятим следующей, 19 главе. В первом стихе этой главы Бог велит Иеремии купить у горшечника кувшин, причем взять с собой свидетелей, старейшин и священников. Во втором ее стихе Бог передает такое повеление: «И выйди в долину сынов Эномовых, которая у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе». Долина сыновей Эномовых — это то самое жуткое место, где приносили жертвоприношение Молоху. Бог осуждает свой народ за такое поведение в 4 и 5 стихах и обещает наказать людей. «За то, что они оставили меня, и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские. Наполнили место сие кровью невинных, и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне». Бог говорит, что из-за множества беззаконий народа иудейского долина Эннома прославляется как место убийств. Причем его обещание вполне конкретно и согласуется с ветхозаветной заповедью «Око за око». В долине Эномовой иудеи, перенявшие языческие ритуалы, приносили детей в жертву Молоху и Ваалу. И за это, как сказано в стихах с 6 по 9, Бог позволит врагам своего народа убивать там именно этих иудеев. Бог произносит устрашающий приговор жителям Иерусалима и велит Иеремии при свидетелях разбить глиняный кувшин. Послушайте стих 11. «И скажи им, так говорит Господь Саваоф: так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения». Вернувшись из долины Эном,
Иеремия отправился во двор дома Господня и произнес там еще одно пророчество. Это было последнее слово Господа. Обратите внимание на стих 15. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Иеремия предостерегал, просил, уговаривал, но сердца людей были ожесточены. Глина сопротивлялась горшечнику слишком долго, а потому ее ожидала незавидная участь. Скоро должны были прийти враги, чтобы уничтожить Иерусалим. Когда Бог велел Иеремии отправиться в Тофет и разбить там кувшин, то он тем самым возвестил иудеям, что их ждет рабство. Последние представители народа Божьего, которые могли обратить людей на верный путь, умерли. Иосия, великий и благочестивый царь, погиб. После него правили Иоахаз и Иоаким. А теперь на престоле сидел Сидекия, последний царь Иудеи. Это был худший из правителей страны за всю ее историю. Именно во время его правления произошло вавилонское вторжение, которое предрекал Иеремия. Итак, друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. И сейчас я хотел бы еще раз напомнить вам, как достойно вел себя этот пророк. Когда он возвещал Слово Божье, он был стоек, силен и решителен. Хотя в жизни это был человек очень впечатлительный и нежный. Когда умер его любимый друг Иосия, Иеремия плакал, и это описывается в книге Паралипоменон. Три царя-грешника, которые правили страной после смерти Иосии, не слушали пророчества Иеремии. На него не обращали внимания, его игнорировали, но пока еще не преследовали. А из 20 главы, которую мы будем читать в следующий раз, мы узнаем, как Иеремию впервые подвергли гонениям. Итак, ждем вас на наших беседах по книгам Священного Писания и надеемся, что они помогут вам глубже вникнуть в содержание Слова Божьего. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2019 год.

0: Территория веры. Павел Минаев. Куда летим? Однажды я услышал по радио историю жизни Валентины Гризодубовой, знаменитой русской летчицы, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза. В 3,5 года она впервые поднялась в небо на хрупком аэроплане вместе с отцом. Это было в начале 20 века. В 14 лет юная Гризодубова совершила первый самостоятельный полет. Из яркой повести ее жизни меня особенно впечатлила одна фраза. «Она заболела небом». Священное Писание говорит, что мы все летим.
1: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89:10.
0: Куда летим? Согласно Библии, мы все летели в бездну, в погибель, в ад из-за многих наших грехов и нераскаянного сердца, из-за неверия в благодать, как горько пел об этом в одном из своих щемящих душу стихов Сергей Есенин. Но Бог-творец, любящий и милостивый, придумал удивительную спасательную операцию. В мир был послан Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос, который спас нас от неминуемой катастрофы, пожертвовав Своей жизнью. За нас и вместо нас Он претерпел лютую смерть, и через веру в Него, умершего и воскресшего, Бог останавливает наше падение в пропасть и разворачивает нас в сторону неба. Это и есть обращение. Однажды и я заболел небом. Тронула меня до слез, до боли, до трепета любовь и благодать нашего Господа ко мне, грешнику окаянному. Я поверил Христу Иисусу, принял Его спасительное Евангелие, крест и светлое победное воскресение. Я покаялся и обрел радость неизреченную, прощение грехов и жизнь вечную. И развернул меня Бог от моих погибельных путей, и я счастливый полетел в небо. Я до сих пор лечу. Полет мой продолжается более полувека, и я уверен, что долечу до аэродрома Царства Небесного. Не моими ничтожными заслугами, а великой благодатью Господа моего и Спасителя, ибо Он сохраняет для праведников спасение. А чем болеете вы? –

0: Проза. Екатерина Сотник. Легко ли старикам с нами? Хоть бы немножко любви. Одно время я работала няней в приюте с традиционным названием «Добрый самарянин». С его обитателями у нас сложились хорошие отношения, и я продолжала навещать бабушек по выходным. В самой большой комнате жили 12 женщин. Однажды, раздав свои пирожки, я устроилась на кровати рядом с бабушкой Верой. С этого места я хорошо видела всех остальных, и мы вели тихую беседу. Я держала руку Веры Павловны в своих руках, легонько поглаживая. И вдруг моя подруга громко разрыдалась, немало меня испугав. Я стала ее обнимать, растерянно спрашивая, что же случилось. В нашей беседе не было же ничего такого, на мой взгляд, что могло бы ее ранить. Немного успокоившись, она сказала сквозь слезы: «У меня есть здесь все, что необходимо для нормальной жизни. Я всем довольна, пищей, теплом и врачами. Все хорошо. Только вот если бы хоть иногда родная душа за руку подержала, доброе слово сказала, тогда бы я знала, что живу не напрасно». Кто-то сеет, а кто-то жнет. В этом году, 8 марта, я провела в селе у своей 70-летней подруги. 2 года назад она похоронила младшего сына, 22 лет. Осталось еще 3. 1 с семьей живет в селе, а 2 в городе. Целый день ее глаза были мокрые. Целый день она ждала, что кто-нибудь из сыновей поздравит маму хотя бы по телефону. Когда она звонила, они не отвечали. После обеда все же поздравила от имени мужа и детей местная невестка. Она извинилась, муж на посевной. Городские не позвонили ни на 2-й день, ни на 3-й. «Но ведь видели же, что я звонила. А может, случилось что?» — сокрушалась моя подруга. Не выдержала я. Одиночество бабушки не отпускало мои мысли. Решила помочь. С одной из городских ее невесток я знакома около 10 лет. Милая, общительная, простая и добрая. Такое я ее знала, ведь несколько раз встречались, иногда созванивались. «Ты о чем?» — спросила она, когда я сказала, что хочу поговорить о матери ее мужа. В красивом голосе тут же зазвенела сталь. Я просто сказала, как мама ждала их звонка на праздник. «И как ты видишь эту ситуацию? В чужой семье легко наводить порядок. Что ж, поделись». Но прежде чем я успела сказать слово, я 5 минут слушала, насколько эта пожилая женщина достойна именно такого к ней отношения детей и внуков. Я сразу поняла, что приятельские отношения закончились. И, скорее всего, это последний наш разговор и мой последний шанс поделиться своим видением ситуации. Что оставалось делать, если не сказать то, ради чего я звонила? Я думаю, что в этой ситуации кто-то жнет, а кто-то сеет. От ее ответа мне стало холодно. И я почувствовала радость, что разговор у нас телефонный, и расстояние между нами 60 километров. Все, что она мне рассказала о свекрови и о ее отношении к детям, а потом и внукам, так сильно походило на то, что мы пережили с моей мамой. Они, как и мы, никогда не чувствовали любви. Постоянные подозрения и незаслуженные обвинения, настраивание детей друг против друга. Моя знакомая дала волю чувствам и излила мне боль 20-летнего замужества. Она получает то, что заслужила, жнет то, что сеяла. Причем здесь я? Я сею в своих детей любовь и нежность. Я работаю на износ, чтобы дети знали, мама любит их. Я всегда старалась исправить ее ошибки ради своих детей. И, конечно же, мои дети и внуки не забудут поздравить меня в праздник. А я смотрела в свое сердце. Проплывали картинки детства и юности, как в фильме. Вот я кричу маме: «Кто вас просил меня рожать, если вы не собирались любить меня, как нормальные матери?» Столько ума было у меня в 13 лет. Отдайте меня в интернат, чтобы я не портила вам нервы, как вы говорите». При этих воспоминаниях невольно вырывается вздох. «Прости меня, Господи». А потом в 15 лет я сбежала из дому. Слава Богу, что в город, на работу, а не куда-то еще. Мама оставалась виновницей моего несчастья ровно до 23 лет, до дня, в который я начала читать Новый Завет. Я поехала к маме и буквально упала на колени. «Мама, простите, спасибо, что подарили мне жизнь». Сейчас мама не видит и не ходит. Жила у нас 1.5 года, теперь у сестры. Когда захочет, может снова приехать. От памяти не уйти, но жить прошлым или будущим — выбор за нами. Когда мы помним зло, то рискуем убить себя тем, что храним в сердце. Как это не мудро! Ник Вуйчич, родившийся без рук и ног, сказал: «Я понял, у меня есть выбор — злиться на Бога за то, чего у меня нет, или благодарить Его за то, что у меня есть». Сегодня я бываю в интернате для женщин-инвалидов, которые с рождения принадлежат государству. И еще ни разу не услышала проклятий в адрес родителей, буквально выбросивших их. Но многие мечтают хотя бы раз в жизни увидеть родившую их биологическую маму. Спрашиваю, зачем? Отвечают, чтобы сказать ей спасибо за то, что родила меня, чтобы сказать, что люблю. И как бы мы ни любили своих детей, как бы педагогически правильно их ни воспитали, они все равно поступят с нами так, как мы поступаем с нашими родителями. Духовные законы Вселенной нам не остановить. Как давно вы говорили своей маме, что любите ее? Как давно благодарили свекровь за то, что она родила для вас любимого человека? Она назвала ее тетей. Во двор сельского приюта для одиноких стариков заехала дорогая машина. Женщина лет 50 выпорхнула с переднего сиденья и побежала в конторку, где ее уже ждали. Буквально через минуту вернулась и вытащила с заднего сиденья старушку, щебеча: «Тетенька, все будет хорошо, ты здесь будешь словно в раю». Бабушка медленно шла, опираясь на руку провожатой. Они скрылись в конторе. С сиденья водителя поднялся мужчина, нервно закурил, всем существом выражая негодование, даже злость. Рабочий, копавший клумбу, склонился на лопату и попытался утешить его. «Да вы не переживайте так. Тете вашей здесь плохо не будет. Тут по-домашнему уютно и отношение доброе к людям». «Какая тетя? Она 48 лет матерью была. А теперь вспомнила, дорогая женушка, что это ее тетя?» Мужчина почти кричал. Но не злость звучала в его голосе, а скорее боль, отчаяние. Поймав полный недоумение взгляд работника, мужчина объяснил: «Мать моей жены умерла, когда ей было 2 года. Младшая сестра матери ее удочерила. Из-за нее замуж не пошла, ради нее всю жизнь спину гнула, чтобы она, сиротка, 2 высших образования получила, по заграницам всю жизнь каталась. А теперь, когда мать заболела, она вдруг вспомнила, что не мать она ей. Это впервые жена ее тетей назвала. Стыдно ведь от матери избавиться. Впрочем, какая там совесть?» Мужчина отвернулся. Похоже, на глазах у него появились слезы. Прожила бабушка в приюте 9 дней. К пище она не прикоснулась. И голоса ее никто не услышал. Так и унесла с собой всю свою боль. Нянечки в приюте перешептывались, жалея старушку. Только рабочий, помня недавний разговор, искренне жалел не старушку, а ее дочь. Они не думают стареть. 2 пожилые женщины разговаривали о 3-й, своей подруге, которую забыли дети. Ну почему так? Ведь она душу свою без остатка вложила в них. Это потому, что они не думают, что к ним тоже придет старость и одиночество.
1: Точка зрения. Сергей Головин, Вячеслав Хачатурян. Дракон по-еврейски. Абсолютным рекордсменом по количеству упоминаний в Библии среди названий древних рептилий 29 раз в 12 книгах, а также, пожалуй, главным претендентом на право называться древнееврейским эквивалентом современного общего понятия динозавр, является фаннин. В переводных изданиях наиболее распространено написание «таннин», поскольку в латинской традиции звук, соответствующий греческой букве «тета» и воспроизводимый при письме диграфом «з», со временем трансформировался в «т». В славянском алфавите ему ранее соответствовала такая же буква «фита», впоследствии замененная на «ферт». Отсюда и происходит разночтение, как, скажем, в именах Федор и Теодор, или Дорофей и Доротея. Не забывая об альтернативном варианте написания этого слова, будем все же следовать транскрипции, принятой в славянских языках. Интересно отметить, что слово «фаннин» не только имеет общий корень со словом «левиафан», по всей видимости, особая, наиболее крупная разновидность фаннинов, но и этимологически связано с «фа-эф-ниром» из скандинавского эпоса и «а-фан-ком» из бретонских хроник. Интересно также, что из 5 подводных лодок класса «Долфин», состоящих на вооружении военно-морских сил Израиля, 3 носят упомянутые здесь названия библейских чудовищ – «Левиафан», «Танин» и «Рахав». Но это так, к слову. В «Септуагинте» древнегреческой версии Ветхого Завета «фаннин» всегда переводится как «дракон». Именно так его идентифицировали еврейские книжники III века до нашей эры. Современным же переводчикам Библии ныне не встречающийся в природе фаннин создал немало проблем. Так, уже в английском переводе короля Иакова, выполненном в 1611 году, то есть задолго до появления теории Дарвина, фаннин 22 раза был переведен как «дракон», но 3 раза как «змей», 3 раза как «кит» и 1 раз как «морское чудовище». В русском же синодальном переводе 1876 год современному активному распространению идей дарвинизма фаннин лишь 5 раз остается драконом. Неемия 2.13, Второзаконие 32.33, Псалмы 43.20, 90.13, Иеремии 51.34. Четырежды становится змеем, 4 царств 18.4, Псалмы 73.13, Притчи 23.32, Исаии 27.1, трижды морским чудовищем, Иов 7.12, Исаии 27.1, Иезекииля 32.2, дважды крокодилом, Исаии 51.9, Иезекииля 29.3, и большой великой рыбой, Бытие 1.21, Псалмы 148.7, и, наконец, один раз гиеной, Исаии 13.22. В остальных 11 случаях фаннины превратились в шакалов. Но до того, как эволюционные идеи завладели умами богословов, представления об одновременном существовании людей и драконов не вызывали проблем. Так, на тексты из книги пророка Иеремии Жан Кальвин приводит следующее толкование. «И будет Асор жилищем шакалов, в еврейском тексте фаннин, в греческом дракон, вечной пустыней. Человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». 49.33. Комментарий. Пророки нередко упоминают, что земля, покинутая жителями, станет обителью драконов, и это куда печальнее, чем если бы земля оставалась пустой, потому что когда драконы следуют людям, это ужасно. Поэтому, дабы Божий суд произвел большее впечатление на чувства народа, пророки часто заявляют, что опустевшее место станет обителью драконов. «Пожирал меня и грыз меня, Навуходоносор, царь Вавилонский, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня». 51.34. Комментарий. Это сравнение весьма уместно, потому что драконы поглощают животное целиком, и именно это подчеркивает пророк. И хотя сравнение точно не во всех деталях, оно верно в главном. Бог обрекает свой народ на поглощение, как если бы они были отданы зубам льва или медведя, или как будто они были жертвой дракона. Как видно, Кальвин не сомневался, что драконы – реальные животные. Из приводимых в Библии характеристик мы можем видеть, что бывают фанины как изгибающиеся, так и прямо бегущие. Некоторые из них живут в воде, некоторые в пустыне, некоторые любят заселять брошенные города, многие из них могут издавать громкие звуки, хрип, вой, рев, отдельные обладают хорошим обонянием. Существуют ядовитые разновидности фанинов, причем по силе их яд сравним с ядом аспидов. Неоднократно подразумевается, что фанины – это что-то мощное и устрашающее, кое-кто из них способен даже заглотнуть, а затем извергнуть человека. По-видимому, слово «фанин» обозначает представителей различных видов пресмыкающихся и таким образом действительно является наиболее точным древнееврейским эквивалентом как древнегреческого слова «дракон», так и современного «динозавр». В общей же сложности под разными названиями «бегемот», «левиафан», «раав», «сараф», «фанин» динозавры упомянуты более 50 раз в 14 книгах Ветхого Завета. Причем из текстов следует, что многие библейские авторы не только знали о существовании динозавров, но и видели их воочию.

эссе «Надежда Орлова. Милосердие – поповское слово». Эпиграф. «Любовь милосердствует». 1 Коринфянам 13:4. «Будет милосерд к нищему и убогому». Псалмы 71:13. Фразу, вынесенную в заголовок, знает практически каждый, рожденный в СССР. Ее произносит герой культового фильма про милицию. Что ж, все правильно. В идеологии строителей коммунизма не было места такому понятию. Возглавлявшие страну эффективные менеджеры Ленин и сотоварищи не только милосердия не знали, но даже колебаний не испытывали, оказавшись на краю террористической бездны. Смело делали шаг вперед. И само слово «милосердие» перестало употребляться в официальной печати, на радио и даже в художественной литературе. Советский поэт Михаил Светлов, выступая перед коллегами на одном из многочисленных заседаний, сказал: «Простите меня, я жалею старушек, но это единственный мой недостаток». Я хорошо помню, сколько уроков литературы в 10 классе было посвящено роману Александра

Потому что исчезло само понятие милосердия. Его искоренили. Задуматься над этим его заставил трагический случай. Однажды на улице Гранин поскользнулся и упал, сильно поранившись. С трудом поднявшись, писатель брел по улицам родного Ленинграда. Толпа расступалась перед ним, стараясь не прикасаться к окровавленному человеку. Кто-то ухмылялся, кто-то испуганно ойкал, кто-то виновато отводил глаза. Даниилу Александровичу удалось добраться до дома и вызвать скорую. Далее, размышляя о милосердном отношении к ближнему, он вспоминал блокадный Ленинград и ту взаимопомощь, которую оказывали друг другу жители осажденного города. Большинство ленинградцев в тех неслыханных условиях, умирая от голода, не позволяло себе расчеловечиться. Да, оказывавшие помощь и сами были на волоске от смерти. Такие же обессиленные, такие же замерзшие. И звучал в статье закономерный вопрос. Почему же тогда так, а в сытое и благополучное время иначе? Далее долгое рассуждение о том, как весь 20 век из советских людей вытравливали милосердие, доброту, сострадание, вытравливали плохие вожди и их приспешники. А сами люди, конечно, были хорошие. Но среди большого текста ответ все-таки есть. Незаметная фраза. «Таков был закон блокадной жизни». «Ты должен помочь другому человеку, потому что завтра это может случиться с тобой». Одна моя знакомая всегда оказывает помощь бомжам и пьяницам, совсем опустившимся обитателям улиц. Подает сколько может, из своей более чем скромной пенсии. Может вынести миску супа, если кто-то из городских бродяжек оказывается рядом с домом. Может отдать буханку хлеба, только что купленную, если совсем нет денег для подаяния. Конечно, все знакомые ее осуждают. «Ну что ты с ними нянчишься? Зачем тебе это надо? Они сами виноваты. Тебе самой есть нечего». Она лишь вздыхает и тихо отвечает тем, кто знает о ее боли. А вдруг и Артура кто-нибудь вот так накормит? Артур — это ее сын-алкоголик, много лет назад покинувший дом и неизвестно где бродивший. Она кормит не бомжей, она кормит сына. Жителям разваливающегося союза, безусловно, памятна кампания по борьбе с пьянством. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев объявил о том, что в стране слишком много алкоголиков. Поскольку все проблемы в государстве решаются исключительно запретительными мерами, то и в данном случае стали вырубать виноградники, подчас с ценнейшими сортами винограда, закрывать виноводочные магазины, ликвидировать ликероводочные заводы. Страна встала в безумные алкогольные очереди, порядок в которых не могли навести даже милиционеры. На заводах и фабриках, в колхозах и совхозах в спешном порядке организовывались добровольные общества трезвости. На экранах телевизоров замелькали репортажи о тех, кто осознал всю пагубность вредной привычки, отказался от нее и стал передовиком производства и примерным семьянином. Истинная причина такого переполоха в стране открылась мне 30 лет спустя. В далеком отрочестве была у меня любимая книга, остросюжетная, о любви и приключениях. Книга была библиотечная, но раз прочитав, я брала ее вновь и вновь. А вот теперь решила разыскать и купить, чтобы была в домашней библиотеке. Во время поисков узнала и про автора кое-что. Спасибо интернету. Оказывается, Евгений Максимович Титаренко жил в Воронеже, был талантливым писателем, на счету которого не одна повесть для детей и юношества. Однако у Евгения Максимовича были проблемы с алкоголем. После получения гонорара он уходил в долгий запой, а когда деньги заканчивались, вновь брался за перо и создавал еще одну увлекательную повесть. С началом антиалкогольной кампании Титаренко был помещен в психоневрологический диспансер, хотя никакой опасности для окружающих не представлял, да и ритм его жизни не менялся десятилетиями.
Тихий

Спивающийся интеллигент, живущий в мире книг и бутылок. Заботу о писателе проявил сам генеральный секретарь, поскольку Евгений Максимович приходился ему Шурином, а Раиса Максимовна, подсказавшая мужу идею антиалкогольной кампании, отчаянно спасала от пьянства родного брата. Милосердны ли люди? Милосердны. Не все и не всегда, но милосердны. Жалость в нас в первую очередь вызывают те, кто так или иначе связан эмоционально с нашей собственной судьбой, кто вызывает бурный отклик в нашем сердце. Конечно, и не имея родственников-бомжей, мы подаем милостыню нищим, но это скорее снисхождение, компенсация за наше благополучие. Бросил монетку в кружку, ладонь, шапку и пошел дальше, уже не помня уличного эпизода. Остановится и попытается что-то изменить, а не просто откупиться, лишь тот, у кого душа болит за родного человека, кто ранен в сердце. Бизнесмен, потерявший ребенка, создает приют для сирот. Знаменитый артист, у которого любимая жена умерла от рака, вкладывает деньги в исследование онкологических заболеваний. Политик, потерявший сына наркомана, основывает благотворительный фонд по борьбе с наркозависимостью. И это милосердие. Вы часто посещаете детские дома? Я знала семью, которая приходила туда еженедельно, поскольку не могла иметь ребенка. Вы часто бываете в хосписе? Моя подруга каждый отпуск проводит там, потому что потеряла сестру-близнеца, родившуюся с пороком сердца. Прочитав у Сергея Довлатова фразу о том, что ему нравится Таллин, потому что в нем нет бездомных собак, набрала в поисковике его имя и нашла множество фотографий, на которых писатель обнимает собак, держит их за поводок, гуляет с ними. А вот про исчезающих амурских тигров он не писал. Наверное, потому что у него дома не жил амурский тигр. Мы милосердны из-за любви к себе, из-за любви к родным, из-за любви к животным, из-за любви к мечте. Мы милосердны из-за настоящей любви, поскольку только настоящая любовь совершает дела милосердия. А настоящая любовь, как и милосердие, поповское слово, то есть библейское, если перевести с советского на русский язык.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Сила Слова Божия. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. В Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган, есть расколовшаяся скала. Эта очень большая скала раскололась на две массивные части из-за выросшего в расщелине скалы дерева. Много лет тому назад в маленькую щель скалы попало семя дерева. Семя пустило росток, начало расти, и по мере того, как корень этого дерева стал проникать все глубже и глубже в скалу, она начала понемногу, а позже все больше и больше раскалываться. Раскоровшиеся части скалы дерево по мере своего роста постепенно начало отодвигать в разные стороны. Семя это, как и всякое вообще семя, несло в себе жизнь. И эта жизнь обладала достаточной силой, чтобы разорвать скалу на части. Это только слабая иллюстрация того великого могущества, какое присуще Слову Божию. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божие есть живое семя, обладающее неописуемой жизненной силой. Какое семя сеется, такой и плод от него родится. А пшеницы – пшеница, от ржи – рожь, от овса – овес, и рожденное от плоти есть плоть. Так и Слово Божие, как семя духовное, доброе, небесное, святое, животворящее и посеяно в сердце человеческом, рождает человека подобным себе, то есть сделать его духовным, добрым, небесным, святым, живым. Слово Божие освещает сокровенные тайники человеческой души, умиляет до слез, зажигает человеческое равнодушие священным огнем любви, исполняет готовностью повиноваться Божьей воле, располагает сердце к чистоте, побуждает к любви, влечет к святости, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. Будем же любить и исполнять Слово Божие, оно есть сила Божия.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Награда у финиша. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих.
2: Вот они, мои дорогие! Маша, выходи встречать внуков!» — крикнул дедушка в открытую калитку и бегом бросился навстречу выходящим из лесу путешественникам. Дедушкин дом был самым крайним на сельской улице, почти что около самой дубовой рощи. Он стоял среди зеленых яблонь, беленький, уютный, под черепичной крышей. Но что это за дворец возвышается рядом с ним во дворе?
3: «Это ваше», — довольно улыбаясь, объяснил дедушка. «Детям каждому по комнате, а маме с папой одна на двоих».
2: «Ух ты! Неужели это нам?» — не могли поверить своим глазам и ушам юные путешественники. Антошка, которого дедушка взял на руки вместе с рюкзаком, обнял дедушкину голову, поцеловал его в лоб и сказал:
3: «Вот, оказывается, как сильно любит нас дедушка! Он лучший дедушка в мире!»
1: Когда путешественники подошли к калитке дедушкиного двора, дети захлопали от восторга в ладони. За стеной нового дома они увидели турник и подвесные качели. Возле дверей дома красовалась круглая клумба, а рядом, на покрытом вышитой скатертью столике, бабушка уже ставила самовар, душистые пироги с маком и много другой вкусной еды.
3: «Подумать только! И это все для нас! Да, хорошая награда тем, кто достиг финиша!» — восторженно произнес Дима.
2: «А самая лучшая награда – быть вместе с нашими любимыми бабушкой и дедушкой», — сказала Света, обнимая бабушку, которая до слез растрогалась от радости.
1: «В небесном городе все приготовленное для людей будет восхитительным и прекрасным. Но больше всего нас будет радовать встреча с любимым Иисусом и небесным Отцом».
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

бабушкино сердце. И взяла Наимин дитя сие и была ему нянькою. Книга Руфь, 4 глава, 16 стих. За свою жизнь Наимин побывала и на вершине блаженства, и в глубокой и темной долине печалей. Много лет назад, когда она покинула Вифлеем, она вышла отсюда с достатком, но вернулась с пустыми руками. В Моаве ее семья, состоявшая из 4 человек, разрослась, у нее появились 2 невестки. Но смерть трижды посетила их и забрала с собой дорогого сердцу Наимине мужа и 2 возлюбленных сыновей. Опечаленная и опустошенная, Наимин возвращалась в Вифлеем, и все казалось таким же горестным и бессмысленным. И она сказала: «Называйте меня Марой, что значит горечь». Но вославим Господа! Он не оставил Наимин в долине ее отчаяния, безнадежности и опустошенности. Бог благословил Наимин внукам, и она снова ощутила счастье. С какой радостью она должно быть, встретила тепло новой свежей любви и жизни, когда Бог начал выращивать в ней сердце бабушки. Младенец Овид стал первым внуком Наимине. Прошли 10 с тех пор, как она в последний раз держала на руках ребенка. Какое же значение имело для нее рождение Овида? Продолжение рода ее умершего супруга. У нее снова было кого любить после смерти собственных 2 сыновей. Это был ребенок, о котором она заботилась и которому служила как нянька. Сын, который мог позаботиться о Наимине, когда та состарилась. Он был отрадой и надеждой на будущее. Роль бабушки – это великая роль, предоставляемая Богом женщинам. Если вы разговариваете с какой-нибудь бабушкой, вам стоит приготовиться к множеству красочных историй и любимых фотографий. Но роль бабушки, кроме этого, дает любящей Бога женщине новые возможности, испытания, новую ответственность. Благочестивая бабушка посвящает свое сердце тем делам, которые перечислены ниже, и не только. Если вы бабушка, вы должны оправдать это высокое звание делом, а если нет, молитесь о собственной любимой бабушке. 1. Будьте примером благочестия. 2. Всегда, всегда, что бы ни случилось, любите родителей своих внуков. 3. Никогда не делите внуков на более любимых и менее любимых. И 4. Умейте общаться с каждым из своих внуков.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать творческий вечер с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Вера Сергеевна, меня, я думаю, многих присутствующих здесь интересует еще один вопрос. Это ваша семья. Вы могли бы немножко рассказать о вашем муже Стасе Николаевиче, о ваших детях, хотя бы немножко информации, чтобы мы знали, пожалуйста.
1: Ну вот первых двух мы оставили в Германии и потеряли, это так принято говорить, когда умирают дети. Они на небе с Господом. А четверо мы имеем рожденных в Америке. Когда мы приехали в 49-м году, первая дочь у нас родилась в 50-м, и так до 54-го года у нас, 57-го, у нас рождались дети, и Господь, взяв двоих, дал четверых. Это у него такая арифметика. Он никогда в долгу перед нами не бывает. Он, если кого-то чего-то лишил, то он обязательно восполнит, и притом с лихвою. Он так это и сделал. Так что у нас три дочери и сын. И те первые две девочки тоже были. У нас только один сын из шести детей. Он вот сейчас с отцом. Потому что я не хотела уезжать, оставлять моего Стаса Николаевича старенького. Ему 83 года, он плохо слышит, он не умеет готовить. У него болят ноги, ему трудно ходить. И он совершенно беспомощный, когда меня нет. Дней назад, может, неделю назад, я позже пришла с работы. Я работаю в миссии моего деда. Миссия существует. И я привезла немножко литературы, там на столе вам оставлю, чтобы вы почитали, посмотрели и подумали. Может быть, кто-нибудь, кого-то побудит Господь даже принять участие в помощи этой миссии. Я с 8 до 11 там работаю. В конторе наш директор хочет, чтобы я еще все-таки там бывала. И как чем-то помогать. Я бесплатный работник. Я миссии ни копейки не стою, поэтому это самые лучшие работники, которым платить не надо. И никогда я там ничего не брала, никаких денег. Много лет работала. И я пришла на час позже домой. Почему? Потому что пришла моя дочь, вторая по возрасту, и с двумя своими внучками. И она нам подарила панно очень красивое, которое она художница нарисовала и не подписала. И она пришла подписать это панно, оценить какую-то там другую картину. Кто-то там повесил, нарисовал. И с этими девочками, говорит, мама, я иду в музей, и они уже уезжают в конце недели, пойдем с нами. А Стас Николаевич глухой, не отвечает телефон, я не могла его предупредить. И я приехала домой на час и 15 минут позже. И прошлую пятницу он стоял на тротуаре в слезах. Я заезжала машиной в наш драйвей, наш подъезд, и он стоял весь в слезах. И я говорю, Стасик, кто-нибудь был, пока меня не было? Он говорит, кто-то не был. Так что оставлять становится все труднее и труднее. Мы 61 год вместе. В этом месяце 61 год нашего брака. И, конечно, мы срослись в один организм, и я немножко на 3 копейки крепче, и поэтому и забочусь о доме, и о белье, и обо всем, и о гостях. А он еще в саду возится и много еще чего делает, пальцы немые, уши глухие. Одним словом, пришло время, о котором Екклезиаст сказал, нет мне удовольствия в этих днях. Вот, так что приехал как раз наш сын, который только каждый второй год приезжает. Он живет в Миннеаполисе. И он приехал как раз, вот я уехала, он сегодня приехал. И я благодарю Господа. Он сказал, мама, не волнуйся, езжай в свою поездку, я буду с папой. Он с женой приехал. И они будут, пока я возвращусь в четверг утром домой, потому что мы еще в другие церкви поедем. И сын мой с его женой побудут, и у меня три дочери там тоже в Санта-Барбаре, но все работают, но после работы придут и посмотрят на папу, как папа там себя ведет и что он ест. Вот, ну вот такая семья, девочки все верующие, все три. Сын был в молодости очень активным. Тоже был верующим. Сейчас, после высшего образования, набрался ума и стал, в кавычках, и говорит, что он стал агностик. Агностик – это значит «не знаю». Гностик – это «знаю», а агностик – это «не знаю». Это я стал неуверенным. Конечно, это трагедия, когда дети, которые уже знали Господа и тем более служили, ему вдруг впадают в такое вот… Конечно, дьявол не спит, естественно. И мы молимся усиленно. Мой Стас Николаевич особенно очень много молится. Вот сейчас сын приехал, так что помните это в молитвах. Он будет с ним говорить, будет напоминать ему, чтобы это все-таки проникло ему в сердце. И чтобы он возвратился, пока еще есть время. Потому что невозвращение, вы знаете, что означает. Вот. Так что это трагедия нашей семьи. А так, вот это вот то, что есть. Взрослые дочери, старшие уже бабушки, я прабабушка. Так что уже дети, маленьких детей уже давно, конечно, нет. Вот такая семья. Какой еще вопрос? Стас Николаевич был электронный техник, проработал 23 года в одной компании в Санта-Барбаре. Так что мы живем на пенсии. Я имею очень маленькую пенсию, он имеет чуть побольше. И на этом мы живем. Домик у нас выплаченный. Мы его купили в 69 году за 27 тысяч. Теперь 27 тысяч автомобилей стоят. Даже и паршивые. А хорошие в два раза больше. Вот. А в то время можно было купить еще дом, при том в Санта-Барбаре. Мама нам помогла, дала нам на задаток 5 тысяч, которые мы ей отплатили. У нас не было даже на задаток. Но мы его выплатили раньше, чем за 30 лет, за 17 лет. Мы живем в выплаченном доме на две пенсии. И нам вот так вот хватает. Мы очень довольны.
2: Слава Богу. Сегодня Стас Николаевич, и вы молитесь об обращении или, скажем так, о возвращении
1: блудного сына.
2: Да. А в свое время ведь именно мама вымолила, можно сказать, вас и ваших сестер.
1: Да.
2: Давайте послушаем о молитве. Дикого гуся, гуча крылья.

0: Вера Сергеевна, вот в ваших произведениях чувствуется мотив того, насколько мы немощны и слабы, если нет с нами Господа. И даже вот эти крылья молитвы, это Он нам их дает, все это
1: он.
0: Только от Него.
1: Все
0: Но
1: он.
0: Если мы настолько слабы, то как тогда мы можем принести Ему достойную славу? Каким образом мы можем послужить Ему? Как быть достойными, как быть способными, чтобы
1: он
0: сделать
1: Его
0: служителем?
1: Он делает способными. Это вот мой девиз, который вы вначале читали. Он ищет верных, желающих Ему служить, и делает их способными. Я же вам сказала, мне было 20 лет, когда я уверовала, хотела Ему служить. Я понятия не имею, как, когда и чем я буду Ему служить. И Он сделал из меня то, что я стала Его служительницей. Это Его заслуга, это никак не моя. У меня было только искреннее желание Ему послужить. И когда мы это желание изъявляем, Он делает нас способными и открывает двери и возможности для радиовещания. И я массу переводов сделала, духовной литературы, много книг и статей. Если вы «Наши дни» получаете газету, вы там видите мои статьи. Я до сих пор перевожу, делаю много переводов, чтобы послужить нашему народу. Он мне дал знание еще одного языка. Ведь мы приехали из России с русским, украинским языком, приехали в Германию, выучили немецкий, освоили, писали, читали, говорили. Приехали в Америку, выучили английский. В такой степени, в такой мере, что я могла стать переводчиком духовной литературы и фильмов. 10-15 фильмов, Moody научных фильмов, кто видел? Moody Science Films. Это что же я переводила? Это все Господь. Это не я. Сама по себе я бы никогда ничего этого не могла бы сделать. Он давал силы, он давал время. У меня же семья и дети. Я досматривала маму мою, 11 лет вдову. Отец умер, она его на 11 лет пережила. И я ее досматривала на 2 дома. Она хотела быть в своем доме за углом от нас. Я ее дом убирала и свой убирала, и ее ей стирала, себе стирала и на работу ходила. В это время в студии работала. Господь, это только Он, не подумайте ни на одну секунду, я самый обыкновенный рядовой человек, такой, как вы все, я ничего собой не представляю, я не какая-то супервумен, я абсолютно обыкновеннейший рядовой человек, предоставивший себя Господу, делай со мной то, что ты желаешь, то, что ты можешь. Он делает нас способными.
2: Вера Сергеевна, вы коснулись еще одной вот такой части вашей жизни, вашего служения – радиоработы. Могли бы немножко вы рассказать, вот тогда, когда все мы, наверное, были, жили в том Советском Союзе, и вы готовили эти радиопередачи, и они шли туда, на Советский Союз, что вы чувствовали, что вы думали, знали ли вы, что кто-то слушает вас, получали ли вы какую-то информацию, как была вот эта часть вашего служения?
1: Во-первых, Господь открыл дверь для этого служения. К нам, мы были в Голливуде в то время, в церкви, членами церкви в Голливуде. Пришел американец, который выучил русский язык с акцентом. Пошел в UCLA, в университет, выучил наш язык для того, чтобы передавать Евангелие за железный занавес. Пришел в нашу славянскую церковь, русскую церковь, и искал помощи. Потому что он понимал, что он говорит с акцентом и что ему трудно. Он грамотно так какую-то коротенькую проповедь с листочка прочитал. И потом обратился к нам, и к моим родителям, и ко мне. И мы почувствовали, что он, Господь нас призывает через этого человека. Помочь ему именно в радиовещании. У нас было знание языка, было знание Слова Божьего, была сравнительно хорошая дикция, и которой мы еще улучшили, потому что нам сказали, как по радио говорить, не проглатывать окончания, потому что вас глушат. Там заглушают вас, чтобы вы не проглатывали окончания, когда поете, когда говорите, чтобы каждое слово было четко слышно. Это еще нас этому тоже научили. И через него мы начали служить, мои родители и я. Трансмировое радио попросило для детей создать передачу. У меня никаких маленьких деток вокруг меня, поющих, говорящих, что-то там вякающих, не было. Я просто им давала Библию в упрощенном виде. Если кто слышал программу «Тетя Таня», это упрощенная Библия с рассказиками, со стихами. И я даже не говорила каким-то детским языком с ними, немножко упрощенным, без каких-то сложных там интеллигентных слов. Простыми словами, кое-что из Библии сложное, трудное выпускала. И за 3 года еженедельной программы, я сделала программу для детей 8 до 12 лет, потому что я думала, в этом возрасте они уже могут серьезно принять решение и понять Евангелие, а не для самых этих трехлетних, двухлетних, а постарше детей. И сделала эту программу. Когда я ее закончила через 3 года, письма приходили очень плохо. КГБ не пропускало ничего ни на одну станцию. Мы 6 или 7 станций передавали со всех концов. И они не допускали. Но иногда что-то проникало, и я по радио на эти письма отвечала. И было письмо такого порядка, такого характера, что когда собираются у радиоприемника мамы со своими детьми, они приглашают соседок с их детьми, и иногда неверующих соседок. А Библии не было, поэтому упрощенная вот эта Библия как раз была им хороша. Но возник вопрос, надо создать что-то для женщин. Что братья с кафедры очень мало касаются наших чисто женских проблем, семейных там всяких и таких. И что-то надо создать для женщины. И это для меня был новый вызов. Господь бросает новый вызов. Значит, я создаю программу для женщин. Женщины Библии, женщины-миссионерки. Собрала биографии разных национальностей женщин-миссионерок, которых лично знала, о которых читала, кое-что перевела с немецкого, с английского. Еще 1 год женщины-миссионерки и христианская семья. Все проблемы, какие есть в христианской семье. И это вышло теперь и в книжной форме, до сих пор существует на кассетах и дисках. Андрей Пац на 3 дисках имеет эту женскую передачу. Я надеюсь, он привез этот раз и предложит вам, чтобы женщины могли слушать. Теперь все на диски переносят. И на кассетах раньше было, и по радио я передавала. И, конечно, и стихи, и туда все шло, и рассказы, и материал нужно было находить. Ведь нужно было это найти, нужно было создать. И при этом, конечно, и семья, и все семейные заботы, и борщи, и прочие, и котлеты. Все это делается, между прочим. И стирать, и убирать, и полы мыть, и блины печь, и гостей принимать, и все это. Это только Бог. Это, никак невозможно для человека без его всемогущества, без его силы, которую он дает, и знания, которые он дает, и направление. Это вот эта целеустремленность. Дивный Господь. Я хочу, чтобы я ушла отсюда с одним только чувством у вас, что Он великий Бог. Чтобы вы Его прославили. Чтобы я была здесь не потому, что я Вера Кушнир, тут какая-то великая птица. Нет. Он великий, у Веры Кушнир великий Бог, чтобы вы это не забыли, чтобы это было в вашей памяти, потому что я долго уже не буду на этой земле, мне много лет, чтобы вы это запомнили, что Бог делает великие дела с очень простыми людьми. Очень простыми.
0: Слава Ему за это. И я думаю, что это прекрасная возможность задуматься каждому, кто находится здесь, в особенности тем, кто еще не нашел свое жизненное призвание, кто еще не обнаружил свой дар, который Господь ему дал. Звучит еще одно стихотворение Веры Сергеевны. «Ты дал мне жизнь». Его прочтет Олеся Кондратьева.
3: Ты дал мне жизнь, и с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, а смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы только стон и слезы. Моя любовь, как пена на волне. Мои дела шипы лишь, а не розы. Я, слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываясь в дьявольских сетях, освобождаясь, снова в них впадаю, и снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения. И ты немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и, взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, и в полноте ее нуждаться никогда не перестану. И совершенство дивное твое, как звезды с неба, оком лишь достану. В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждении тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с большим терпением. Аминь.
1: Аминь. Спасибо. Когда Андрей снимал этот фильм, который он будет вам предлагать, он был у меня в доме, и зашла моя старшая дочь, Аня, ей 57 лет.

0: Крылатые песни нужны человеку. Крылатые чувства, крылатые мысли, чтоб он устремлялся не к низу, а кверху, в небесные дали, над звездные выси. Земля так прекрасна, она нас чарует полями, лесами, озерною гладью, но вечную жизнь только небо дарует, поэтому небо гораздо отрадней. Пусть мир обещает земли улучшение, устройство, порядок, отсутствие брани, не может он дать от греха избавления, а если грех будет, мир будет изранен. Красивые печальные песни земные, сердечные струны дрожат от их звуков. Небесные ж песни для духа родные домой возвращают Адамовых внуков. От песен земных часто слезы струятся, тоска пробуждается, тянет куда-то, какие-то мысли и чувства роятся, и хочется мыслей и песен крылатых. Аминь.
1: Сейчас прозвучит песня на стихи Веры Сергеевны «Я люблю стариков». Ее, наверное, скорее было бы можно охарактеризовать не столько как ее произведение, а обращение к ней –

Кажется, что слова из этой песни как нельзя лучше выражают наши отношения к ней и к тем людям, которые вместе с ней совершали дело Божье. Здесь можно вспомнить и Николая Водневского, и Родиона Березова, и Павла Рогозина, и уже упоминавшегося ранее нами брата Иоанна Марка Галустьяна.

0: что погаснут вот-вот. Я люблю стариков. Благословит вас Господь.
1: Я писала это, когда я была очень молодая. Я любила всегда старших людей, любила слушать их, любила учиться от них и молитвы их видеть, как они молятся.
0: А теперь сама
1: в этом возрасте.
2: Вы предвосхитили мой вопрос. У меня как раз было на сердце спросить, когда же вы написали это стихотворение?
1: Да, я посещала старушек, старичков в православном старческом доме в Лос-Анджелесе. Когда мои дети еще были маленькими, я не могла так много делать вне дома. Я посещала, и православный священник меня поблагодарил. Я только Евангелие им читала. Я им ничего не навязывала, я им не говорила, что они должны стать баптистами. Я считаю, что Слово Божие имеет силу больше моих слов. Его Слово сильнее. И читала им Евангелие. Он говорит, никто у нас в церкви этим не занимается. Хорошо, что вы ходите. Я была молоденькая, там еще 30 лет не было.
2: Поделитесь с нами еще тем, что Господь вам дает.
1: Я хочу пару стихотворений, и на этом мое участие закончится. Во-первых, о том, что я смесь, как я уже вам сказала. Отец русский, мать еврейка. И вот у меня есть стихотворение «Смесь». Портландская группа меня просила его прочитать у них, так что завтра у них прочитаю. «Смешались во мне две различные крови. Славянская кровь от родного отца, еврейская кровь со славянской вровень от мамы влилась в зарождение яйца. И так с той поры два народа спокойно во мне уживаются, слившись в один. Когда я в России, мне сладко и больно. Когда я в Израиле, ой, вей, до глубин. В тех странах всегда пробуждаются струны на двух инструментах, совсем не сродни. В Израиле там Черного моря буруны, в России рождение и детские дни. В Израиле причастность к Христу ощущаю, корнями касаясь священной земли. В России по детству в деревне скучаю, по веткам сирени, березкам вдали. Но медленно к жизни, к концу приближаясь, я поняла четко из Божьих слов, что сколько б народов во мне не смешалось, роднее Христова голгофская кровь. Она все народы в один соединила, создав уникальную новую смесь из тех, кого кровь на Голгофе омыла, из тех, кого тронула добрая весть. Пока ж по земле я ногами ступаю, две крови порой ощутимы во мне. Но я это чувство в себе заглушаю своей принадлежностью Божьей семье.
2: Аминь.
1: И еще одно. Для тех в утешение, кого не так не чествуют и не празднуют, как некоторых. Вот. Потому что не все при жизни получают вот такую почесть, какой почему-то Господь позволил мне удостоиться. Это Он, только Он. Я слыхала, это правдивая история. Она называется «Еще не дома». Прослужив 20 лет в африканской стране, Божий воин домой возвращался. Ни к родителям, к детям, ни даже к жене он давно от всего отказался. Приближаясь с волнением к родимой земле, он узнал, что известная личность с ним плывет на борту, на одном корабле, и команде то не безразлично. Совпадением назвав непростой инцидент, расспросил, с кем тут столько заботы, и услышал, здесь с нами плывет президент, он из Африки едет с охоты. 3 недели провел он, стреляя зверей и снимая с них ценные шкуры. В Белый дом едет сам Теодор Рузвельт. Как же можно тут без процедуры? И, о диво, когда приближались к порту, там уже и оркестр, и знамена, президента встречал караул на посту, и шумела толпа восхищенно, опустил свою голову миссионер. Что-то больно под сердцем кольнуло. 20 лет прослужил я в далекой стране. Трап один был открыт президенту и мне, только встреча меня обминула. И склонился Господь над душою слуги и шепнул, твое чувство знакомо. Здесь встречают одних и обходят других. не грусти, есть обитель, где ценят своих. Ты ж не дома еще, ты не дома.
2: Знаете, многие с вершины своего жизненного опыта сегодня вглядываются в даль пройденных дорог и погружаются в мемуары. Но мне кажется, у вас совершенно иной настрой. О вас, можно сказать, течение совершило, веру сохранило, но готовится вот этот венец еще. Лейтмотивом вашего творчества является тема о будущей, грядущей жизни. Ведь настоящая жизнь только начинается, не так ли?
1: Конечно.
2: Какое практическое значение для вас имеет тема воскресений?
1: Это надежда наша, которой неверующий мир не имеет. Апостол Павел сказал, когда умирают у вас, не грустите, не плачьте, как те, которые не знают. Вы имеете надежду, вечную надежду, и говорит о восхищении церкви в этом контексте. Поэтому для нас воскресший Христос – это победа над грехом и смертью. Это то, что нас вообще соединило, вот эта общая вера в эту победу, в то, что нас ожидает вечная жизнь с Ним, ведь это радость. Я не боюсь смерти, совершенно не боюсь. Мы боимся страданий, мы не хотим быть в тягость. Есть вещи, которых бы мы хотели избежать. Но радость – это то, что Христос воскрес, победил, воссел одесную Отца и ожидает нас всех. В доме Отца Моего обителей много. А если нет, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И там, где я, там и вы, чтобы были. Ну, где же такая надежда? Мир разве может дать такую надежду? Это же радость, это счастье, это сплошная благодарность и радость. И я не боюсь этого перехода. Я ожидаю этой встречи.
3: Христос

0: Аминь. Братья, кто написал композицию?
1: Скромный.
0: Спасибо, брат Шпак. Благодарю вас. Я не знала, что вообще на это кто-то музыку написал. Спасибо.
2: Слава Богу. Христос воскрес, и мы однажды воскреснем, братья и сестры. Наш вечер был бы неполным, если бы мы сегодня еще не услышали невидимые руки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Исполнит Павел Житель.

0: Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Братья и сестры, это истина. Вот она посвятила с молодых лет жизнь свою Господу, Бог провел, и отдала ее не лишь бы как, а так всецело. И Бог проявился в ней. Вы знаете, что мешает Богу проявиться в нас, во мне и у вас? Наша натура, наша неуступчивость, наше нежелание отдаться и упасть в эти руки Его. Трудно упасть, но надо в эти руки Бога живого. О ней можно сказать, как сказано Христом о той женщине: она сделала, что могла. Что могла, она делала. И передачи я от тети Тани слышал с детьми, и другие христианские передачи слышал, тетю Веру. И многие из вас слышали там на родине. Вот эти простые, искренние, задушевные стихи, вот это простое проявление ее души. Я хочу от лица всех нас кратенький стишок, я не стал писать длинный, чтобы люди не разбежались, а кратенький хочу прочитать. «Пред нами скромность, простота, без пышности и чванства. Учась смирению у Христа, нашла суть христианства. Такой была, такая есть, простая тетя Вера. И всем раскрыть благую весть всей жизни ее сфера. И озираясь на года, на встречи и разлуки, над нею были, есть всегда невидимые руки. Она их знала, и не раз беде ей помогали, и отирали слезы с глаз, на подвиг вдохновляли. Дожив до крепости большой, не сдалась пред годами, но с той же ревностью былой нас радует стихами. И все богаче и сильней стих сердце извлекает, и тот, кто шел по жизни с ней, слагать их помогает. И будет день, любви строка в небесный гимн вольется, из уст спасенных через века хвалою отзовется. Как в прошлой жизни и сейчас вы вся полна примера за все, что сделали для нас. Спасибо, тетя Вера».
1: Это действительно была вера в невидимые руки, поэтому благодарностью Господу за вас, за каждую поэтическую строчку, за каждое стихотворение от нашей церкви, да и от всех нас, примите, пожалуйста, вот эти цветы. Пускай Господь благословит вас. И, может быть, еще несколько слов пожелания всем нам, особенно молодым христианам. Несколько слов скажите пожелания.
2: Идите за Ним. Он стоит того. Уже сказал, вот брат старший пресвитер сейчас сказал, Он достоин. Достоин вашей жизни. Он умер за вас. Посвятите Ему свою жизнь. Рано посвятите. Я рано посвятила. Рано, и Господь использовал молодые и старые, все служите Ему, Он достоин. Он достоин Ему единому слава. Ему единому слава. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Как-то я посещал одну старицу с вечерей Господней, и она мне спрашивает, хор пропел такой гимн, скорее домой. Говорит, вот вообще можно просить, чтобы Господь быстрее забрал? Господи, забери меня. Потому что где-то мне одной сестре звонила, она говорит, ну вообще это грех так просить. Вот. Я говорю, ну смотря какой мотив. Если ваше желание быть быстрее с Богом, это очень благословенное желание. Но если другой мотив, это может быть таким искушением. Или кто-то надоел, или кому-то я причиняю трудности и так далее. Помните, написано, что ожидающим и желающим дня оного. Да? Книга Откровения заканчивается словами «Се гряди, Господи!» И невеста говорит «Приди!» и так далее. Мы сегодня говорили в утреннем служении, Господь позволил напомнить о том, какое место в жизни людей имеет слезы, плач, почему Господь вообще оставил эту тему. Мы говорили о том, что она была в жизни пророков, апостолов, Божьих людей. Бывает, что люди сталкиваются с тем, что ну, как-то нет сожаления, они привыкают к каким-то трудностям, проблемам. И бывает, что ну, нету слез. Люди по-разному выражают свои эмоции. Некоторые более на это открыты, некоторые нет. Мы говорили о некоторых причинах. И мы остановились на том, что нужно сделать, чтобы это исправить, чтобы человек был чутким, потому что это говорит о состоянии его сердца. И чуткость человека к проблемам, трудностям или к духовным падениям других людей – это черта нашего Господа. Иеремия 9 глава, 17 по 21 стихи. Вы знаете, иногда, чтобы сердце грешника растаяло, оно должно увидеть слезы на других глазах. И мы говорили, что слезы не нужно прятать. Посмотрите, что здесь сказано. «Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода». В 9 главе Иеремия пишет, «Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены». И там дальше написано, «Итак, слушайте, женщины, слово Господа, да внимает ухо ваше слово уст, учите дочерей ваших их плачу и одна другую плачевным песням». Очень важно, чтобы люди умели так реагировать и были примером, были чуткими к тому, что какие-то люди находятся в трудной ситуации, в падении, в греховном обременении каком-то. И как быть чутким, нужен пример переживающих людей. Я помню, в нашей церкви много лет назад на членском собрании было объявлено о падении одного служителя. Пресвитер объявил это не просто так. Он объявил это со слезами. Я как сейчас помню этот момент, потому что он очень оставил такой, знаете, штрих на моем сердце. И когда он заплакал, объявляя это, вот вся церковь заплакала. Я заплакал, другие братья. Хотя было больно и где-то как-то, как мог так вот человек поступить. Но знаете, когда впереди нас или рядом с нами стоят люди, которые таким образом реагирует на падение других людей, это благодатно влияет на наши сердца. Это благодатно влияет на тех людей, которые находятся в таком состоянии. Вот вы просто сейчас подумайте, вы знаете таких людей, которые чутки к горю других и плачут о тех, кто упал. И вот Писание учит, нужно иногда позвать в свою жизнь таких людей, чтобы они были рядом, чтобы, как Писание говорит, смотря на их слезы, у вас полились слезы. Есть такое выражение, у меня нет человека, которому бы я мог в жилетку поплакаться. Знаете, вот сюда человек упирается и плачет, высказывается, и он порой думает, ну кому же я могу доверить свою боль, этому скажешь, это же разнесет, все будут знать. Этот меня не поймет, ну, увы, скажет, и слов утешения не получит. Но есть другой вопрос. А ко мне лично кто-то приходит поплакать? У меня есть вот эта жилетка, которая пропитана чьи-то слезами?
Очень часто сегодня зовут веселых людей в общении. Они популярны, с ними весело рядом быть. Но Писание учит, что лучше быть рядом с теми, кто чуток скорби других. И Иеремия жил во времена, когда было очень много пораженных людей. И он до того изливал свои вот слезы у него лились, что они у него просто кончились. Иеремия 9.1, он молится Богу. Он понимал, что это важно. «О, кто даст голове моей воду, и глазам моим источники слез, я плакал бы день и ночь о пораженных дочерях народа моего». У него просто физически кончились слезы. Очень сложно проводить похоронные служения людей, которые, ну, непонятно, как они с Богом. Может быть, они давно не ходили на собрание. Может быть, они покаялись, потом начинали грешить. Может быть, они еще не покаялись. И приглашают. И знаете, смотришь в глаза этих людей, и видно, что они ожидают какую-то надежду, какое-то утешение. Я недавно разговаривал с одним служителем. Он когда-то жил в наших краях. Мы поддерживаем отношения. Он живет в другом штате. И он рассказал, что у них в церкви скоропостижно умер брат. Он подъехал к дому, и семья смотрит, ну, что-то долго не заходит. Пошли, ну, ему стало плохо, и он прямо в машине умер. Были конкретные факты, что он вел греховный образ жизни. И он говорит, меня зовет пресвитер и говорит, слушай, надо провести похороны. Я, говорит, думаю, ну что я скажу? Семья, дети, что я им скажу? Они же ждут от меня утешения. Я ему привел примеры из своей жизни, как мне приходилось совершать такие похороны. Я помню, была ситуация, и Франц Гергазович Тиссен, он всегда учил служителей, говорит, вы не имеете права выключать телефон. Вы не имеете права. Я так благодарен вот этому наставлению. И где-то в 2-3 часа ночи звонит одна сестра, она уже тоже в вечности. Говорит, вот мой сын, он попал в больницу, ему плохо, в смертельном состоянии. Он то ходил на собрание, то не ходил, то там с наркотиками был. И я поехал в эту больницу, и врач выходит, и начали его вести, тот он упал, мы уже его вместе по ступенькам, можно сказать, потащили в реанимацию. И он вот так на меня смотрит и глядя глаза, молится, просит прощения, просит за него помолиться. Его увезли в реанимацию. Приехали родные, потом меня позвал врач и говорит, ты туда их подальше, говорит, уведи, чтобы они здесь не кричали. Говорит, все, он уже в вечности. Мы вышли, они меня спрашивают, ну что, живой, что живой? И вот надо что-то сказать. И уже доехали до дома, я говорю, он уже у Господа, но он с Господом. У нас много таких ситуаций. Вот была такая ситуация, одна сестра, она некогда, ну, отошла от церкви, ну, у нее родственники верующие. И вот внезапно ее муж, он пропал без вести, сел на междугородний транспорт, а сюда, к нам в город, не приехал, стали искать. И где-то через месяц тело нашли на обочине дороги. Видно было, что его туда подложили. Приглашают на похороны. Скажи что-то. Молюсь внутри, много людей собралось. Что сказать? Она смотрит, люди ожидают надежду, утешения. Я взмолился, говорю, Господи, ну что сказать? И вот пришел вот этот текст, который говорит Екклезиаст, и я спросил, вообще, как его отношение к Богу? А дочка рядом говорит, у него Библия есть. Я говорю, принеси. Принесли Библию, смотрю, но видно, что человек ее читал. Я помолился, сказал, вот мне попросили слово сказать, я поднял эту Библию и говорю, вот у нас есть надежда, что этот человек читал Писание. Возможно, когда его убивали, он обратился к Господу. Потом я обратился к людям и сказал, что вы хорошо сделали, что сюда пришли. Вы мудро поступили, потому что пришли в дом плача. Вы что-то приложите к сердцу. Там, где плач, всегда трудно что-то сказать. Но Исаия пишет, утешайте народ мой. Конечно, когда есть
хоть маленькое основание для надежды. Год назад умер один молодой мужчина. В свое время он был даже в молодежи, начинал проповедовать. Потом, через некоторое время, после того, как он уже там женился, у него умер отец. Он тоже служил Господу. А через некоторое время так случилось, что его мать отошла от Господа. И вот он один остался. И на этом все не закончилось. Через некоторое время его жена уходит в другое течение. У него 4 детей. Я видел, как ему было тяжело. Он говорит, что мне делать, если я сейчас сюда к вам буду ходить, она туда. Куда дети пойдут, мое сердце разрывается на части. И у него сердце действительно разорвалось на части. Но когда готовились похороны, дежурные в доме молитвы мне сказали, что этот человек раз в месяц приходил вечером в дом молитвы, когда никого не было, заходил в дом молитвы, вставал на колени возле сокровищницы и опускал туда десятину и молился. Я знаю друга этого человека. И когда он умер, он мне говорит, Альберт, ваша церковь потеряла большую часть пожертвований с уходом этого человека. Нужно было что-то сказать. Знаете, когда я сказал, что я думаю, что он у Господа, не все разделили со мной, я привел пример разбойника. Это не значит, что сейчас все должны откладывать крещение, но есть очень неординарные ситуации. И людям хочется иметь надежду, и нужно дать эту надежду. Господь забрал его. И если вы пришли в дом плача, то Господь ожидает, чтобы вы пришли туда с утешением и надеждой. Может, это нужно только вам. Павел к римлянам 12:15 говорит, радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущим. Как это сделать? Год назад мне звонит один брат с одной из стран Азии. Мы посещаем друг друга. То они к нам приедут, то мы к ним приедем. Есть хорошие отношения, помощь в служении. И он говорит, Альберт, вот у этого служителя умер единственный сын. Он не член церкви. Но он ходил на собрания, переехал в другой город. Он не остался в церкви, где служил отец. И причины, братья и сестры, здесь могут быть разные. Почему сын не остался в той церкви, где служил его отец? О нем свидетельствовали, что он жил достаточно порядочно, крещение так не принял, и внезапная смерть. Кто-то что-то не решался сказать. Я помолился, и мне пришла мысль написать стих. Я недавно был в этой стране, почему я об этом говорю? Я даже этого не ожидал, потому что подошла жена этого служителя и говорит, спасибо, вот этот стих, он дал надежду, он утешил. Я прочитаю несколько четверостишей. «Земные версты мерим мы, порой не знаем, что случится». Но ведь мы с вами спасены, и мы успели обратиться. Господь наш милостив ко всем желает всех спасти от ада. Бывает так, гора проблем, и люди медлят до упада. И если даже не успел крещение принять членство в церкви, и оказался не в удел по человеческой здесь мерке, всегда мы можем вспомнить здесь про диалог распятых вместе. Они смотрели на любовь, а результат не всем дал чести. В раю сейчас же будешь ты, услышал тот, кто обратился, и членом церкви он не был. И в баптистерье не крестился. Свою вину он осознал, на волосок вися от смерти. Теперь-то Бога он познал, увидев ту любовь. Поверьте, таких Сергеев много есть, что про Евангелие слыхали, но что-то им мешало здесь. То, что прилюдно не признали, то, что прилюдно не пошли, пройдя вперед в церковном зале и не сказали там прости. Мы ту молитву не слыхали. Давайте мы отпустим их. С надеждой встретиться все вместе. Ведь мы познали ту любовь, что он явил к своей невесте. Очистил всю и оправдал. И головни спасутся тоже, кто, может, ад и увидал, но был спасен на смертном ложе. Когда с последним вздохом здесь сказал «Прости, Господь, помилуй», и там услышал «Выход есть, спасенным будешь от могилы». Я обратился к этому брату, назвал его имя. «Брат мой дорогой, слуга и раб Христова Царства». Ты уж не плачь, ты мой родной. Случилось вот у вас несчастье, так, может, люди говорят,
Но я забрал, когда мне надо, когда готов он был предстать, хотя годков и было мало. Прими, пожалуйста, мой план и утешение, что от Духа, и возвращайся в Божий стан, как все ты сделаешь, что нужно». Этот брат продолжает служение. Лет 20 назад ко мне подошел человек из методистской церкви, мы были знакомы. И он говорит: «Хочешь знать, как называются сегодня современные так называемые продвинутые конфессии, где все построено на раскачивании чувств, эмоций? Люди приходят на богослужение как аккумуляторы, где у них быстрая подзарядка, как электромобили». Я говорю: «Как?» Их называют смеющиеся. Он говорит: «А знаешь, как называют баптисты?» «Как называют баптистов, братья и сестры?» «Плачущие». Это было 20 лет назад. И у меня вопрос: знают ли люди сегодня людей нашей конфессии как людей, которые плачут с плачущими? Многим людям, которые падали, опять вставали, я хотел еще немножко сказать о том, что нам нужно иногда понимать других людей. И иногда, чтобы понять других людей, нужно быть в близком общении. Иногда Бог допускает, что ты оказываешься в той ситуации, чтобы понять, чтобы посмотреть изнутри эту проблему. Но если мы не видим эту проблему изнутри, мы не можем понять этих людей. И люди, которые очень сложный образ жизни вели, те братья, кто служат в репцентрах различных, они знают это. И у этих людей разрушена семья, дом, документы, здоровье. Я однажды беседовал с директором христианского реп-центра. Я говорю: «Какая у вас статистика?» Он говорит: «Из 5 принявших крещение из этой категории, 3 возвращаются в мир». Я говорю: «Почему?» «Потому что их семья назад не принимает, здоровья у них нет, они новую семью создать не могут, и с ними никто не хотят, на работу никто их не берет, и в церкви к ним такое дистанционное отношение. Некоторые из них не знают, что делать. Они не хотят опять упасть. Они не хотят идти опять в тот мир, где, попав в это окружение, иногда Господь забирает таких к себе». У нас лет 20 назад была евангелизация с участием Виктора Гама. Очень много людей покаялось. И покаялась одна женщина, которая жила от нас через дорогу. До этого она на разлив продавала алкоголь. Сама выпивала, трезвой вообще не была. И тут она покаялась. Видно было ее преображение. Через 2 недели она умерла. Помню, родственники пришли и говорят: «Вот так, поменяла свою веру. И Бог ее наказал». Я говорю: «Нет, нет, нет, нет». Я открыл им Исаию, 57 главу, и прочитал. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Бог знает, что не все те люди, которые покаялись, могут устоять после покаяния. Не все те люди, которые, может быть, десятками лет боровшиеся с грехом, и однажды уходя, не решив все вопросы, и Бог их забирает тогда, когда они готовы. У нас в церкви есть человек, он искренне обратился к Богу. Он находится в светском реп-центре, куда наши братья посещают. И он попросился далее жить там, потому что, говорит, если я вернусь домой, я не устаю. Я не устаю, я упаду. Он сейчас ходит в собрание, готовится к крещению, живет в светском центре. И братья у нас сейчас занимаются, нашли там один домик в селе, хотят его переоборудовать, чтобы там жили покаявшиеся уже. То есть понятие реабилитация, а есть понятие адаптация, когда человеку нужно помочь вступить уже в жизнь. Писание говорит, что правильно, вот один из реакций на людей, которые вот в таком состоянии, это правильное отношение к ним. Я извиняюсь за такой пример, но когда 2 нетрезвых человека сидят друг напротив друга, какой вопрос они задают друг другу? «Ты меня уважаешь?» Почему они задают этот вопрос? Люди говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Многие люди в этой жизни не умеют уважения ни на работе, ни в своей семье, ни от соседей. Они уходят вот в этот обман, в этот алкоголь, находят тех, кто уважает. Но иногда те люди, которые упали, которые находятся в греховной зависимости, которых нет сил встать. Я разговаривал с одним братом. Он говорит, что его близкий родственник, он оказался в таком положении.
И я, говорит, узнал, что в их церкви даже некоторым, говорит, вы подальше от него держитесь. Иногда пренебрежение к таким людям, неуважение. Иногда даже как иудеи к самарянам, да, относятся. Мы читаем, что об упавших нужно молиться, их нужно обличать, но в среде народа Божия Писание говорит, что нужна и другая реакция. Эти люди должны увидеть слезы о их падении. Бог обратил мое внимание на мое сердце, на реакцию других людей, когда они сталкиваются с падением и падением других людей, когда те просто даже продолжали грешить. Я думаю, интересно, почему такие размышления? Я увидел, что, оказывается, такое отношение имел апостол Павел в своем служении. Деяния, 20 глава, когда он встречается с пресвитерами в Ефесе, он призвал их с 17 стиха, и он говорит, смотрите, «Я трудился пред Богом со многими слезами». По какому поводу он плакал? Его наставничество было пропитано слезами. Посмотрите, он пишет ниже. «Я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Мы сегодня можем встретить, к сожалению, тех, кто учит, проповедует, превозносятся, уничижают, повышают голос. А вот те, которые со слезами, их единицы. Когда избирают служителя церкви, на что обращают внимание? Организатор, красноречив. И это не впервой. Однажды в это искушение попал Соломон. 3 царство, 11 главе написано, что обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Но до этого Соломон строил город Милла. Починивал повреждения в городе Давида отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. Соломон был занят стройкой, ценил строителей, но в Божьем деле любого служителя, его характер должна пропитывать верность, должна пропитывать сожаление, сочувствие. Бог ищет себе верных людей и делает их способными. Соломон выбрал способного. Что случилось? Имя этого человека стало нарицательным в Библии. Когда в Библии хотят выразить самый страшный грех, то сравнивают его с Иеровоамом, сыном Наватовым. Способный человек. Сегодня брат Сергей утром немножко говорит.

он понимал, что им не оказано должной любви. И он, когда к ним обращался, написано, что он делал это со многими слезами. Мне очень нравится, когда Писание связано Ветхий Завет и Новый Завет. Помните, есть такой псалом: «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью, они принесут снопы, будут плоды этих слез». Вы знаете, конспект или, в моем случае, планшет проповедника, он должен перед тем, как проповедовать, на нем должны быть видны капли слез. Тогда он имеет право говорить слово утешения. Обратите внимание на состояние сердца апостола Павла. 2 Коринфянам, 2 глава, 4 по 11 стих. Ему нужно было сказать очень непростые вещи. И он пишет: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Без слез невозможно доказать, что ты любишь человека, что ты переживаешь за него». Упавшие люди часто приносят огорчение в жизнь церкви, но проявление любви к ним, возможно, приведет к их восстановлению. Когда к ним нет предвзятого отношения, когда не затягивают вопросы их восстановления, и Павел пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его, утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь, простить и не напоминать о прошлом, как Бог. Ведь в Михея 7:19 написано: «Ты ввергнешь пучину морскую все грехи наши». Рыболовов, к сожалению, в церквах хватает. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Исайя 38:17. Но мы же все наизусть знаем стих: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды, потому что Он верен и справедлив». Я встречал в жизни людей, которые любят оглядываться на прошлое тех людей, которые падали. Но Писание же говорит: 7 раз упадет праведник, но встанет. И что отличает праведника от грешника? У этого человека всегда есть желание вставать. Он не ищет греха, он убегает от греха. Я однажды сидел на богосочетании в рядах. Мне очень больно говорить эти слова, но я представляю, как это больно было нашему Господу. И одна сестра спрашивает другую: «А чья эта дочь выходит замуж?» «А помнишь, — говорит, — вон ту сестру 20 лет назад вот за такой-то грех отлучили, — говорит, — это ее дочь. Боже мой, Господь же ее простил». Вот такая, знаете, метка. Этот же человек падал, а это его дочь. От таких комментариев сердце просто сжимается. И такие сердца, знаете, они похожи на Иова. 2 Коринфянам, 2 глава, 4 по 11 стих, апостол Павел пишет: «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, и кого вы прощаете, того и я, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Какой ущерб? Он пришел украсть, убить и погубить. И в первую очередь у него это получается с огорченными людьми, с людьми, которыми не прощают, которыми напоминают, которым постоянно показывают: «Посмотри, это ты так делал». Хотя вроде человек прощен. Некоторые упавшие, они иногда боятся открыть свой грех. Они живут годами, десятилетиями. Я, знаете, много раз выслушивал исповедания уже бабушек, когда говорит: «Я в молодости согрешила, и уже страх смерти привел ее к исповеданию. Я боялась открыть свой грех. Я понимала, что меня не поймут, что всю жизнь я буду нести этот позор». И до смертного ложа. А сколько таких, которые ушли и не открыли, боясь быть непонятыми, боясь, что не найдется человека, который вместе с ней рядом оплачет ее грех и понесет это. Вы знаете, лет 15 назад в нашей церкви был юбилей, 100 лет. От вас многие братья и сестры приехали. Я говорю: «Куда вас повезти?» Они говорят: «Мы хотим поехать на могилу вот этого пресвитера». Я отошел в сторону. Они стояли там и плакали. И Господь мне проговорил: они пришли поклониться тому, который понес их немощь, который понес их переживания,

0: который понес их исповедание, в глазах которого они видели любовь, понимание и поддержку, они пришли поклониться на могилу этому человеку. Может быть, я ошибаюсь. Меня однажды позвали в один дом, где сестра согрешила. Ее парень был мирской. Когда мы пришли, она просто закрылась в комнате. Я постучался, говорю, можно войти? Мы с ней поговорили. Она заплакала, я тоже заплакал. Мы помолились. К сожалению, она пока не в церкви. Я не знаю, что ее держит. Но, возможно, она боится быть непонятой. Она боится, что рядом с ней не будет человека, который поплачет вместе с ней и вместе с ней оплачет эти грехи. Потому что и Божьи пророки, и Божьи люди, и апостолы плакали с теми людьми, которые падали. Люди, которые не покрывают грехи. Я прошу прощения. Но они напоминают мне Хама. Вы знаете, когда Ной был неосторожен, и он выпил этого виноградного сока, который уже был вином, и он опьянел, и он не закрыл свою, образно говоря, дверь, а в дверь всегда надо стучаться. И вот Хам, он вышел и рассказал о наготе своего отца. А что сделали Сим и Афет? Они покрыли отца, и они спиной встали. Они сами не разглядывали этот грех, они не стали его рассказывать. Что стало с Хамом? Не знаю. Но Писание говорит, что весь его род оказался под проклятием. Бытие 9 глава. Это случается с людьми, которые не готовы покрыть. Что значит покрыть? Не выставлять на показ. Мы много раз читаем притчи 10-12. Любовь покрывает все грехи. Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Покрыть – это не значит спрятать. Это значит помочь конфиденциально, корректно призвать и оставить, возможно, исправить грех в жизни упавшего. Не все подлежит огласке принародно. В каком кругу произошло, там надо исправлять. Без каких-то подробностей. Иначе какой смысл исповедания, если потом это исповедание расскажут при всех, со всеми деталями? Почему некоторые люди не плачут, не горюют о тех, кто упал? Обычно плачут о родных, о близких, осознавая потерю, потому что эти люди много вложили туда. Бессонные ночи, потерянное здоровье, материальные средства, время. Потому что понимаешь, что кого-то лишился, кого-то потерял. Израильский народ, когда он был в правильном отношении с Богом, он имел эти чувствования. Они устраивали всенародный плач, когда кто-то у них падал. Просто Писание учит на каждого упавшего смотреть, как на потенциально встающего. Я недавно проходил некоторое лечение, чтобы поддержать свое здоровье. Заходит одна женщина в кабинет, где мы проходили лечение, и говорит: «Доброе утро, граждане выздоравливающие». Вы знаете, так ободряет обычно, говорит, граждане больные. Она говорит, граждане выздоравливающие. Очень важно говорить со слезами слова увещевания, обличения. И есть тексты на эту тему. Или просто давая информацию об упавших, нужно говорить это со слезами. Недавно нас посещали сестры с вашего побережья. И после, когда брат сказал первую проповедь, призвали к молитве, одна сестра из них стала молиться. Она молилась, но вот ее молитва была, как будто она плачет. Знаете, даже некоторые вот так, ну, стали поворачиваться. Ну, никогда не слышали такой молитвы. Я когда вот размышлял на эту тему, я думаю, почему? Да потому что она берет пример с людей Писания. Она молилась о покаянии, она встретила там родных, друзей. И она стала молиться в церкви: «Господи, спаси этих людей». Это было со слезами. В нашей церкви много лет назад был проповедник. Наверняка мои земляки сейчас его вспомнят. Когда он проповедовал, когда он говорил о греховной жизни, когда он призывал людей к покаянию, у него всегда в руках был платочек, и он всегда вот так делал. Вы знаете, прошло 20 лет. Я когда в церкви привел на членском собрании этот пример, я говорю, вы можете сказать имя этого человека? Вы знаете, почти все его вспомнили. Люди помнят тех людей, которые плачут о грехах, потому что это образ Иисуса Христа, потому что это образ Его служителей. Филиппийцам 3:17-19 написано: «Подражайте, братья, мне». В чем? «Смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Конечно, пример жизни апостолов. Подражать нужно, но не только в образцовой жизни, но и в проявлении чувств. Посмотрите, я вообще вот раньше проповедовал этот текст. Я слышу, как многие проповедуют. Мне просто стыдно, что я не с правильной интонацией его читал. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Обычно этот текст звучит, знаете, вот есть проповедники, так вот, он как будто ругается, вот проповедует, как будто он ругается. Вот у меня мама неверующая, говорит: «Чего он ругается?» Говорит, я была как-то на собрании, «Чего он кричит, чего он ругается?» Но апостол Павел, когда читал он эти тексты, он говорил это со слезами. Он говорит: «Вы понимаете, что их конец погибель, что их Бог чрева, что слава их в сраме, они мыслят о земном». Павел говорил это со слезами. И когда мы без должной интонации и понимания чувств, мы можем изменить дух Писания, дух церкви, дух отношения к людям, которые живут неправильно. Благодарю Бога, что Он дал мне это понять. И если нет слез, не плачется. Потому что сегодня и христианство пропитано психологией. Они говорят: «Не плачьте со своим клиентом». Простые люди говорят: «Слезами горю не поможешь». Но когда компьютер или телефон зависает, мы все понимаем, что там есть вирусы или нужна перезагрузка. Мы знаем, что когда корабль сбивается с пути, возможно, магнит подложили под компас. Люди пропитаны философией этого мира. Я был еще когда неверующим. Там такой момент в одном фильме, Чарли Чаплин. Он идет, падает. И все, знаете, смеются. А этот человек плачет. Но это же смешно, когда человек упал. Когда он испачкался, в грязь упал, а он плачет. Ему говорят: «А что ты плачешь?» Он говорит: «Ему же больно». Он не пропитан этой философией, и поэтому он не смеется над тем, когда человек падает. Этот мир смеется, когда кто-то неудачно падает. Но так реагируют поврежденные этим миром чувства людей. Вы знаете, я в детстве тоже смотрел. Ну, погоди, Том и Джерри. Посмотрите, какая там идеология. Сделать больно и смеяться над этим. Сделать какой-то подвох и смеяться над этим. А через 20 лет эти дети вырастают и уже смеются над падением других людей. Если христиане не плачут, когда кто-то упал, то, возможно, под их сердцем магнит. Возможно, в их сердце вирус этого мира. Но Бог говорит: «Я Бог человеколюбивый. Я Бог милосердный. Я прощаю». И как сегодня хор пел, я плачу о таких людях. Кто-то сказал: «Вы состоите из книг, которые вы читаете, из фильмов, которые вы смотрите, из людей, с которыми вы проводите время, из разговоров, в которые вовлекаетесь, поэтому тщательно выбирайте то, чем вы питаетесь». Нас уважаемый брат Франц Гиргадович, он говорил: «Кто что ест, тот то и есть». Осия 4:8 написано: «Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию стремится душа их». Мы будем молиться, может, Бог усмотрит, и когда-то мы еще на эту тему поговорим. Но давайте помолимся о том, чтобы у каждого из нас были сердца, как у Божьих людей, как у Божьих пророков, как у апостолов и как у Иисуса Христа. Сегодня брат напомнил, как Иисус плакал об Иерусалиме. Там люди не приняли Его. Мало того, они распяли Его. Но Он плакал за то, что они не узнали времени посещения. Вы знаете, не всегда это время. Писание говорит: ныне время благоприятное. Вот здесь много, я думаю, есть молодых людей. И, может быть, сегодня это ваш день. Может быть, есть люди средних лет. И сегодня, может быть, ваш день. Может быть, никто о вас не плачет. Но о вас плачет Христос. Он хочет, чтобы Его жертва была не напрасной. И если вы понимаете, что вы стоите одной ногой в погибели, Вы не знаете, когда Бог заберет вас. Но очень важно не опоздать. Пусть Бог благословит. Давайте, братья и сестры, помолимся о наших сердцах. Помолимся о тех, кто сегодня находится в таком отпавшем состоянии, чтобы они увидели слезы плачущих о них людей, чтобы они увидели слезы нашего Господа и были спасены.
1: Сегодня вы прослушали вторую часть темы «Время плакать», говорил Альберт Горбатый. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Покаявшаяся грешница. В 7 главе Евангелия от Луки говорится об исцелении Господом Иисусом слуги римского сотника в Капернауме, потом о путешествии Господа Иисуса на юг Галилеи, где у ворот города Наина он воскресил сына вдовы, от Капернаума до Наина около 40 километров. Затем приводится Христов отзыв о Иоанне Крестителе, и в конце главы описан случай, происшедший в доме Симона Фарисея. К сожалению, город не назван, но нет сомнения, что это произошло в одном из городов галилейских, возможно, в том самом Наине, где люди были изумлены проявлением чудесной силы Божьей и говорили об Иисусе: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о Иисусе распространилось не только по всей Галилее, но и по всей Иудее. Хотя особенно внимательными слушателями Иисуса были мытари, грешники и грешницы, но и фарисеи присматривались к его делам и прислушивались к его словам. Один из фарисеев по имени Симон пригласил Господа Иисуса к себе на обед. Господь никого не чуждался, и где только была возможность, там старался возвестить людям волю Отца Своего Небесного. Он принимал грешников и ел с ними. Он не чуждался мытарей, старавшихся проявить к нему свое уважение. Он не отказывался пойти на обед к фарисею, хотя знал, что приглашение исходит не от чистого сердца, а из тайного желания что-то предрассудительное увидеть или услышать. Но у кого все чисто и свято, тот не боится подсматривающих или подслушивающих. Итак, Господь Иисус пошел в дом Симона Фарисея на обед. В том городе была женщина, известная своим распутством. Только Бог один знал, что толкнуло ее на эту грязную дорогу. Может, несчастная любовь, может, бедность, может, худое общество. На нее смотрели все с нескрываемым презрением, но она не обращала на это особенного внимания. Фарисеи и законники чуждались ее, как достойной быть побитой камнями, и если этого не сделали с нею, то не из сожаления, а из страха перед римлянами, которые, как отмечено в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 31 стих, запретили евреям предавать кого-либо смерти. Пользуясь этим, женщина коснела в грехе. Но слухи о том, что великий пророк, который не только исцеляет всякую немощь, но и мертвых воскрешает, как посланный от Бога, не только не чуждается грешников, но даже принимает их, беседует с ними, наставляет их на путь праведности, эти слухи так подействовали на падшую грешницу, что она полюбила его лишь за то, что он любит всех людей. Одни толкователи уверяют, что этой женщиной была Мария Магдалина, хотя от Наина до Магдалы около 35 километров. Другие говорят, что это была Мария, сестра Лазаря из Вифании, находящаяся близ Иерусалима, то есть около 100 километров от Наина. Евангелист Лука не указал ни названия города, ни имени этой женщины, чтобы никто не смел попрекать ее мрачным прошлым. Евангельские события описаны как доказательство спасающей силы благодати Божьей, чтобы читающие и слушающие не теряли надежды на милость Божию. Узнавши, что Иисус находится в доме Симона Фарисея, эта грешница решилась пойти туда, чтобы выразить Господу Иисусу свою признательность и благодарность. Войдя в дом, она увидела, что приглашенные, по тогдашнему обычаю, не сидя за столом, а возлежат вокруг стола. Она сразу узнала Иисуса, стала у ног Его и, плача, начала обливать ноги Его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги Его и мазала миром. От Луки 7 глава, 38 стих. Нас бы теперь смутило такое преклонение перед человеком, хотя бы и великим пророком. Но Симона фарисея смутило как раз обратное. Он возмутился не тем, что Иисус допустил, чтобы ему целовала женщина ноги, а тем, что Иисус допустил вообще, чтобы такая женщина прикоснулась к нему и в душе своей решил об Иисусе. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Если Господь Иисус молча принял такое почтение от грешной женщины, то не потому, чтобы этого он хотел, а чтобы дать наглядный урок гордому фарисею. В Евангелии сказано, что Иисус знал, что в человеке. От Иоанна 2 глава 25 стих. Он довольно часто читал мысли своих противников и указывал на их ошибки и заблуждения, чтобы исправить их. Так он поступил и в данном случае. Обратившись к пригласившему его фарисею, Иисус сказал так: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, то простил он обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Сказавши эту притчу, Господь Иисус начал ее толковать и применять к происходившему в то время в доме фарисея. Указывая на стоявшую женщину, Господь сказал: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». От Луки 7 глава, 40 по 47 стих. Фарисей, слышавший об Иисусе и пригласивший Иисуса к себе на обед, не соблюл даже обычных в то время правил гостеприимства, а именно, не дал гостю воды для омовения ног, не приветствовал гостя поцелуем, не помазал головы его елеем, то есть обыкновенным оливковым маслом, какое выжималось из плодов растущих там оливковых деревьев. Для фарисея Иисус был просто человеком, за которым он хотел следить, не скажет или не сделает ли чего худого. Через силу фарисей назвал Иисуса учителем. А для грешницы, которая дерзнула прийти в дом фарисея, Иисус был сверхчеловеком, спасителем, который поднимает упавших и милует их. Она пришла выразить, как умела, свою признательность и благодарность. Перед этим Иисус не сказал о прощении грехов ни фарисею, ни этой женщине. А теперь настал момент показать разницу между ними. Фарисею Иисус сказал о женщине: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Женщина с удивлением и умилением услышала эти слова и, вероятно, не могла допустить, чтобы так было в действительности. Потому Иисус, отвратившись от фарисея и обратившись к покаявшейся грешнице, властно сказал: «Прощаются тебе грехи». Эти слова взволновали и грешницу, и находившихся в доме фарисеев гостей, которые начали перешептываться. Кто это, что и грехи прощает? Этого не делал ни один из пророков. Самое наибольшее, на что дерзали Моисей и Самуил, это просить и умолять Бога, чтобы Он простил грех непокорному народу. Надменных мыслителей Иисус оставил бороться со своими мнениями и сомнениями. А покаявшийся грешница сказал: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вера в благодать и милость Божию привела ее в дом фарисея, куда в другое время она бы не пришла, да ее и не впустили бы. Вера в любовь Христову помогла ей вылить в слезах покаяния все свое грязное прошлое. И, собственно, слезами покаяния она не столько омыла ноги Иисуса, сколько свое сердце. Вера наклонила ее целовать ноги Иисуса не как простого человека, а как пришедшего от Бога, пред которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. От Филиппийцам 2 глава, 10 стих. Вера побудила ее принести алавастровый сосуд с миром, самое дорогое, что она имела в своем доме, чтобы помазать ноги Иисуса, который пришел взыскать и спасти погибшие. Вера повела ее в новую жизнь спокойствия, радости, послушания и прославления Бога.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2019 год.

0: Территория веры. Павел Минаев. Куда летим? Однажды я услышал по радио историю жизни Валентины Гризодубовой, знаменитой русской летчицы, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза. В 3,5 года она впервые поднялась в небо на хрупком аэроплане вместе с отцом. Это было в начале 20 века. В 14 лет юная Гризодубова совершила первый самостоятельный полет. Из яркой повести ее жизни меня особенно впечатлила одна фраза. «Она заболела небом». Священное Писание говорит, что мы все летим.
1: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89:10.
0: Куда летим? Согласно Библии, мы все летели в бездну, в погибель, в ад из-за многих наших грехов и нераскаянного сердца, из-за неверия в благодать, как горько пел об этом в одном из своих щемящих душу стихов Сергей Есенин. Но Бог-творец, любящий и милостивый, придумал удивительную спасательную операцию. В мир был послан Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос, который спас нас от неминуемой катастрофы, пожертвовав Своей жизнью. За нас и вместо нас Он претерпел лютую смерть, и через веру в Него, умершего и воскресшего, Бог останавливает наше падение в пропасть и разворачивает нас в сторону неба. Это и есть обращение. Однажды и я заболел небом. Тронула меня до слез, до боли, до трепета любовь и благодать нашего Господа ко мне, грешнику окаянному. Я поверил Христу Иисусу, принял Его спасительное Евангелие, крест и светлое победное воскресение. Я покаялся и обрел радость неизреченную, прощение грехов и жизнь вечную. И развернул меня Бог от моих погибельных путей, и я счастливый полетел в небо. Я до сих пор лечу. Полет мой продолжается более полувека, и я уверен, что долечу до аэродрома Царства Небесного. Не моими ничтожными заслугами, а великой благодатью Господа моего и Спасителя, ибо Он сохраняет для праведников спасение. А чем болеете вы?

0: Проза. Екатерина Сотник. Легко ли старикам с нами? Хоть бы немножко любви. Одно время я работала няней в приюте с традиционным названием «Добрый самарянин». С его обитателями у нас сложились хорошие отношения, и я продолжала навещать бабушек по выходным. В самой большой комнате жили 12 женщин. Однажды, раздав свои пирожки, я устроилась на кровати рядом с бабушкой Верой. С этого места я хорошо видела всех остальных, и мы вели тихую беседу. Я держала руку Веры Павловны в своих руках, легонько поглаживая. И вдруг моя подруга громко разрыдалась, немало меня испугав. Я стала ее обнимать, растерянно спрашивая, что же случилось. В нашей беседе не было же ничего такого, на мой взгляд, что могло бы ее ранить. Немного успокоившись, она сказала сквозь слезы: «У меня есть здесь все, что необходимо для нормальной жизни. Я всем довольна, пищей, теплом и врачами. Все хорошо. Только вот если бы хоть иногда родная душа за руку подержала, доброе слово сказала, тогда бы я знала, что живу не напрасно». Кто-то сеет, а кто-то жнет. В этом году, 8 марта, я провела в селе у своей 70-летней подруги. 2 года назад она похоронила младшего сына, 22 лет. Осталось еще трое. Один с семьей живет в селе, а двое в городе. Целый день ее глаза были мокрые. Целый день она ждала, что кто-нибудь из сыновей поздравит маму хотя бы по телефону. Когда она звонила, они не отвечали. После обеда все же поздравила от имени мужа и детей местная невестка. Она извинилась, муж на посевной. Городские не позвонили ни на второй день, ни на третий. «Но ведь видели же, что я звонила. А может, случилось что?» — сокрушалась моя подруга. Не выдержала я. Одиночество бабушки не отпускало мои мысли. Решила помочь. С одной из городских ее невесток я знакома около 10 лет. Милая, общительная, простая и добрая. Такое я ее знала, ведь несколько раз встречались, иногда созванивались. «Ты о чем?» — спросила она, когда я сказала, что хочу поговорить о матери ее мужа. В красивом голосе тут же зазвенела сталь. Я просто сказала, как мама ждала их звонка на праздник. «И как ты видишь эту ситуацию? В чужой семье легко наводить порядок. Что ж, поделись». Но прежде чем я успела сказать слово, я 5 минут слушала, насколько эта пожилая женщина достойна именно такого к ней отношения детей и внуков. Я сразу поняла, что приятельские отношения закончились. И, скорее всего, это последний наш разговор и мой последний шанс поделиться своим видением ситуации. Что оставалось делать, если не сказать то, ради чего я звонила? Я думаю, что в этой ситуации кто-то жнет, а кто-то сеет. От ее ответа мне стало холодно. И я почувствовала радость, что разговор у нас телефонный, и расстояние между нами 60 километров. Все, что она мне рассказала о свекрови и о ее отношении к детям, а потом и внукам, так сильно походило на то, что мы пережили с моей мамой. Они, как и мы, никогда не чувствовали любви. Постоянные подозрения и незаслуженные обвинения, настраивание детей друг против друга. Моя знакомая дала волю чувствам и излила мне боль 20-летнего замужества. Она получает то, что заслужила, жнет то, что сеяла. Причем здесь я? Я сею в своих детей любовь и нежность. Я работаю на износ, чтобы дети знали, мама любит их. Я всегда старалась исправить ее ошибки ради своих детей. И, конечно же, мои дети и внуки не забудут поздравить меня в праздник. А я смотрела в свое сердце. Проплывали картинки детства и юности, как в фильме. Вот я кричу маме: «Кто вас просил меня рожать, если вы не собирались любить меня, как нормальные матери?» Столько ума было у меня в 13 лет. Отдайте меня в интернат, чтобы я не портила вам нервы, как вы говорите». При этих воспоминаниях невольно вырывается вздох. «Прости меня, Господи». А потом в 15 лет я сбежала из дому. Слава Богу, что в город, на работу, а не куда-то еще. Мама оставалась виновницей моего несчастья ровно до 23 лет, до дня, в который я начала читать Новый Завет. Я поехала к маме и буквально упала на колени. «Мама, простите, спасибо, что подарили мне жизнь». Сейчас мама не видит и не ходит. Жила у нас полтора года, теперь у сестры. Когда захочет, может снова приехать. От памяти не уйти, но жить прошлым или будущим — выбор за нами. Когда мы помним зло, то рискуем убить себя тем, что храним в сердце. Как это не мудро! Ник Вуйчич, родившийся без рук и ног, сказал: «Я понял, у меня есть выбор — злиться на Бога за то, чего у меня нет, или благодарить Его за то, что у меня есть». Сегодня я бываю в интернате для женщин-инвалидов, которые с рождения принадлежат государству. И еще ни разу не услышала проклятий в адрес родителей, буквально выбросивших их. Но многие мечтают хотя бы раз в жизни увидеть родившую их биологическую маму. Спрашиваю, зачем? Отвечают, чтобы сказать ей спасибо за то, что родила меня, чтобы сказать, что люблю. И как бы мы ни любили своих детей, как бы педагогически правильно их ни воспитали, они все равно поступят с нами так, как мы поступаем с нашими родителями. Духовные законы Вселенной нам не остановить. Как давно вы говорили своей маме, что любите ее? Как давно благодарили свекровь за то, что она родила для вас любимого человека? Она назвала ее тетей. Во двор сельского приюта для одиноких стариков заехала дорогая машина. Женщина лет 50 выпорхнула с переднего сиденья и побежала в конторку, где ее уже ждали. Буквально через минуту вернулась и вытащила с заднего сиденья старушку, щебеча: «Тетенька, все будет хорошо, ты здесь будешь словно в раю». Бабушка медленно шла, опираясь на руку провожатой. Они скрылись в конторе. С сиденья водителя поднялся мужчина, нервно закурил, всем существом выражая негодование, даже злость. Рабочий, копавший клумбу, склонился на лопату и попытался утешить его. «Да вы не переживайте так, тете вашей здесь плохо не будет. Тут по-домашнему уютно и отношение доброе к людям». «Какая тетя?» Она 48 лет матерью была, а теперь вспомнила, дорогая женушка, что это ее тетя. Мужчина почти кричал, но не злость звучала в его голосе, а скорее боль, отчаяние. Поймав полный недоумение взгляд работника, мужчина объяснил: «Мать моей жены умерла, когда ей было 2 года. Младшая сестра матери ее удочерила. Из-за нее замуж не пошла, ради нее всю жизнь спину гнула, чтобы она, сиротка, 2 высших образования получила, по заграницам всю жизнь каталась. А теперь, когда мать заболела, она вдруг вспомнила, что не мать она ей. Это впервые жена ее тетей назвала. Стыдно ведь от матери избавиться. Впрочем, какая там совесть?» Мужчина отвернулся. Похоже, на глазах у него появились слезы. Прожила бабушка в приюте 9 дней. К пище она не прикоснулась, и голоса ее никто не услышал. Так и унесла с собой всю свою боль. Нянечки в приюте перешептывались, жалея старушку. Только рабочий, помня недавний разговор, искренне жалел не старушку, а ее дочь. Они не думают стареть. 2 пожилые женщины разговаривали о третьей, своей подруге, которую забыли дети. Ну почему так? Ведь она душу свою без остатка вложила в них. Это потому, что они не думают, что к ним тоже придет старость и одиночество.
1: Точка зрения. Сергей Головин, Вячеслав Хачатурян. Дракон по-еврейски. Абсолютным рекордсменом по количеству упоминаний в Библии среди названий древних рептилий 29 раз в 12 книгах, а также, пожалуй, главным претендентом на право называться древнееврейским эквивалентом современного общего понятия динозавр, является фаннин. В переводных изданиях наиболее распространено написание «таннин», поскольку в латинской традиции звук, соответствующий греческой букве «тета» и воспроизводимый при письме диграфом «з», со временем трансформировался в «т». В славянском алфавите ему ранее соответствовала такая же буква «фита», впоследствии замененная на «ферт». Отсюда и происходит разночтение, как, скажем, в именах Федор и Теодор, или Дорофей и Доротея. Не забывая об альтернативном варианте написания этого слова, будем все же следовать транскрипции, принятой в славянских языках. Интересно отметить, что слово «фаннин» не только имеет общий корень со словом «левиафан», по всей видимости, особая, наиболее крупная разновидность фаннинов, но и этимологически связано с «фа-эф-ниром» из скандинавского эпоса и «а-фан-ком» из бретонских хроник. Интересно также, что из 5 подводных лодок класса «Долфин», состоящих на вооружении военно-морских сил Израиля, 3 носят упомянутые здесь названия библейских чудовищ – «Левиафан», «Танин» и «Рахав». Но это так, к слову. В «Септуагинте» древнегреческой версии Ветхого Завета «фаннин» всегда переводится как «дракон». Именно так его идентифицировали еврейские книжники III века до нашей эры. Современным же переводчикам Библии ныне не встречающийся в природе «фаннин» создал немало проблем. Так, уже в английском переводе короля Иакова, выполненном в 1611 году, то есть задолго до появления теории Дарвина, фаннин 22 раза был переведен как дракон, но 3 раза как змей, 3 раза как кит и 1 раз как морское чудовище. В русском же синодальном переводе 1876 год современному активному распространению идей дарвинизма фаннин лишь 5 раз остается драконом. Неемия 2.13, Второзаконие 32.33, Псалмы 43.20, 90.13 и Иеремия 51.34. Четырежды становится змеем, 4 царств 18.4, Псалмы 73.13, Притчи 23.32, Исаии 27.1, трижды морским чудовищем, Иов 7.12, Исаии 27.1, Иезекииля 32.2, дважды крокодилом, Исаии 51.9 и Иезекииля 29.3, и большой великой рыбой, Бытие 1.21, Псалмы 148.7, и, наконец, один раз гиеной, Исаии 13.22. В остальных 11 случаях фаннины превратились в шакалов. Но до того, как эволюционные идеи завладели умами богословов, представления об одновременном существовании людей и драконов не вызывали проблем. Так, на тексты из книги пророка Иеремии Жан Кальвин приводит следующее толкование. «И будет Асор жилищем шакалов, в еврейском тексте фаннин, в греческом дракон, вечной пустыней, человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». 49.33. Комментарий. Пророки нередко упоминают, что земля, покинутая жителями, станет обителью драконов, и это куда печальнее, чем если бы земля оставалась пустой, потому что когда драконы следуют людям, это ужасно. Поэтому, дабы Божий суд произвел большее впечатление на чувства народа, пророки часто заявляют, что опустевшее место станет обителью драконов. «Пожирал меня и грыз меня, Навуходоносор, царь Вавилонский». «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня». 51.34. Комментарий. Это сравнение весьма уместно, потому что драконы поглощают животное целиком, и именно это подчеркивает пророк. И хотя сравнение точно не во всех деталях, оно верно в главном. Бог обрекает свой народ на поглощение, как если бы они были отданы зубам льва или медведя, или как будто они были жертвой дракона. Как видно, Кальвин не сомневался, что драконы – реальные животные. Из приводимых в Библии характеристик мы можем видеть, что бывают фанины как изгибающиеся, так и прямо бегущие. Некоторые из них живут в воде, некоторые в пустыне, некоторые любят заселять брошенные города, многие из них могут издавать громкие звуки, хрип, вой, рев, отдельные обладают хорошим обонянием. Существуют ядовитые разновидности фанинов, причем по силе их яд сравним с ядом аспидов. Неоднократно подразумевается, что фанины – это что-то мощное и устрашающее, кое-кто из них способен даже заглотнуть, а затем извергнуть человека. По-видимому, слово «фанин» обозначает представителей различных видов пресмыкающихся и таким образом действительно является наиболее точным древнееврейским эквивалентом как древнегреческого слова «дракон», так и современного «динозавр». В общей же сложности под разными названиями «бегемот», «левиафан», «раав», «сараф», «фанин» динозавры упомянуты более 50 раз в 14 книгах Ветхого Завета. Причем из текстов следует, что многие библейские авторы не только знали о существовании динозавров, но и видели их воочию.

Лице. Надежда Орлова. Милосердие – поповское слово. Эпиграф. Любовь милосердствует. 1 Коринфянам 13:4. Будет милосерд к нищему и убогому. Псалмы 71:13. Фразу, вынесенную в заголовок, знает практически каждый, рожденный в СССР. Ее произносит герой культового фильма про милицию. Что ж, все правильно. В идеологии строителей коммунизма не было места такому понятию. Возглавлявшие страну эффективные менеджеры Ленин и сотоварищи не только милосердия не знали, но даже колебаний не испытывали, оказавшись на краю террористической бездны. Смело делали шаг вперед. И само слово «милосердие» перестало употребляться в официальной печати, на радио и даже в художественной литературе. Советский поэт Михаил Светлов, выступая перед коллегами на одном из многочисленных заседаний, сказал: «Простите меня, я жалею старушек, но это единственный мой недостаток». Я хорошо помню, сколько уроков литературы в 10 классе было посвящено роману Александра Фадеева «Разгром». Есть в этом произведении такой эпизод. Командир отряда и врач решают отравить раненого, который стал обузой. Из всех бойцов в ужас приходит один лишь красноармеец, который впоследствии стал предателем. Вот такой сюжет. Известный писатель Даниил Гранин в конце 80-х писал: «Я не знал истории, связанные с милосердием в России. Я знал только, что слово это исчезло из лексикона. Потому что исчезло само понятие милосердия. Его искоренили». Задуматься над этим его заставил трагический случай. Однажды на улице Гранин поскользнулся и упал, сильно поранившись. С трудом поднявшись, писатель брел по улицам родного Ленинграда. Толпа расступалась перед ним, стараясь не прикасаться к окровавленному человеку. Кто-то ухмылялся, кто-то испуганно ойкал, кто-то виновато отводил глаза. Даниилу Александровичу удалось добраться до дома и вызвать скорую. Далее, размышляя о милосердном отношении к ближнему, он вспоминал блокадный Ленинград и ту взаимопомощь, которую оказывали друг другу жители осажденного города. Большинство ленинградцев в тех неслыханных условиях, умирая от голода, не позволяло себе расчеловечиться. Да, оказывавшие помощь и сами были на волоске от смерти. Такие же обессиленные, такие же замерзшие. И звучал в статье закономерный вопрос: почему же тогда так, а в сытое и благополучное время иначе? Далее долгое рассуждение о том, как весь 20 век из советских людей вытравливали милосердие, доброту, сострадание, вытравливали плохие вожди и их приспешники. А сами люди, конечно, были хорошие. Но среди большого текста ответ все-таки есть. Незаметная фраза: «Таков был закон блокадной жизни. Ты должен помочь другому человеку, потому что завтра это может случиться с тобой». Одна моя знакомая всегда оказывает помощь бомжам и пьяницам, совсем опустившимся обитателям улиц. Подает сколько может из своей более чем скромной пенсии. Может вынести миску супа, если кто-то из городских бродяжек оказывается рядом с домом. Может отдать буханку хлеба, только что купленную, если совсем нет денег для подаяния. Конечно, все знакомые ее осуждают. «Ну что ты с ними нянчишься? Зачем тебе это надо? Они сами виноваты. Тебе самой есть нечего». Она лишь вздыхает и тихо отвечает тем, кто знает о ее боли. А вдруг и Артур?

данном случае стали вырубать виноградники, подчас с ценнейшими сортами винограда, закрывать виноводочные магазины, ликвидировать ликероводочные заводы. Страна встала в безумные алкогольные очереди, порядок в которых не могли навести даже милиционеры. На заводах и фабриках, в колхозах и совхозах в спешном порядке организовывались добровольные общества трезвости. На экранах телевизоров замелькали репортажи о тех, кто осознал всю пагубность вредной привычки, отказался от нее и стал передовиком производства и примерным семьянином. Истинная причина такого переполоха в стране открылась мне 30 лет спустя. В далеком отрочестве была у меня любимая книга, остросюжетная, о любви и приключениях. Книга была библиотечная, но раз прочитав, я брала ее вновь и вновь. А вот теперь решила разыскать и купить, чтобы была в домашней библиотеке. Во время поисков узнала и про автора кое-что. Спасибо интернету. Оказывается, Евгений Максимович Титаренко жил в Воронеже, был талантливым писателем, на счету которого не одна повесть для детей и юношества. Однако у Евгения Максимовича были проблемы с алкоголем. После получения гонорара он уходил в долгий запой, а когда деньги заканчивались, вновь брался за перо и создавал еще одну увлекательную повесть. С началом антиалкогольной кампании Титаренко был помещен в психоневрологический диспансер, хотя никакой опасности для окружающих не представлял, да и ритм его жизни не менялся десятилетиями. Тихий, спивающийся интеллигент, живущий в мире книг и бутылок. Заботу о писателе проявил сам генеральный секретарь, поскольку Евгений Максимович приходился ему Шурином, а Раиса Максимовна, подсказавшая мужу идею антиалкогольной кампании, отчаянно спасала от пьянства родного брата. Милосердны ли люди? Милосердны. Не все и не всегда, но милосердны. Жалость в нас в первую очередь вызывают те, кто так или иначе связан эмоционально с нашей собственной судьбой, кто вызывает бурный отклик в нашем сердце. Конечно, и не имея родственников-бомжей, мы подаем милостыню нищим, но это скорее снисхождение, компенсация за наше благополучие. Бросил монетку в кружку, ладонь, шапку и пошел дальше, уже не помня уличного эпизода. Остановится и попытается что-то изменить, а не просто откупиться, лишь тот, у кого душа болит за родного человека, кто ранен в сердце. Бизнесмен, потерявший ребенка, создает приют для сирот. Знаменитый артист, у которого любимая жена умерла от рака, вкладывает деньги в исследование онкологических заболеваний. Политик, потерявший сына наркомана, основывает благотворительный фонд по борьбе с наркозависимостью. И это милосердие. Вы часто посещаете детские дома? Я знала семью, которая приходила туда еженедельно, поскольку не могла иметь ребенка. Вы часто бываете в хосписе? Моя подруга каждый отпуск проводит там, потому что потеряла сестру-близнеца, родившуюся с пороком сердца. Прочитав у Сергея Довлатова фразу о том, что ему нравится Таллин, потому что в нем нет бездомных собак, набрала в поисковике его имя и нашла множество фотографий, на которых писатель обнимает собак, держит их за поводок, гуляет с ними. А вот про исчезающих амурских тигров он не писал. Наверное, потому что у него дома не жил амурский тигр. Мы милосердны из-за любви к себе, из-за любви к родным, из-за любви к животным, из-за любви к мечте. Мы милосердны из-за настоящей любви, поскольку только настоящая любовь совершает дела милосердия. А настоящая любовь, как и милосердие, поповское слово, то есть библейское, если перевести с советского на русский язык.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Марка. Глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там, в пустыне, 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум. И вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.

Евангелие от Марка. Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это? Он ест и пьет с мытарями и грешниками». Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать».
Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшее с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» И сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».

0: вечный.
1: Евангелие от Марка. Глава 3. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять. Но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать «Творческий вечер» с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Вера Сергеевна, меня, я думаю, многих присутствующих здесь интересует еще один вопрос. Это ваша семья. Вы могли бы немножко рассказать о вашем муже Стасе Николаевиче, о ваших детях, хотя бы немножко информации, чтобы мы знали, пожалуйста.
1: Ну вот первых двух мы оставили в Германии и потеряли, это так принято говорить, когда умирают дети. Они на небе с Господом. А четверо мы имеем рожденных в Америке. Когда мы приехали в 49-м году, первая дочь у нас родилась в 50-м, и так до 54-го года. У нас 57-го, у нас рождались дети, и Господь, взяв двоих, дал четверых. Это у него такая арифметика. Он никогда в долгу перед нами не бывает. Он, если кого-то чего-то лишил, то он обязательно восполнит, и притом с лихвою. Он так это и сделал. Так что у нас три дочери и сын, и те первые две девочки тоже были. У нас только один сын из шести детей. Он вот сейчас с отцом, потому что я не хотела уезжать, оставлять моего Стаса Николаевича старенького. Ему 83 года, он плохо слышит, он не умеет готовить, у него болят ноги, ему трудно ходить. И он совершенно беспомощный, когда меня нет. Пару дней назад, может, неделю назад, я позже пришла с работы. Я работаю в миссии моего деда. Миссия существует. И я привезла немножко литературы, там на столе вам оставлю, чтобы вы почитали, посмотрели и подумали. Может быть, кто-нибудь, кого-то побудит Господь даже принять участие в помощи этой миссии. Я с 8 до 11 там работаю. В конторе наш директор хочет, чтобы я еще все-таки там бывала. И как чем-то помогаю. Я бесплатный работник. Я миссии ни копейки не стою, поэтому это самые лучшие работники, которым платить не надо. И никогда я там ничего не брала, никаких денег. Много лет работала. И я пришла на час позже домой. Почему? Потому что пришла моя дочь, вторая по возрасту, и с двумя своими внучками. И она нам подарила панно очень красивое, которое она художница нарисовала и не подписала. И она пришла подписать это панно, оценить какую-то там другую картину. Кто-то там повесил, нарисовал. И с этими девочками, говорит, мама, я иду в музей, и они уже уезжают в конце недели, пойдем с нами. А Стас Николаевич глухой, не отвечает телефон, я не могла его предупредить. И я приехала домой на час и 15 минут позже, и прошлую пятницу. Он стоял на тротуаре в слезах. Я заезжала машиной в наш драйвей, наш подъезд, и он стоял весь в слезах. И я говорю, Стасик, кто-нибудь был, пока меня не было? Он говорит, кто-то не был. Так что оставлять становится все труднее и труднее. Мы 61 год вместе. В этом месяце 61 год нашего брака. И, конечно, мы срослись в один организм. И я немножко на 3 копейки крепче. И поэтому и забочусь о доме, и о белье, и обо всем, и о гостях. А он еще в саду возится и много еще чего делает. Пальцы немые, уши глухие. Одним словом, пришло время, о котором Екклезиаст сказал, нет мне удовольствия в этих днях. Вот. Так что приехал как раз наш сын, который только каждый второй год приезжает. Он живет в Миннеаполисе. И он приехал как раз, вот я уехала, он сегодня приехал. И я благодарю Господа. Он сказал, мама, не волнуйся, езжай в свою поездку, я буду с папой. Он с женой приехал. И они будут, пока я возвращусь в четверг утром домой, потому что мы еще в другие церкви поедем. И сын мой с его женой побудут. И у меня три дочери там тоже в Санта-Барбаре. Ну, все работают, но после работы придут и посмотрят на папу, как папа там себя ведет и что он ест. Вот. Ну, вот такая семья. Девочки все верующие, все три. Сын был в молодости очень активным. Тоже был верующим. Сейчас, после высшего образования, набрался ума и стал, в кавычках, и говорит, что он стал агностик. Агностик – это значит «не знаю». Гностик – это «знаю», а агностик – это «не знаю». Это я стал неуверенным. Конечно, это трагедия, когда дети, которые уже знали Господа и тем более служили, ему вдруг впадают в такое вот… Конечно, дьявол не спит, естественно. И мы молимся усиленно. Мой Стас Николаевич особенно очень много молится. Вот сейчас сын приехал, так что помните это в молитвах. Он будет с ним говорить, будет напоминать ему, чтобы это все-таки проникло ему в сердце. И чтобы он возвратился, пока еще есть время. Потому что невозвращение, вы знаете, что означает. Вот. Так что это трагедия нашей семьи. А так, вот это вот то, что есть. Взрослые дочери, старшие уже бабушки, я прабабушка. Так что уже дети, маленьких детей уже давно, конечно, нет. Вот такая семья. Какой еще вопрос? Стас Николаевич был электронный техник, проработал 23 года в одной компании в Санта-Барбаре. Так что мы живем на пенсии. Я имею очень маленькую пенсию, он имеет чуть побольше. И на этом мы живем. Домик у нас выплаченный. Мы его купили в 69-м году за 27 тысяч. Теперь 27 тысяч автомобилей стоят. Даже и паршивые. А хорошие в два раза больше. Вот. А в то время можно было купить еще дом, при том в Санта-Барбаре. Мама нам помогла, дала нам на задаток 5 тысяч, которые мы ей отплатили. У нас не было даже на задаток. Но мы его выплатили раньше, чем за 30 лет, за 17 лет. Мы живем в выплаченном доме на две пенсии. И нам вот так вот хватает. Мы очень довольны.
2: Слава Богу. Сегодня Стас Николаевич, и вы молитесь об обращении, или, скажем так, о возвращении
1: блудного
2: Евгения,
1: сына.
2: Да. А в свое время ведь именно мама вымолила, можно сказать, вас и ваших сестер.
1: Да.
2: Давайте послушаем о молитве. Дикого гуся, гучие крылья.

0: Вера Сергеевна, вот в ваших произведениях чувствуется мотив того, насколько мы немощны и слабы, если нет с нами Господа. И даже вот эти крылья молитвы, это Он нам их дает, это только от Него. Но если мы настолько слабы, то как тогда мы можем принести Ему достойную славу? Каким образом мы можем послужить Ему? Как быть достойными, как быть способными, чтобы
1: Он делает способными. Это вот мой девиз, который вы вначале читали. Он ищет верных, желающих Ему служить, и делает их способными. Я же вам сказала, мне было 20 лет, когда я уверовала, хотела Ему служить. Я понятия не имею, как, когда и чем я буду Ему служить. И Он сделал из меня то, что я стала Его служительницей. Это Его заслуга, это никак не моя. У меня было только искреннее желание Ему послужить. И когда мы это желание изъявляем, Он делает нас способными и открывает двери и возможности для радиовещания. И я массу переводов сделала, духовной литературы, много книг и статей. Если вы «Наши дни» получаете газету, вы там видите мои статьи. Я до сих пор перевожу, делаю много переводов, чтобы послужить нашему народу. Он мне дал знание еще одного языка. Ведь мы приехали из России с русским, украинским языком, приехали в Германию, выучили немецкий, освоили, писали, читали, говорили. Приехали в Америку, выучили английский. В такой степени, в такой мере, что я могла стать переводчиком духовной литературы и фильмов. 15 фильмов, Moody научных фильмов, кто видел? Moody Science Films. Это что же я переводила? Это все Господь. Это не я. Сама по себе я бы никогда ничего этого не могла бы сделать. Он давал силы, он давал время. У меня же семья и дети. Я досматривала маму мою, 11 лет вдову. Отец умер, она его на 11 лет пережила. И я ее досматривала на 2 дома. Она хотела быть в своем доме за углом от нас. Я ее дом убирала и свой убирала, и ее ей стирала, себе стирала и на работу ходила. В это время в студии работала. Господь, это только Он, не подумайте ни на одну секунду, я самый обыкновенный рядовой человек, такой, как вы все, я ничего собой не представляю, я не какая-то супервумен, я абсолютно обыкновеннейший рядовой человек, предоставивший себя Господу, делай со мной то, что ты желаешь, то, что ты можешь. Он делает нас способными.
2: Вера Сергеевна, вы коснулись еще одной вот такой части вашей жизни, вашего служения, радиоработы. Могли бы немножко вы рассказать, вот тогда, когда все мы, наверное, были, жили в том Советском Союзе, и вы готовили эти радиопередачи, и они шли туда, на Советский Союз, что вы чувствовали, что вы думали, знали ли вы, что кто-то слушает вас, получали ли вы какую-то информацию, как была вот эта часть вашего служения?
1: Во-первых, Господь открыл дверь для этого служения. К нам, мы были в Голливуде в то время, в церкви, членами церкви в Голливуде. Пришел американец, который выучил русский язык с акцентом. Пошел в UCLA, в университет, выучил наш язык для того, чтобы передавать Евангелие за железный занавес. Пришел в нашу славянскую церковь, русскую церковь, и искал помощи. Потому что он понимал, что он говорит с акцентом, и что ему трудно. Он грамотно так какую-то коротенькую проповедь с листочка прочитал. И потом обратился к нам, и к моим родителям, и ко мне. И мы почувствовали, что он, Господь нас призывает через этого человека. Помочь ему именно в радиовещании. У нас было знание языка, было знание Слова Божьего, была сравнительно хорошая дикция, и которую мы еще улучшили, потому что нам сказали, как по радио говорить, не проглатывать окончания, потому что вас глушат. Там заглушают вас, чтобы вы не проглатывали окончания, когда поете, когда говорите, чтобы каждое слово было четко слышно. Это еще нас этому тоже научили. И через него мы начали служить, мои родители и я. Трансмировое радио попросило для детей создать передачу. У меня никаких маленьких деток вокруг меня, поющих, говорящих, что-то там вякающих, не было. Я просто им давала Библию в упрощенном виде. Если кто слышал программу «Тетя Таня», это упрощенная Библия с рассказиками, со стихами. И я даже не говорила каким-то детским языком с ними, немножко упрощенным, без каких-то сложных там интеллигентных слов. Простыми словами, кое-что из Библии сложное, трудное выпускала. И за 3 года еженедельной программы, я сделала программу для детей 8 до 12 лет, потому что я думала об этом возрасте, они уже могут серьезно принять решение и понять Евангелие, а не для самых этих трехлетних, двухлетних, а постарше детей. И сделала эту программу. Когда я ее закончила через 3 года, письма приходили очень плохо. КГБ не пропускало ничего ни на одну станцию. Мы 6 или 7 станций передавали со всех концов. И они не допускали. Но иногда что-то проникало, и я по радио на эти письма отвечала. И было письмо такого порядка, такого характера, что когда собираются у радиоприемника мамы со своими детьми, они приглашают соседок с их детьми, и иногда неверующих соседок. А Библии не было, поэтому упрощенная вот эта Библия как раз была им хороша. Но возник вопрос, надо создать что-то для женщин. Что братья с кафедры очень мало касаются наших чисто женских проблем, семейных там всяких и таких. И что-то надо создать для женщины. И это для меня был новый вызов. Господь бросает новый вызов. Значит, я создаю программу для женщин. Женщины Библии, женщины-миссионерки, собрала биографии разных национальностей женщин-миссионерок, которых лично знала, о которых читала, кое-что перевела с немецкого, с английского. Еще 1 год женщины-миссионерки и христианская семья. Все проблемы, какие есть в христианской семье. И это вышло теперь и в книжной форме, до сих пор существует на кассетах и дисках. Андрей Пац на 3 дисках имеет эту женскую передачу. Я надеюсь, он привез этот раз и предложит вам, чтобы женщины могли слушать. Теперь все на диски переносят. И на кассетах раньше было, и по радио я передавала. И, конечно, и стихи, и туда все шло, и рассказы, и материал нужно было находить. Ведь нужно было это найти, нужно было создать. И при этом, конечно, и семья, и все семейные заботы, и борщи, и прочие котлеты. Все это делается, между прочим. И стирать, и убирать, и полы мыть, и блины печь, и гостей принимать, и все это. Это только Бог. Это никак невозможно для человека без его всемогущества, без его силы, которую он дает, и знания, которые он дает, и направление. Это вот эта целеустремленность. Дивный Господь. Я хочу, чтобы я ушла отсюда с одним только чувством у вас, что Он великий Бог. Чтобы вы Его прославили. Чтобы я была здесь не потому, что я Вера Кушнир, тут какая-то великая птица. Нет. Он великий, у Веры Кушнир великий Бог, чтобы вы это не забыли, чтобы это было в вашей памяти, потому что я долго уже не буду на этой земле, мне много лет, чтобы вы это запомнили, что Бог делает великие дела с очень простыми людьми. Очень простыми.
0: Слава Ему за это. И я думаю, что это прекрасная возможность задуматься каждому, кто находится здесь, в особенности тем, кто еще не нашел свое жизненное призвание, кто еще не обнаружил свой дар, который Господь ему дал. Звучит еще одно стихотворение Веры Сергеевны. «Ты дал мне жизнь». Его прочтет Олеся Кондратьева.
3: Ты дал мне жизнь, и с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, а смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы только стон и слезы, моя любовь, как пена на волне, мои дела шипы лишь, а не розы. Я, слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываясь в дьявольских сетях, освобождаясь, снова в них впадаю и снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения. И ты немедля трепетной рукой даешь душе покой. и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла рыдая, и, взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, и в полноте ее нуждаться никогда не перестану. И совершенство дивное твое, как звезды с неба, оком лишь достану. В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждении тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с большим терпением. Аминь.
1: Аминь. Спасибо. Когда Андрей снимал этот фильм, который он будет вам предлагать, он был у меня в доме, и зашла моя старшая дочь, Аня, ей 57 лет, и он ее спросил обо мне. И она сказала, для нас она была мама. Вот это все. Я была мама. И дети знали, что я ни в чем никогда их не было ущерба. Они ничего не потеряли от моего того, что я столько служила Господу. Значит, без ущерба семье. Нужно стараться это делать так, чтобы это было без ущерба семье. Они знают, что я мама, и теперь бабушка, и прабабушка. И эта роль тоже должна быть исполнена.

0: Крылатые песни нужны человеку, крылатые чувства, крылатые мысли, чтоб он устремлялся не к низу, а кверху, в небесные дали, над звездные выси. Земля так прекрасна, она нас чарует полями, лесами, озерною гладью, но вечную жизнь только небо дарует, поэтому небо гораздо отрадней. Пусть мир обещает земли улучшение, устройство, порядок, отсутствие брани, не может он дать от греха избавления, а если грех будет, мир будет изранен. Красивые печальные песни земные, сердечные струны дрожат от их звуков, небесные ж песни для духа родные домой возвращают Адамовых внуков. От песен земных часто слезы струятся, тоска пробуждается, тянет куда-то, какие-то мысли и чувства роятся, и хочется мыслей и песен крылатых. Аминь.
1: Сейчас прозвучит песня на стихи Веры Сергеевны «Я люблю стариков». Ее, наверное, скорее было бы можно охарактеризовать не столько как ее произведение, а обращение к ней. Мне кажется, что слова из этой песни как нельзя лучше выражают наше отношение к ней и к тем людям, которые вместе с ней совершали дело Божье. Здесь можно вспомнить и Николая Водневского, и Родиона Березова, и Павла Рогозина, и уже упоминавшегося ранее нами брата Иоанна Марка Галустьяна.

0: что погаснут вот-вот. Я люблю стариков. Спасибо. Господь.
1: Я писала это, когда я была очень молодая. Я любила всегда старших людей, любила слушать их, любила учиться от них и молитвы их видеть, как они молятся.
0: А теперь сама
1: в этом возрасте.
2: Вы предвосхитили мой вопрос. У меня как раз было на сердце спросить, когда же вы написали это стихотворение?
1: Да, я посещала старушек, старичков в православном старческом доме в Лос-Анджелесе. Когда мои дети еще были маленькими, я не могла так много делать вне дома. Я посещала, и православный священник меня поблагодарил. Я только Евангелие им читала. Я им ничего не навязывала, я им не говорила, что они должны стать баптистами. Я считаю, что Слово Божие имеет силу больше моих слов. Его Слово сильнее. И читала им Евангелие. Он говорит, никто у нас в церкви этим не занимается. Хорошо, что вы ходите. Я была молоденькая, там еще 30 лет не было.
2: Поделитесь с нами еще тем, что Господь вам дает.
1: Я хочу пару стихотворений, и на этом мое участие закончится. Во-первых, о том, что я смесь, как я уже вам сказала. Отец русский, мать еврейка. И вот у меня есть стихотворение «Смесь». Портландская группа меня просила его прочитать у них, так что завтра у них прочитаю. «Смешались во мне две различные крови. Славянская кровь от родного отца, еврейская кровь со славянской вровень от мамы влилась в зарождение яйца. И так с той поры два народа спокойно во мне уживаются, слившись в один. Когда я в России, мне сладко и больно, когда я в Израиле, ой, вей, до глубин. В тех странах всегда пробуждаются струны на двух инструментах, совсем не сродни. В Израиле, там Черного моря буруны, в России рождение и детские дни. В Израиле причастность к Христу ощущаю, корнями касаясь священной земли. В России по детству в деревне скучаю, по веткам сирени, березкам вдали. Но медленно к жизни, к концу приближаясь, я поняла четко из Божьих слов, что сколько б народов во мне не смешалось, роднее Христова Голгофская кровь. Она все народы в один соединила, создав уникальную новую смесь из тех, кого кровь на Голгофе омыла, из тех, кого тронула добрая весть. Пока ж по земле я ногами ступаю, две крови порой ощутимы во мне. Но я это чувство в себе заглушаю своей принадлежностью к Божьей семье.
2: Аминь.
1: И еще одно. Для тех в утешение, кого не так не чествуют и не празднуют, как некоторых. Вот. Потому что не все при жизни получают вот такую почесть, какой почему-то Господь позволил мне удостоиться. Это Он, только Он. Я слыхала, это правдивая история. Она называется «Еще не дома». Прослужив 20 лет в африканской стране, Божий воин домой возвращался. Ни к родителям, к детям, ни даже к жене он давно от всего отказался. Приближаясь с волнением к родимой земле, он узнал, что известная личность с ним плывет на борту, на одном корабле, и команде то не безразлично. Совпадением назвав непростой инцидент, расспросил, с кем тут столько заботы, и услышал, здесь с нами плывет президент, он из Африки едет с охоты. 3 недели провел он, стреляя зверей и снимая с них ценные шкуры. В Белый дом едет сам Теодор Рузвельт. Как же можно тут без процедуры? И, о диво, когда приближались к порту, там уже и оркестр, и знамена, президента встречал караул на посту, и шумела толпа восхищенно, опустил свою голову миссионер. Что-то больно под сердцем кольнуло. 20 лет прослужил я в далекой стране. Трап один был открыт президенту и мне, только встреча меня обминула. И склонился Господь над душою слуги и шепнул, твое чувство знакомо. Здесь встречают одних и обходят других. Не грусти, есть обитель, где ценят своих. Ты ж не дома еще, ты не дома.
2: Знаете, многие с вершины своего жизненного опыта сегодня вглядываются в даль пройденных дорог и погружаются в мемуары. Но мне кажется, у вас совершенно иной настрой. О вас, можно сказать, течение совершило, веру сохранило, но готовится вот этот венец еще. Лейтмотивом вашего творчества является тема о будущей, грядущей жизни. Ведь настоящая жизнь только начинается, не так ли?
1: Конечно.
2: Какое практическое значение для вас имеет тема воскресений?
1: Это надежда наша, которой неверующий мир не имеет. Апостол Павел сказал, когда умирают у вас, не грустите, не плачьте, как те, которые не знают. Вы имеете надежду, вечную надежду, и говорит о восхищении церкви в этом контексте. Поэтому для нас воскресший Христос – это победа над грехом и смертью. Это то, что нас вообще соединило, вот эта общая вера в эту победу, в то, что нас ожидает вечная жизнь с Ним, ведь это радость. Я не боюсь смерти, совершенно не боюсь. Мы боимся страданий, мы не хотим быть в тягость. Есть вещи, которых бы мы хотели избежать. Но радость – это то, что Христос воскрес, победил, воссел одесную Отца и ожидает нас всех. В доме Отца Моего обителей много. А если нет, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И там, где я, там и вы, чтобы были. Ну, где же такая надежда? Мир разве может дать такую надежду? Это же радость, это счастье, это сплошная благодарность и радость. И я не боюсь этого перехода. Я ожидаю этой встречи.
3: Христос!

0: Аминь. Братья, кто написал композицию?
1: Скромный
0: раб. Спасибо, брат Шпак. Благодарю вас. Я не знала, что вообще на это кто-то музыку написал. Спасибо.
2: Слава Богу. Христос воскрес, и мы однажды воскреснем, братья и сестры. Наш вечер был бы неполным, если бы мы сегодня еще не услышали невидимые руки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Исполнит Павел Житель.

0: Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Братья и сестры, это истина. Вот она посвятила с молодых лет жизнь свою Господу, Бог провел и отдала ее не лишь бы как, а так всецело. И Бог проявился в ней. Вы знаете, что мешает Богу проявиться в нас, во мне и у вас? Наша натура, наша неуступчивость, наше нежелание отдаться и упасть в эти руки Его. Трудно упасть, но надо в эти руки Бога живого. О ней можно сказать, как сказано Христом о той женщине: она сделала, что могла. Что могла, она делала. И передачи я от тети Тани слышал с детьми, и другие христианские передачи слышал, тетю Веру. И многие из вас слышали там на родине. Вот эти простые, искренние, задушевные стихи, вот это простое проявление ее души. Я хочу от лица всех нас кратенький стишок, я не стал писать длинный, чтобы люди не разбежались, кратенький хочу прочитать. «Пред нами скромность, простота, без пышности и чванства, учась смирению у Христа, нашла суть христианства. Такой была, такая есть простая тетя Вера, и всем раскрыть благую весть всей жизни ее сфера. И озираясь на года, на встречи и разлуки, над нею были, есть всегда невидимые руки. Она их знала, и не раз беде ей помогали, и отирали слезы с глаз, на подвиг вдохновляли. Дожив до крепости большой, не сдалась пред годами, но с той же ревностью былой нас радует стихами. И все богаче и сильней стих сердца извлекает, и тот, кто шел по жизни с ней, слагать их помогает. И будет день, любви строка в небесный гимн вольется, из уст спасенных через века хвалою отзовется. Как в прошлой жизни и сейчас вы вся полна примера за все, что сделали для нас. Спасибо, тетя Вера».
1: Это действительно была вера в невидимые руки, поэтому благодарностью Господу за вас, за каждую поэтическую строчку, за каждое стихотворение от нашей церкви, да и от всех нас, примите, пожалуйста, вот эти цветы. Пускай Господь благословит вас. И, может быть, еще несколько слов пожелания всем нам, особенно молодым христианам. Несколько слов скажите пожелания.
2: Идите за Ним. Он стоит того. Уже сказал, вот брат старший пресвитер сейчас сказал, Он достоин. Достоин вашей жизни. Он умер за вас. Посвятите Ему свою жизнь. Рано посвятите. Я рано посвятила. Рано, и Господь использовал молодые и старые, все служите Ему, Он достоин. Ему единому слава. Ему единому слава. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа «Миллионер для Господа», читает Татьяна Курмаева.
2: Глава 7. Исчезнувшая обезьяна. Я был отважным воином. Ко мне часто обращались бельгийцы, когда им нужно было подчинить себе деревни и их вождей. Однажды я заболел, потерял сознание и умер. Вот что сказал о себе Джабори до того, как он и еще 80 туземцев Налы прошли крещение. Среди них было трое вождей, двое из которых построили молитвенные дома в своих деревнях. «Мои друзья выкопали могилу», — продолжал Джабори. «И когда они меня укладывали в нее, я поднялся и сказал, что я увидел самого Господа. И он мне сказал, что скоро придут англичане и расскажут нам об истинном Боге и о правде. Я рассказывал об этом видении многим людям. Их поразили мои слова. И после этого они стали называть Господа англичанином». Чете, который к тому времени сделал Налу своей штаб-квартирой, так сказал об удивительном признании Джабори. «Бог работает среди этих людей, и если в Великобритании каждое обращение является чудом, то в Африке любое обращение в 1000 раз большее чудо. Представьте себе, что общественное мнение выступает на стороне греха, и такое положение вещей сохраняется на протяжении сотен лет. Жизнь людей при таком состоянии становится хуже, чем у диких животных. Но туземцы продолжали принимать христианство и следовать более гуманному образу жизни. И что еще более всего радовало сердце Чете, это то, что многие из них ощутили потребность проповедовать и отправлялись с этой целью на 3 месяца в близлежащие деревни. В наше время это называется работа на выезде. В первой партии местных энтузиастов, недавно ставших евангелистами, готовых отправиться из Нала было около 20 человек. Каждый из них на 12 недель получил на расходы по 3 франка. Когда они вернулись в Налу, часть из них имела 1 франк, а некоторые даже половину от выданной суммы. И все оставшиеся деньги они положили в церковную кассу, туда, откуда они их получили. Всю свою поклажу они постоянно носили на себе. Обычно это был травяной матрас и тонкое одеяло. На поясе они крепили корзину для еды, нож и эмалированную кружку. Их единственной одеждой была набедренная повязка, и они получали удовольствие, щеголяя в соломенных шляпах, которые они обычно носили с небрежным изяществом. В очень жаркую погоду они смазывали все тело жиром, и оно блестело на тропическом солнце. Конечно, Чете продолжал путешествовать. Поскольку он был главным, у него были носильщики, которые носили его вещи. Но он зачастую пользовался велосипедом. Однажды, собираясь повидаться с вождем Абарамаси, он не смог выбраться раньше вечера, и поэтому всей группе пришлось разбить лагерь на ночь. Наутро носильщики поднялись очень рано, а Чете последовал за ними на велосипеде немного позднее. Он приехал к широкому и полноводному ручью и остановился перед ним, озабоченный тем, как ему переправиться на другую сторону. И вдруг на противоположном берегу он увидел юношу. Юноша откликнулся на его зов, перенес через ручей велосипед, а потом вернулся и за миссионером. Юноша взвалил миссионера на спину, прошел несколько шагов в воде, зашатался и упал лицом вперед. При этом миссионер перелетел через его голову. «Нам ничего не оставалось, как разразиться громким хохотом, рассказывал Чете об этом случае, и разойтись каждому своей дорогой, веселясь, как эфиоп в деяниях после своего крещения. Возможно, Чарльз вспомнил случай, когда он пользовался другим видом транспорта – мулом. На дороге перед собой он увидел упавшее дерево, которое нависло, образуя арку. Сможет ли он проехать под этой аркой, не спешиваясь? Не успел он решить, как ему поступить, как мул ринулся под дерево, и Чете застрял между ветвями в сводчатой арке. Он пробрался сквозь них с большим трудом, повредив при этом свой левый бок. «Когда мне удалось протиснуться через арку, я выглядел как блин», — говорил он. «У меня были сдавлены ребра, и я испытывал сильную боль, даже когда садился. Но спасибо Господу, что я не толстый. Это спасло меня». Когда миссионер догнал своих носильщиков на пути к вождю Абарамаси, с ним произошел второй казус, имевший юмористическую окраску. Он увидел, как носильщики спорили с каким-то человеком по поводу покупки большой обезьяны, которую тот убил. Чете вмешался в спор и купил обезьяну, мясо которой было хорошей едой для носильщиков, а шкуру животного он хотел использовать для починки своего банджо. Однако он больше не увидел ни обезьяны, ни ее шкуры. Наверное, все ушло в суп. И еще приключилась одна неприятность. В пути из одного из ящиков, которые несли носильщики, стала вытекать темная жидкость. Каким-то образом перевернулась самодельная банка с патокой и открылась крышка. Все бумаги, книги, письма, одежда стали очень липкими. У них ушло 2 часа на то, чтобы разобраться с этим месивом. И когда группа добралась до деревни Абарамаси, было уже темно. Все чувствовали большую усталость, и им хотелось сразу же завалиться спать. Но жители деревни были настроены иначе. Им хотелось петь гимны при лунном свете и провести богослужение. Весь следующий день прошел в молитвах, а вечером было служение с диапозитивами. И Бване, так называли туземцы Чарльза в этот период его жизни, пришлось не только управляться с проекционным фонарем, но также объяснять то, что изображено на картинках. Чете едва говорил на местном языке, и спустя некоторое время он обратился к одному из главных туземцев-христиан. «Попробуйте вы, они, возможно, не поняли меня. Объясните им текст». Туземец начал говорить, но его голос утонул в криках вождя и остальных людей. «Вопи! Вопи!» Что означало «чушь и ерунда». Туземцы кричали, что они понимают каждое слово Бваны. В конце службы заговорил Абарамаси, и Чете почувствовал большую радость, когда услышал такие слова. «Я и мой народ, и мой брат-вождь, и его народ желали сказать тебе, что мы верим сказанному тобой о Боге, Иисусе и о нас, и мы хотим идти по той же дороге, что и ты, дороге к небу». Пришло время, и Альфред Бакстон с женой и маленькой дочкой Сьюзан, первый белый ребенок, родившийся в самом центре Африки и получивший посвящение в церкви Навалы, поехали в отпуск в Англию. В районе осталось 6 миссионеров, они отважно продолжали выполнять свою работу. Но наступили времена тяжелых испытаний, ибо многие из новообращенных опять вернулись к своей прежней жизни. Но если в этой части Африки наметился некоторый спад, в то же самое время в Англии с окончанием Первой мировой войны наблюдалось заметное продвижение вперед. В 1919 году Джильберт Барклай, муж Дороти Стад, стал штатным работником на Найленд-Роуд в южной части Лондона. Выполняя обязанности управляющего, он стал надежной опорой для Сциллы Стат. Барклай сразу же стал отстаивать первоначальную идею о новом крестовом походе как всемирной миссии, который также получил свое собственное название. Крестовый поход номер 2 был в районе Амазонки. В этой миссии работали Фентон Холл, который погиб, Кеннет Граб и Гарольд Моррис. Оба прошли страшные пытки и были на грани мучительной смерти. Крестовый поход номер 3 был в Центральную Азию. Миссионеры Джон Первес и Рекс Бавингтон перешли через северную границу Индии и дошли до маленького Тибета через гималайские вершины высотой в 16 тысяч футов. Крестовые походы номер 4 и номер 5 были в Западную Африку. Оба потерпели неудачу при первой попытке. Но в дальнейшем там была основана арабская миссия «Джек Вильсон», которая приобщила бедуинов к Евангелию. Крестовый поход номер 6 состоялся в Колумбии, в Южной Африке. С течением времени все больше мужчин и женщин вступали во всемирный крестовый поход по евангелизации и отправлялись в разные страны мира в качестве миссионеров. Но вернемся в Африку. В 1920 году у Чете уже был новый штат людей, и когда спустя год вернулся Альфред Бакстон, он был поставлен во главе миссионерской организации в Нале. Благодаря этому Чете смог перебраться в провинцию Итури, где он видел большие возможности для своей деятельности. За несколько лет до этого он некоторое время прожил в лесах Итури. И именно там, в провинции Итури, Чете достиг самых удивительных успехов в своей миссионерской работе. Тысячи людей были обращены им в христианскую веру и посвятили свою жизнь распространению Слова Божьего. Глава 8. Церковь в Айбамби. «Я хочу, чтобы они построили здесь церковь», сказал Чете своему белому товарищу во время пятичасового перехода через лес от деревни Айбамби до деревни Имбай. «И я хочу, чтобы эта церковь была величиной в крикетную площадку. Она будет вмещать 1250 человек». Чете считал, что церковь надо построить именно там, в Айбамби, так как жители этой деревни горели желанием услышать Евангелие. Еще до того, как в рекордные сроки было окончено строительство, в Айбамби с различных районов стали стекаться туземцы. Как-то раз около 1500 человек, сидя на корточках, расположились на земле, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке. Просидев на тропическом солнце в течение 2 часов, они сделали передышку на час, а затем снова молились еще 2 часа. Строительство церкви было непростым делом, и когда пришло время для укладки крыши, для этого понадобилось очень много травы, и нести ее нужно было издалека. Один из миссионеров предложил, чтобы рабочие разошлись по своим деревням и вернулись для окончания работ через несколько дней. Но туземцам это не понравилось. «Неужели вы думаете, что мы уйдем домой, если еще не закончен дом Господа?» И они остались, пока не были закончены все работы по строительству церкви и не была построена хижина для миссионера. Работа миссионеров в Айбамби, которая в прежние времена была известна как место охоты на самых свирепых леопардов, быстро набирала темпы. Айбамби стала чудесным миссионерским пунктом со школами, с новыми домами для миссионеров, с новой церковью, с улицами, на которых высились новые хижины для аборигенов и простирающимися вокруг полями. Вождь деревни, хотя и открыто не называл себя христианином, однажды очень удивил бельгийских чиновников. Явившись по их вызову, он внимательно слушал то, что говорил один из представителей власти. мы разрешили тебе взимать с миссии ежегодно 600 франков за пользование вашей землей. Названная сумма в те времена была для вождя целым состоянием. Вождь не колебался ни секунды. «Я никогда этого не сделаю!» Официальное лицо еще раз повторило свое предложение. Но вождь Айбамби дал тот же ответ и добавил: «Я отдал землю Господу, и я не могу и подумать о том, чтобы иметь от этого какую-то выгоду». Бванастад часто посещал Айбамби. О его появлении жителей оповещали барабанщики. И со всех сторон деревни собирались мужчины, женщины и дети, чтобы послушать проповедь, которая проходила обычно в полдень на открытом месте под пальмовыми деревьями, ибо церковь не могла вместить 2000 человек. И все они получали большую порцию духовной пищи, особенно в воскресные дни. Воскресенье начиналось с пения гимнов, что продолжалось в течение часа. Чете сам написал около 100 гимнов на местном наречии и аккомпанировал себе на банджо. Почти во всех гимнах звучало «Аллилуйя». После гимнов в течение 40 минут туземцы горячо молились, и каждая их молитва заканчивалась словами «Ку Йина Я Езу», что означает «Во имя Иисуса». Это повторялось в каждой молитве всеми присутствовавшими. Затем читали Священное Писание, это занимало от 90 до 120 минут службы, и хором повторяли заповеди. Обращаясь к людям, Чете всегда старался передать библейские истории на языке, понятном африканцам. И, конечно, хлеб у него превращался в бананы, верблюды – в слонов, а неведомый для его слушателей снег – в мел. Иногда, когда туземцы приходили целыми семьями, запасаясь едой и матрасами, служба продолжалась и весь понедельник, и даже во вторник. Среди лучших друзей Чете был вождь Адзангве. В его деревне на службу собиралось не менее 500 человек. В этой деревне произошли чудесные события. Вождь деревни когда-то был одним из самых страшных каннибалов и зачинщиком всевозможных дурных поступков. Ранее он заявлял, что обратился в христианскую веру, но это не было настоящим обращением. И сейчас это был совершенно другой человек. Он стал 100-процентным евангелистом и делал все возможное, чтобы и другие вожди поверили в Иисуса. Он рассылал гонцов, чтоб они разносили Евангелие в самые отдаленные племена. Какими замечательными свидетелями оказывались многие из новообращенных. Взять, к примеру, человека, который по приказу его вождя получил палочные удары за то, что рассказывал людям об Иисусе. Этот человек не только не протестовал против наказания, но когда оно закончилось, протянул руку вождю и сказал: «Спасибо тебе за то, что ты меня удостоил чести получить наказание за Иисуса». За эти слова его опять били палками. На этот раз после наказания он опустился на колени и стал молиться за вождя. После того, как его бросили за решетку, многие из верующих обратились к вождю с просьбой: «Можем ли мы удостоиться чести сесть со своим братом в тюрьму за Иисуса?» Неизвестно, что на это ответил вождь. Но, пожалуй, самым удивительным новообращенным в деревне Адзангве был туземец по имени Заму. Он получил откровение стать миссионером и отправился за 200 миль к самым диким племенам. Вот как все это произошло. Заму был ничем не примечательным маленьким человеком, который ужасно страдал от незаживающей язвы на ноге, из-за чего ему приходилось во время ходьбы ступать не на стопу, а только на пальцы. У него уже были неприятности с представителями власти и другими племенами за то, что он проводил евангелизацию среди жителей близлежащих деревень. Далеко к югу от Адзангве жили племена, которые в течение поколений были врагами его племени. Они убивали и обращали в рабство его соплеменников. Он почувствовал, что Господь избрал его для работы среди них, и он был уверен, что его работа будет успешной. «Но не будет ли для меня, — сказал он себе, — смертельно опасным, если я отправляюсь к этим свирепым людям, не имея поддержки со стороны белых людей?» Перед ним возник Христос, распятый на кресте своими врагами за грехи всего мира, в том числе и за грехи тех диких племен, о которых он думал. Заму сказал женщине-миссионеру, которая в то время работала в деревне Адзангве, что он должен отправиться очень далеко в леса к этим диким племенам. Понимая, какая опасность ожидает его, и как тяжело ему будет идти из-за больной ноги, миссионерка задала ему несколько вопросов, проверяя, насколько твердым было его решение. Но на каждый вопрос Заму отвечал: «Есть Бог, белая госпожа!» А когда миссионерка спросила его, возьмет ли он с собой свою жену, он ответил: «Она будет сопровождать меня! Есть Бог, белая госпожа!» И они отправились в путь вдвоем, и первую половину путешествия окончили в Айбамби. Там они навестили Чете и о многом переговорили с ним. «Иди день за днем вперед, когда Господь дает тебе силы, Заму», — был совет Бваны. «Господь будет с тобой, и Он поддержит тебя. Не бойся, будь смелым и проповедуй Евангелие. И если ты будешь верен, в один прекрасный день Господь окружит тебя многочисленными сторонниками». Первый этап, 80 миль, пролегал через леса и реку Айтури, а затем Заму свернул на юг в сторону племени Бабари и прошел еще 100 миль. Затем он отправился к племени Балумби. Там его встретили по-дружески, хотя и не могли понять, почему этот чернокожий человек не делает злых поступков подобно им. И он получил прозвище «заблудший человек». Все шло хорошо, пока Заму не начал говорить туземцам о том, как они погрязли в пороке, и умолять их отказаться от своих дурных привычек. Тогда отношение к Заму и его жене настолько изменилось, что они оказались на пороге голодной смерти. Но Господь не терял контроля над ситуацией. Брат местного вождя, который был согласен с тем, что говорил Заму, пригласил его с женой в свой сад и сказал им, чтоб они ели все, что им хочется, и взяли еду про запас. Несмотря на доброту этого человека, Заму и его жена постепенно теряли силы, так как их пища не содержала ни соли, ни пальмового масла. В конце концов, Заму произнес специальную молитву об этом. «О Господи, Ты спас своих гонцов от голодной смерти, но мы просим хоть немножко соли. Пошли нам ее, дорогой Боже, в знак того, что Ты не оставил нас». Ответ на эту молитву оказался столь неожиданным, сколь и удивительным. В это самое время к Заму и его жене была послана группа людей из его родной церкви. И 2 недели спустя муж и жена увидели, каким показалось, незнакомцев, которые шли по главной улице деревни. Узнав их, они бросились в объятия друг к другу и вновь прибывшие вручили Заму и его жене большой пакет соли. Несколько лет спустя среди племени Балумби уже работало 10 чернокожих евангелистов. Почин Заму и его твердая вера побудила еще 50 человек из деревни Адзангве отправиться вместе со своими женами к 6 другим племенам. И вот таким образом, уже будучи в преклонном возрасте, Чете стал свидетелем того, как местная церковь наполнилась силой Святого Духа, а служба Господу стала основной целью жизни черных христиан. «Как хорошо пребывать в постоянной борьбе за Иисуса», – писал Чете домой. «Наше дело стало на твердый фундамент, и вскоре мы совершим стремительный прыжок вперед». Чете посетил деревню Адзангве, когда вождь уже был при смерти. Умирающий не хотел лежать в постели, и его посадили на стул и принесли в дом к миссионеру. Бвана вышел вперед навстречу вождю. Миссионеры вынесли для него стул и подушки. Но Чете, который был такой же слабый, как и вождь, забрал подушки со своего стула и уложил их вокруг бывшего вождя каннибалов, чтобы тому было удобнее сидеть. Это была их последняя встреча на земле. Глава 9. Приемная семья Бваны. В то самое время, когда члены организации «Всемирный евангелизационный поход» отправились в район реки Амазонки, Чете Стат решил сделать своей постоянной штаб-квартирой деревню Айбамби. Одним из показателей того, что это место представляло собой заметный по значению и величине населенный пункт, было то, что леса вокруг него были расчищены в глубину на расстояние в 5 крикетных площадок по обе стороны дороги. В Айбамби

Тело было изможденным, а лицо обрамляла густая борода. Он выглядел тем, кем он был, страстным проповедником. Но его твердый взгляд и горящие глаза смягчались чувством юмора и веселым смехом. Его шутки обычно отражали его индивидуальность. Тысячи людей горели желанием узнать о Боге и его любви, и многие из них шли в Айбамби для того, чтобы принять крещение. «Нас осаждали люди, желающие креститься», – писал Чете своим родным домой. Почти каждый день можно было слышать, как люди, распевая гимны, стекались к нам с разных сторон для того, чтобы принять Иисуса как своего Спасителя. Еще по меньшей мере в 6 местах были открыты небольшие миссионерские пункты, и к ним тоже шли толпы людей. Это действительно стало духовным Эльдорадо, о котором говорил Чете. Но работа эта отнимала у Бваны очень много сил, и его родные в Англии, а также друзья в Африке, настаивали на том, чтобы он взял отпуск. Снова и снова он отказывался прислушаться к их доводам. «Господь сказал мне отправиться в Африку, когда все были против меня», – был его ответ. «И только Господь может сказать мне, когда поехать домой». Здоровье Чете уже давно беспокоило его соратников-миссионеров, и спустя некоторое время один из них попытался подойти к решению вопроса об уходе его в отпуск, использовав другой, очень личный аргумент. «Вам следует поехать домой и заняться зубами», – сказал он. «Вы питаетесь в основном жидкой пищей и теряете силы». Но ответ на это был по-прежнему отрицательный. «Даже неприятности с зубами, а это совсем мелочь по сравнению с тем, что терпел наш Спаситель, не правда ли, не заставит меня изменить свое решение. И если Господь захочет, чтобы у меня были новые зубы», — улыбнулся Бвана и продемонстрировал отсутствие таковых, — «Он легко сможет обеспечить ими меня здесь, на месте». Несколько месяцев спустя Паулин Стад со своим мужем Норманом Грабом, возвращаясь в Англию, отправились на каноэ вниз по реке Арувими до пересечения ее с рекой Конго. Однажды рано утром во время своего двухнедельного путешествия они заметили другое каноэ, которое двигалось по направлению к ним вверх по реке, и в нем находился белый человек. Когда лодки поравнялись друг с другом, настолько, что можно было переговариваться, грабы обратились к человеку с приветствием на английском языке и услышали ответ тоже по-английски. «Давайте подойдем к берегу и позавтракаем вместе», – предложил незнакомец. Высадившись на берег, трое англичан представились друг другу. Незнакомца звали мистер Бак. Втроем они немного углубились в лес, чтобы спрятаться в тени от солнечных лучей. Перекусили там и вместе помолились. Когда пришло время прощаться, мистер Бак взял миссис Граб за руку и отвел ее в сторону. «Поскольку вы дочь мистера Стада, — сказал он, — я бы хотел открыть вам один секрет. Господь послал меня сюда, в сердце Африки, не только для того, чтобы проповедовать Евангелие, но и для того, чтобы снабдить мистера Стада новыми зубами. Я взял с собой все, что требуется для того, чтобы сделать зубы и поставить их». Глаза миссис Граб загорелись, когда она услышала эту удивительную новость. И, побеседовав еще немного с мистером Баком, они расстались с ним, отплыв вниз по реке, а мистер Бак продолжал свой путь в Айбамби. По прибытии туда он представился Чете и сказал: «Первое дело, с чем Господь послал меня в Конго, это ваши зубы». Вскоре мистер Бак удалил у Чете стертые до корешков зубы, чтобы затем поставить новые. Как это замечательно со стороны Господа прислать в сердце Африки дантиста для того, чтобы заняться зубами своего дитяти, который не может отлучиться домой. «Помните, что я вам говорил?» — напомнил Чете окружающим.

утверждающим, что Господь легко мог бы прислать мне сюда новые зубы, если бы только этого захотел. И как это случилось, что дантист Бак оказался на реке Арувиме именно в тот день, когда там были крабы? За несколько месяцев до этого он писал в Лондон и предлагал свои услуги для миссии в сердце Африки. Но в связи с тем, что Бак по возрасту был старше на 10 лет, чем требовалось, его кандидатура была отклонена. Немало не смущаясь, он продал свою практику и отплыл на пароходе до устья реки Конго. Когда Бак добрался до места назначения, он открыл зубной кабинет для представителей администрации и для торговцев, и вскоре у него уже было достаточно средств для того, чтобы отправиться на 700 миль вверх по реке в район Айтури. Была ли случайна его встреча с миссионером и миссис Граб? Ни он, ни они так не думали. Легко представить, какую сенсацию произвело появление Бваны с новыми белыми зубами среди его прихожан – около 1000 человек. Но сам Читы никак не мог привыкнуть к тому, что он называл приемной семьей у себя во рту. И он обычно их вынимал, когда кто-нибудь другой читал молитву. Представьте себе, какое изумление появлялось на черных лицах, когда по окончании молитвы они обнаружили пропажу зубов у Бваны. «Кто вытащил у Бваны зубы, пока мы молились?» – спрашивали они друг друга. Однажды Чете сыграл шутку над своими друзьями. Он вставил нижнюю челюсть, не прижав ее крепко. И когда пришли друзья, взял щипцы и одним рывком выдернул все 8 зубов. Их лица при виде этого могли бы стать моделью для классического фотографического снимка. Чете никогда по-настоящему так и не привык к своим новым зубам. И хотя он мог теперь есть больше твердой пищи, его здоровье продолжало ухудшаться. Его зубы часто можно было видеть на его письменном столе, так же, как ручку и подставку для карандашей. Дом Чете в Айбамби представлял собой хижину овальной формы с бамбуковыми стенами. Пол хижины был сделан из глины, а крыша – из травы. Вождь деревни дал ему свою кровать, в которой не было пружин. К деревянному каркасу кровати были привязаны выделанные козьи шкуры. Матрасом служили несколько вытертых одеял, и такими же одеялами Чете укрывался. В изголовье у него были холщовые подушки. По одну сторону кровати находился стол, похожий на стол школьника. На нем лежали различные вещи – ножницы, ножи, ручки, карандаши, небольшой плотницкий инструмент и тому подобное. На книжной полке напротив лежали несколько изданий Библии, и среди них его любимое издание – Revised Version. Дом Бваны представлял собой и спальню, и гостиную одновременно. Жаровня, установленная на полу в изголовье кровати, поддерживала тепло в тех случаях, когда температура неожиданно падала. В холодные ночи мальчик по имени Одноногий, одна нога у него была парализована, лежал рядом с жаровней и просыпался ровно в 3 часа утра, чтобы приготовить своему любимому хозяину чай. Затем Одноногий снова занимал свое место у жаровни и засыпал, а Чете приступал к чтению Библии. Это было лучшее время для подготовки к проповедям, и дневное время он посвящал другим делам. В повседневной жизни Чете уделял большое внимание мелочам, даже, казалось бы, совсем незначительным. Это объяснялось тем, что он хорошо знал, как лень тлетворно влияла на туземцев. Один из его близких друзей был свидетелем того, как Бвана заставил одного местного мальчишку искать пуговицу, которую тот потерял. Чете сделал это не потому, что пуговица представляла собой какую-то ценность, а для того, чтобы научить подростка аккуратности и бережливости. И подросток искал пуговицу целый день. Раз в 2 недели по субботам приходила почта из Европы.
И тогда Чете проводил большую часть дня, отвечая своим корреспондентам. Затем он звал одного из туземцев, вручал ему корреспонденцию, копье и фонарь, и тот отправлялся в ночь через лес, чтобы через 12 часов перехода вручить почту официальным представителям власти. Пришло время, когда Бвана, сопротивляясь этому в душе, понял, что больше не сможет делать миссионерские переходы ни пешком, ни на велосипеде. И тогда его стали носить в Порт-Шезе, крытым циновками для защиты от дождя и ветра. Обычно его переносили 10 добровольцев, сменяя друг друга, они несли это сооружение с помощью длинных бамбуковых шестов. У носильщиков были хорошие голоса, и лесные тропы оглашались их звонким пением. Глава 10. Один из загадочных путей Господа. Мы совершенно недовольны тем положением, которое сложилось в туземной церкви. Это хорошо, когда поют гимны и молятся, но нам нужны плоды Духа, по-настоящему изменившаяся жизнь и душа, ненависть к злу и страстное желание добродетельности. «Совершенно недоволен» – типичная фраза, которую использовал Чете Стат, описывая ту или иную ситуацию. Он и его соратники-миссионеры в Айбамбе были глубоко обеспокоены, ибо после нескольких лет заметных успехов, когда тысячи людей в Айбамбе и вокруг него принимали крещение, явно стали проявляться трагические признаки спада в богослужении. Некоторые из новообращенных разленились и забыли, чему их учили, потеряли интерес к молитвам, богослужению, изучению Святого Писания и тому подобное, вернулись к идолопоклонству, черной магии, колдовству, и даже крещенные верующие стали принимать участие в отвратительных тайных языческих сборищах. Большинство из этих туземцев, которые, как они говорили, верили в Евангелие и поэтому приняли крещение, считали, что крестившись, они стали хорошими как для жизни на земле, так и для жизни в вечности. Поэтому для них не имело значения то, что они лгали, обманывали, воровали, плохо себя вели или возвращались к своим древним языческим ритуалам, которые, по их мнению, сослужили им в свое время хорошую службу. Некоторые новообращенные выражали даже открытую враждебность. Сначала в Нали, а потом и в Айбамби наступило тревожное время. Для Чете все это явилось самой большой проблемой, с которой ему когда-либо приходилось сталкиваться. Он был уверен, что единственная возможность излечить тех, кто свернул с правильного пути, это крещение Святым Духом так, как это произошло в Пятидесятницу и описано в Деяниях. Этого нельзя было потребовать, это могло произойти только тогда, когда Господь посчитал бы это нужным. И такое могло произойти только с теми людьми, кто был готов принять такое крещение, кто был готов полностью отдать себя Господу, жертвовать и служить только Ему. Трудность заключалась еще и в другом. Между миссионерами были разногласия из-за того, что Чете не хотел и на йоту отказаться от своих стандартов простой веры, простого образа жизни и полностью пренебрегал своими личными желаниями и удобствами. Даже некоторые из членов комитета, находящегося в Лондоне, были не согласны со взглядами основателя миссии. Но он не собирался даже обсуждать какие-либо изменения в вере или организации. Итак, сражение шло на два фронта, пока Чете не пришел на совместную молитву в одну незабываемую ночь. Вокруг него собралось 8 миссионеров. Чете преследовал главную цель, когда предложил прочитать из послания к евреям главу 11 о героях веры. И какая это великолепная глава! Как они жертвовали собой, как чтил и благословил их Господь, каждого по-своему, и делая их благословением для других при их жизни.
Да и сегодня, сейчас, когда мы читаем, думаем и вместе молимся. Что это был за дух, который привел этих обычных людей к триумфальному концу? Святой Дух Господа! Вот что нам сегодня нужно! Даст ли нам Господь, как Он дал им? Да, да, да! Каковы условия? Господь дает всем тем, кто всего себя отдает Ему. Миссионеры стали обсуждать речь Чете. Тут дается только ее незначительная часть. И кто-то из них привел для сравнения ту жертву, которую приносит солдат, когда идет в атаку. Как лучше всего описать состояние духа такого человека? Один из миссионеров, сам бывший солдат, ответил. «Ну, сержант говорил об этом так. Томми наплевать, что с ним будет, когда он выполняет свой долг перед своим королем, своей страной, своим полком и перед собой». Некоторым людям покажется довольно странным, что данная фраза стала той искрой, которая полностью изменила ситуацию, но получилось именно так. Это был один из тех загадочных путей, которые, как поется в гимне, использует Господь для своих чудес. Чете встал, поднял руку и объявил во всеуслышание. «Вот что нам нужно в Айбамбе, и вот что нужно именно мне. Пока я прославляю Иисуса, мне все равно, что будет со мной». Все миссионеры один за другим дали такое же обещание Господу. И когда они это делали, их глаза горели новым энтузиазмом и новой решительностью бороться за Иисуса с удвоенной силой. Благословение, которое в ту ночь последовало за молитвой, распространилось во все концы в самые отдаленные миссионерские пункты и в туземные церкви, старые и новые. Какие только истории можно было бы рассказать о тех днях, хотя они скорее были связаны с обращением отдельных людей, а не с массовым обращением в веру. Надо сказать, что в последующие годы работа, которую с любовью выполнял Чете, потребовала много усилий от слабого здоровья миссионера. Туземцы должны иметь некоторые разделы Библии на своем языке. В провинции Айтури был язык кингвана. Он должен перевести как можно больше из Нового Завета на этот язык. Чете работал по 18 часов в сутки, начинал в 2 часа ночи и делал 4-часовой перерыв. Один из его товарищей, Джек Харрисон, печатал то, что он переводил. Наконец Чете закончил Новый Завет. Затем он перевел псалмы, за которыми последовали отрывки из притч. В результате такой напряженной работы у него начались сердечные приступы. И по совету врачей Чете пришлось принимать морфий для того, чтобы работать и проповедовать. К тому времени, когда здоровье Чете серьезно пошатнулось, в провинции Сейтури работали около 40 миссионеров. И все они были для Чете как свои собственные дети. Их любовь и заботливое отношение доставляли ему большую радость, так же, как и неожиданный приезд в Айбамби его жены Сциллы. Для встречи Сциллы собралось 2000 человек. Сцилла разговаривала с туземцами с помощью переводчика. Туземцы влюбились в маму Бвану и по многу раз слушали ее рассказ о том, как в Англии она ищет миссионеров для того, чтобы они ехали сюда, в Африку, и рассказывали об Иисусе. Туземцы говорили между собой о том, как должно быть тяжело Бване жить так долго вдали от такой чудесной жены. К тому времени в районе Айтури было построено несколько дорог с твердым покрытием, и в миссионерском пункте Айбамби появился автомобиль, который стал единственным средством передвижения для Чете. Казалось, силы оставили Сциллу, когда настало время прощаться. Она прошла к автомобилю, глядя прямо перед собой невидящим взглядом. С застывшим лицом она села в машину и уехала, не оглянувшись. Так в последний раз
супруги стады встретились друг с другом на этой земле. Через год после приезда в Айбамби Сцилла умерла. Спустя 2 года умер Чарльз. На его похоронах было более 1500 туземцев, в том числе 4 вождя – Катинаи, Авесси, Абайя и Симба. Джон Буньян сказал: «Тону ли я или плыву, поднимаясь ли в небо или спускаясь в преисподнюю, Господь Иисус, я рискую своей жизнью для Тебя». Это именно то, что большую часть своей жизни делал ЧТ, и сейчас он ушел за вознаграждением. Как наилучшим образом подытожить смысл и цель его жизни? Вероятно, лучше всего это сделать с помощью 4 строк, которые он часто любил повторять. Некоторые люди хотят жить около церквей, слушая перезвон колоколов. А я хочу жить у преисподней, спасая заблудших. Это действительно было свойственно ЧТ стаду. И еще 1 строчка. На этот раз из любимого Бваной «Послание к евреям», глава 11, которая очень подходит к нему. Это следующие слова. «Он и по смерти говорит еще». Рассказ об обращении в веру и о поразительном распространении всемирного евангелизационного похода в течение многих лет после смерти его основателя дает почти невероятное, но верное доказательство того, что свидетельство и личная жертва таких людей веры, как ЧТ Стад, будут приносить плоды всегда. Вот так замечательно закончилась наша история.

Сегодня вы прослушали заключительную часть. Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мои.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он ни делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него».

Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит пятая часть этого рассказа.
1: Молился об этом до самого дня отправки нашей дивизии на фронт. И в последний день перед отправкой к нам приехал офицер и предложил добровольцам идти в саперы. Понял, что это мой шанс. И вот я здесь. «Неисповедимы пути Господни!» — выдохнул Марк. Позже Марк узнал историю обращения Петра подробнее. Отлежав после ранения в госпитале, тот возвращался в часть вместе с однополчанином, которого звали Слава. На одной из станций они познакомились с пехотинцем по имени Леонид и решили сходить сфотографироваться на память перед отправкой на фронт. «Здесь есть отменный фотограф», — сказал Леня. «Правда, какой-то странный, все о Боге твердит, но карточки делает отличные и берет недорого». Сказано – сделано. На следующее утро, приведя себя в надлежащий вид, трое фронтовиков отправились к фотографу. «Доброе утро!» – приветствовал вошедших фотограф, сильный и рослый, по годам чуть старше Петра. Мужчина удобно расположился на высоком табурете рядом со своей камерой. «Снимок героев для любимых на память?» – улыбнулся он, не поднимаясь с табурета. «Что ж, проходите!» Его открытая и ясная улыбка излучала удивительное тепло. Это лицо навсегда осталось у Петра в памяти, настолько по-детски беззаботное, что не вязалось с окружающей нищетой и разрухой, с грохотом отправляющихся на фронт эшелонов. В ясных грустных глазах светилось то, что можно было назвать доброй стариковской мудростью. И это несоответствие чистой наивной улыбки молодого лица и мудрых всепонимающих глаз поражало. «Интересно, почему этот богомол не на фронте?» – пробормотал Леня. Его самого призвали, когда он собирался поступить в институт, и он был обижен на весь мир. Тем временем фотограф неловко по-стариковски поднялся и, с трудом переставляя ноги, стал показывать приятелям, где и как удобнее встать для снимка. «Извините, я сегодня тяжел на подъем. Ноги болят». «Отчего?» – осторожно поинтересовался Петр. «Костный туберкулез у меня». Так легко и непринужденно началось их знакомство. Затем Петр даже не запомнил, каким образом разговор зашел о Боге. Как увлеченно, с какой любовью и восхищением Степан, так звали фотографа, говорил о Христе. Ясно было видно – это его идеал, его любовь, его друг. Выросший в детдоме и никогда не слышавший о Боге, Петр в какой-то момент даже подумал, будто Иисус – односельчанин Степана. И лишь потом сообразил, о ком идет речь. Но чувство, что Христос живет со Степаном рядом, все равно не оставляло. Друзья пробыли у фотографа добрый час, вызвав всеобщее недовольство. Едва солдаты узнали о фотографе, к нему выстроилась целая очередь. Степан фотографировал и записывал адреса, чтобы потом, когда будут готовы снимки, отправить семьям. Он понимал, что, когда эти фотографии дойдут до пункта назначения, кто-то из солдат уже не будет в живых. И потому относился к работе предельно взыскательно. Кто знает, а вдруг это последняя фотография, и всем, кому только мог, говорил о Боге, о его любви. Так что в этот день побеседовать дольше не удалось. Леню отправили на фронт на следующий день, тогда как Петру пришлось ждать отправки еще 2 суток. И немалую часть этого времени он посвятил разговорам со Степаном, словно губка, впитывая каждое слово фотографа. Слишком много зла и жестокости видел Петр, и его сердце жадно внимало словам любви, мудрости и силы. «Что стоит за речами Степана?» — крутилось в голове. «Почему они так глубоко застревают в сознание, что спать не дают?» Степан поразил Петра не только образом мыслей, но и поступками. Зарабатывал фотограф баснословные по тем временам деньги. Ящик, куда он складывал выручку, в конце рабочего дня едва закрывался. «Не возражаешь, если я под разговор работу закончу?» – спросил Степан. «Конечно. А можно мне помочь?» «Помоги считать». И Степан принялся выгружать деньги из ящика. «Ты по стопкам раскладывай, а я дальше буду». Фотограф принялся считать, положив рядом с собой старую газету. Петр подсел рядом и принялся за работу. Через несколько минут он заметил, что Степан отсчитывает разные суммы и, завернув каждую в кусок газеты, подписывает на свертке имена или фамилии. «А это зачем?» – поинтересовался Петр. «Для разного. У тетки Марфы крыша прохудилась. Нужно подлатать. У Ивановых картошка кончилась. А у бабы Нюры пол прогнил. Ремонтировать срочно нужно. Много всякого». «Это что, ваши родственники?» «Нет. Просто в нашем местечке мужчин почти не осталось. Кто же о них позаботится?» «Так это чужие люди?» «Не чужие. Вместе живем, по соседству. Бог мне большой заработок дал. Думаю, как раз для того, чтобы позаботиться о них». Петр помог Степану закончить распределение денег, заметив, что и собственной семье он также подписал сверток. «А у вас-то семья какая?» «7 деток у меня, все мои помощники». Расставшись со Степаном, Петр много думал о Боге и однажды ночью впервые помолился. Их дивизия в это время ждала отправки на фронт. Дальнейшее Марк уже знал. С этого времени Марк с Петром часто ходили на задания вдвоем. В редкие спокойные часы они рассказывали друг другу о прошлой гражданской жизни. Правда, рассказывал больше Марк. Петр предпочитал спрашивать. Марк мечтал о времени, когда вновь увидит семью. А вот Петр, казалось, ничего не ждал. «Знаешь, иногда впору подумать, будто ты домой не очень рвешься», – заметил однажды Марк. «А где он, мой дом? Раньше я мечтал после победы остаться в армии, но теперь не хочу. Куда мне идти? Неужели у тебя родных нет? Может, и есть где, но я не знаю. Родители расстреляли. Дальняя родня где-то за границей. Сам в приюте вырос. Родителей моей жены тоже расстреляли. На границе, когда уехать хотели. За деньги да украшения какие-то. Да, многие потеряли жизнь, боясь потерять деньги. До чего же неразумно мы относимся к самому большому сокровищу?» Петр оперся спиной о камень и посмотрел на облака, медленно скользящие по синему небу. На войне я понял значение того, чего раньше не умел ценить – жизни. Слушай, не знаю, как ты к этому отнесешься, но приезжай после войны к нам, если, конечно, Бог даст выжить. Марк обронил это предложение, словно невзначай, не ожидая ответа сейчас. Кто знает, может быть, Петр все-таки надумает со временем. А может, махнет к себе, на Украину. Но Марку хотелось, чтобы этот парень был где-то рядом. Он умел в нужный момент оказываться под рукой и в то же время никогда не мешать. Так журчащий ручеек не молчит, а тишину подчеркивает. Многое в нем удивляло Марка. И во внешности. Сложение крепкое, а кисти маленькие, узкие, с тонкими пальцами. И в характере Петр не отличался особой смелостью, но в то же время был способен совершенно спокойно перебирать провода или вывинчивать взрыватель мины, зная, что каждую секунду она может рвануть. Молчуном не был, но говорил всегда скупо, в меру. Даже его отношение к Богу удивляло Марка. Петр словно отца родного встретил, с которым никогда надолго и не расставался. Марк не заметил в нем проявления первой любви, как часто называли восторг неофита в церкви, но и последующего охлаждения, как случается у многих, тоже не наступало. Петр будто встал на камень и начал жить спокойно и уверенно. Его любовь к Богу росла, размеренно, но неизменно. Однажды вечером часть облетела новость. Ленинград в блокаде. Марк очень волновался за родителей, Сашу и детей. Как они теперь? Письма он ждал только как чудо. Прошло уже 3 месяца, а от них не было ни строчки. И вдруг, в удивительно спокойный день, краткий миг такой редкой, на фронте полной тишины, эфемерной и хрупкой, потому что каждый понимает, что это ненадолго, и ждет новой атаки, почтальон протягивает ему конверт. Руки Марка задрожали. Неужели Саша все-таки эвакуировалась? Марк вскрыл конверт. Письмо было написано на потертой старой бумаге, скорым почерком. «Мой любимый муж и дорогой папа, у нас все в порядке, мы уже не в Ленинграде. Много раз мы убеждались, что даже самые тяжелые и грустные события любящим Бога ведут во благо. Живем мы в поселке в Ленинградской области, но адреса дать не можем, так как вскоре должны переехать. Ты удивлен, как мы оказались здесь? Опишу по порядку. В сентябре, числа точно не помню, навестили нас твои родители. Время было уже позднее. Я уговорила их остаться до утра. Они согласились. В 11 часов ночи в дверь постучали прикладами. После того, что со мной сделали, этот стук вызывает самые неприятные воспоминания. Я открыла. Люди в кожаных куртках приказали всем собраться. Они сказали, что враг близко, и такие, как мы, неблагонадежные, не могут оставаться здесь. Нам едва дали возможность одеться и взять теплые вещи и документы. Нас погнали за город, к какому-то поселку. В темноте мы даже не могли понять, куда идем. Напрасно твои родители уговаривали и убеждали этих людей. Отец кричал, что он коммунист и будет жаловаться. Ему пригрозили, что если не закроет рот, его заставят навсегда замолчать. Мы уговорили отца смириться. шли довольно долго по какому-то полю. Затем наши конвоиры повернули назад, предупредив, что если мы надумаем вернуться, нас расстреляют. Мы остались одни и должны были идти к краю этого поля. Ночь была холодная, моросил дождь. Дети шли молча, дрожа от холода, ведь я подняла их из теплой постели. Потом они немного согрелись от ходьбы, но вскоре устали. Это было страшно — идти в темноте неизвестно куда. Я шла и молилась. Понять происходящее было трудно. Я знала, что рядом идут твои родители, и проклинаю день, когда решили прийти к нам. Нетрудно было догадаться об этом, слыша их разговор. Вокруг было тихо, а, возможно, они хотели, чтобы я слышала. Не знаю. Но я была на грани отчаяния. Вновь и вновь задавала себе одни и те же вопросы. Почему мы? За что? Неужели мало было страданий? Та ночь казалась мне бесконечной, и дорога тоже. Мы пришли к поселку, стали стучаться в дома, но все уже спали. Да и кому мы нужны? Но потом в одном из домов нам открыли. Места для ночлега на всех не хватало, и хозяин сам сходил к соседу, договорился, чтобы он принял родителей. Мы знали, что утром должны снова тронуться в путь. Они-то нас отправят уже не в тыл, а в тюрьму. Хозяин оказался человеком добрым. Накормил детей молоком и хлебом. Мне тоже предложил, но я не могла проглотить ни кусочка. С рассветом мы отправились дальше. К счастью, нас подбросил грузовик, который привозил что-то в город и возвращался теперь пустым. Остановились в другом селе, а на следующий день узнали, что немецкие войска перекрыли всякое сообщение города с тылом. Началась блокада. Чем больше проходит времени, тем лучше осознаем, какую милость оказал нам Бог, выведя из Ленинграда. В сторону города каждый день летят самолеты. Такое чувство, что там уже камня на камне не осталось. Столько сбросили бомб. И это, похоже, еще не конец. Твои родители уже не возмущаются. И Надежда Серафимовна все чаще говорит, что только Бог мог чудесным образом, даже вопреки их желанию, спасти от голода и смерти, которые, наверное, царят в городе. В который раз повторяю, чудесно неисповедимы пути Господни. Наш адрес еще изменится. Те хозяева, у которых мы остановились, попросили нас найти другое жилье. Им тесно. Но я знаю, что Бог усмотрит все, как и раньше Он видел все наши нужды. Меня тревожит Андрей. Молись о нем. Он не хочет молиться с нами, предпочитает отсидеться с дедом. Мне тяжело это говорить, но Владимир Николаевич настраивает его против Бога и против нас. Однажды Андрей в запальчивости сказал мне: «Вы помешались на своем Боге! Мы могли бы сейчас спокойно и обеспеченно жить, если бы отец учился в институте, а не кинулся проповедовать. Из-за этого всю жизнь как нищие живем». Я могла только одно ответить. «Если бы не Бог, мы сейчас были бы в Ленинграде под бомбами». Не знаю, что отец ему наговорил, но вижу плоды этого, и мне больно. Молись о нас. На этом я заканчиваю. Напишу с нового адреса, как только представится возможность. Целую тебя, детки и твои родители. Отец приболел. Молись о его здоровье. Но больше всего о его душе. Его раздражает малейшее упоминание о Боге. Не знаю, почему он так упорен. У меня такое чувство, будто его что-то гнетет. И любые слова о Боге задевают больное место. Ждем тебя домой. Где бы этот дом ни оказался, возвращайся живым. Мы очень любим тебя. Твоя семья.

0: Марк читал со слезами. Затем он склонил колени и от души возблагодарил Бога за чудесное спасение его семьи и помолился о покаянии родителей. Потом, успокоившись, посмотрел штемпель на конверте. Саша отправила письмо всего через несколько дней после начала блокады, а Марк все это время тревожился за них и усиленно молился. Возможно, им очень нужны были его молитвы. Он еще раз убедился, что жить нужно по вере. Если бы он, поручив семью Богу, верил до конца, все эти дни жил бы спокойно. Ведь Бог всегда предупреждает, если что-то угрожает нашим родным, в такие моменты побуждая нас к молитве о них. Но все это время Бог не тревожил Марка. Он тревожил себя сам, основываясь на сообщениях о родном городе. Бог не посылает непосильных испытаний. Но как часто мы сами лишаем себя сил, необходимых для борьбы и труда, пренебрегая покоем, который дарует Бог. Марк вспомнил слова из Библии, сказанные Израилю. «Сила их – сидеть спокойно». И далее Бог говорит: «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша. Но вы не хотели и говорили: нет, мы на конях убежим. Зато и побежите. Мы на быстрых ускачем. Зато и преследующие вас будут быстры. Лишь остаток Израиля уцелеет, как знамя, как символ». Марк был благодарен, что Бог удержал его в положении хотя бы шаткого равновесия. У Марка не хватало веры и спокойствия не тревожиться о родных, но и предпринимать каких-то действий он не решился. Всеми силами он старался не позволять мыслям о плохом тревожить ум. И теперь молился, чтобы Бог крепче держал его в своей руке. Увидев Марка необычно взволнованным, Петр поинтересовался: «Что пишут? Что-то случилось?»
1: «Случилось! Чудо случилось!» Улыбаясь, ответил Марк и протянул другу письмо.
0: Петра письмо почему-то не очень обрадовало. Прочитав, он грустно сказал:
1: «Действительно чудо! Бог заботится о нас, и это здорово!
2: Почему же так грустно?»
1: «Да как-то не по себе стало. Всю жизнь мечтал, что кто-нибудь и мне будет писать вот такие письма. Дорогой, любимый. А сам даже жениться не рискнул. Уже на фронте понял, что всегда боялся прочных отношений. Хотя родителей я почти не помню, но после их смерти что-то поломалось внутри. Всегда казалось, если полюблю кого-нибудь, то обязательно потеряю. А я не хочу больше такой боли.
2: Но ведь ты теперь знаешь, что Бог в состоянии сохранить наше счастье.
1: Теперь да. И если доживу до победы, то, возможно, рискну полюбить кого-то. Но доживу ли?
2: Да что на тебя нашло? Ты же всегда был оптимистом.
1: Просто письмо твое навеяло. Пройдет.
2: Я уже начинаю жалеть, что показал его тебе.
1: Нет, хорошо, что я прочитал. Это заставит меня пересмотреть отношение к браку. Может, вернусь с войны?
0: Петр рассмеялся и чуть повеселел. С того дня прошло много времени.
2: Ко всеобщему удивлению, в 43-м году Сталин открыл церкви, чтобы люди могли молиться за победу. Никто из верующих и не догадывался, что это было одним из условий союзников по открытию Второго фронта. Советские войска, наконец, перешли в наступление. Теперь работы у саперов значительно прибавилось, и она стала опаснее. Одно дело минировать путь перед наступающим врагом, и совсем другое – искать и обезвреживать мины, им расставленные. –

Васомарк, а Петр просто молчал. Не всегда все получалось просто и гладко, но каждый раз им каким-то чудом удавалось возвращаться живыми и невредимыми. Обоих уже не раз награждали медалями и орденами, но командир не видел, чтобы они этому радовались. Вот когда возвращались живыми, то могли смеяться, как мальчишки, снимая стресс после опасной работы. «Совершенно ненормальные ребята», — говорил иногда командир. «Но они нам нужны». Их связывала настоящая дружба. Случайно встретившись, эти двое словно сроднились. Каждый помогал другому раскрыть лучшие стороны характера. И оба радовались, что Бог их свел.

Советские войска продолжали наступать. Ленинградская блокада давно уже была прорвана, а вскоре и снята. Родители Марка вернулись в родной город, хотя дом их оказался разрушен до основания. Саша осталась в деревне, ей некуда было идти. Их дом также разбомбили. Зато в деревне Саша оказалась нужна. Работала в маленькой швейной мастерской, выпускавшей военное обмундирование, и этим кормила семью. Часто ей приходилось задерживаться допоздна. Конечно, тяжело было осознавать, что дети предоставлены сами себе, но выбора не было. Заведующая не желала и слышать, чтобы кто-то ушел, не выполнив нормы. А норма была очень большой, даже для такой мастерицы, как Саша. Женщины, которые не могли работать так споро, и вовсе засиживались до полуночи. Сашина здоровье так и не восстановилось после побоев и потери ребенка. Она все больше слабела. Непосильная работа убивала ее. Но куда денешься? И каждый день она выходила на работу, выполняя положенную норму. Все мечтали об окончании войны, считая дни и ночи. Советские войска были уже на подступах к Берлину. Шел 45-й год. Однажды командир поручил Марку проверить небольшую железнодорожную станцию. Немцы поспешно отступали, однако заминировать станцию вполне могли. Слишком важной была эта ветка железной дороги. Марк попросил в помощники Петра. Но когда ему сообщили о задании, напарник побледнел. «Простите, я не могу, товарищ командир!» Задыхаясь, промолвил он. «Вы смеете ослушаться приказа?» «Никак нет, товарищ командир, но не уверен, что справлюсь». «Полно! Там, может, и не заминировано». «Простите, но у меня страх перед железнодорожной станцией. Мне трудно совладать с ним». «Советский солдат обязан преодолевать страх, рядовой Романенко. Отправляйтесь на станцию. Это приказ». «Есть». Взяв необходимое снаряжение, Марк с Петром осторожно тронулись к станции. Пока пробирались по городской улочке, Петр был совершенно спокоен. Но едва вышли на перрон, его начало лихорадить. «Что с тобой, Петя? Ты болен?» «Нет, все в порядке». «Какой там в порядке? Тебя же трясет! Страшно? Может, здесь останешься?» «Я тебя не оставлю. А со мной ничего. С детства такое, когда на

станцию захожу. Все ничего, только работник из меня никакой. Извини, постараюсь справиться. Ладно, потом поговорим. Марк быстро, но осторожно начал проверку станции. Сегодня из Петра действительно был плохой помощник. Он вздрагивал при любом звуке, всеми силами стараясь унять дрожь. Справились довольно быстро. Станция оказалась чиста. Возможно, немцы не успели заминировать или решили заминировать следующую, узловую. Вернувшись с задания, Марк осторожно спросил: «Что с тобой было?» «Объяснить не легче, чем справиться с этим. Подростком я несколько раз специально ходил на станцию, чтобы побороть этот страх, но так и не смог. Понимаешь, когда мне было 5 лет, на станции моих родителей расстреляли на моих глазах. С тех пор, если попадаю на какую-нибудь станцию, опять вижу их лежащими на насыпи, за вагоном. Будто и не было всех прожитых лет». Фух. Петр выдохнул, словно сбросил тяжесть с плеч. «Я никому не решался говорить об этом. Стыдно. Взрослый мужик, оттрясусь от страха, как ребенок». «Да, детские страхи самые сильные», — проговорил Марк задумчиво. «Послушай, твоя фамилия ведь Романенко?» «Вообще, в детстве я был Романов, но потом в детском доме одна из воспитательниц предложила поменять мне фамилию. С такой-то и под расстрел недолго было попасть. Скажи, а сестра старшая у тебя была?» «Была. Но, по-моему, она тоже умерла. Помню только, что когда папу расстреляли, сестра упала рядом со мной. Я и подумал, что ее тоже убило. Но когда подрос, сообразил, может, она просто сознание потеряла. Так хотелось, чтобы у меня хоть один родной человек был на земле. Только все поиски ни к чему не привели. Наверное, ее действительно убили». Петр смотрел перед собой, не желая высказывать всю боль, скопившуюся в душе. Он уже не плакал, только желваки на скулах играли. Слезы вместе с надеждами остались в детстве. На Марка он не смотрел, а стоило бы. Тот словно привидение увидел. «Как же я мог быть таким слепцом?» — подумал Марк. «И глаза ведь точь в точь Сашины. Не зря мне так легко с ним было, словно родного встретил». «Твою сестру звали Сашей?» «Стыдно, но я не помню ее имени. Может, потому и не смог найти. Но, по-моему, не Саша. Давно в детстве мне снилась мама, и она звала сестру, но это было какое-то не русское имя. Кажется, Сандра. Конечно, по-русски это звучало бы Саша. А почему ты спрашиваешь?» «Не исключено, что моя жена твоя сестра». «Что? Понимаешь, ее история в точности совпадает с твоей. Ей было 11, когда все это случилось, а ее брату Пете 5 лет. «Пете?» «Да». «Не может быть! А почему она меня не искала?» «Она искала Петю Романова.
Горько усмехнулся Марк. Невозможно! Не верю! Вернее, так хочется поверить!

Этой ночью они долго не спали. Марк рассказывал о своем знакомстве с Сашей, об их жизни, о том, какая она. На следующий день Марк использовал короткий отдых на переходе от этой маленькой станции к узловой, чтобы написать домой радостное письмо. Пусть Саша порадуется, что ее любимый младший братик жив. И если Бог позволит, они приедут вместе. В Сашиной жизни было так мало радости. На улице весна. Пусть она принесет и радость. 9 мая объявили о капитуляции Германии. Народ ликовал. Но для саперов оставалось еще много работы, поэтому Марка с Петром демобилизовали только в июле. День стоял солнечный. Поезд полз черепашьим шагом, и в вагонах было невыносимо жарко. Все старались оказаться у открытой двери. Ехали в товарных вагонах. Пассажирских не хватало. Каждый пытался устроиться как мог, а заодно и соседу помочь. Война научила людей терпимости. Наконец показался Ленинград. Солдаты с нетерпением всматривались в очертания домов, словно это могло ускорить их приближение. Марк знал, что Саша с детьми живет в пустующем доме в селе, расположенном в 30 километрах от города. Добираться туда предстояло сперва автобусом до окраины, а потом или пешком, или, если повезет, на попутках. Дорогу Марк помнил. В детстве он с родителями не раз бывал в этих местах. Вскинув на плечи вещмешки и скатки, Марк с Петром бодро зашагали по шоссе. «Столько дорог прошли, но ни одна не была такой приятной», — бросил Марк. «А у меня аж поджилки трясутся», — со смехом признался Петр. «Вдруг Саша скажет, что это ошибка, и я не ее брат. А я уже так привык к мысли, что мы с тобой родственники». «Обычно ты смелее», — рассмеялся Марк. «В любом случае, мы с тобой родня по духу, а это больше, чем кровное родство». «Ну, хотелось бы и кровное найти», — не унимался Петр. «Слишком долго я мечтал об этом». «Уверен, ты ее брат. Если вас рядом поставить, любой подтвердит, что похожи. Жаль, у меня даже ее фотографии нет. Саша говорила, что высылала, да письмо где-то потерялось. Но ничего, приятные неожиданности лучше неприятных. Сам убедишься в вашем сходстве. Твоими бы устами да мед бы пить». Петр явно нервничал. Их нагнал грузовик. Водитель, высунувшись из окна, прокричал: «Куда направляетесь, служивые?» И, услышав ответ, добавил: «Мне по дороге. Запрыгивай в кузов, довезу. Только останавливаться не могу. В раз мотор заглохнет. Прыгайте на ходу». «Спасибо!» Они ловко запрыгнули. На ходу было не так жарко, все-таки обдувал ветерок. Доехали довольно быстро, также на ходу спрыгнули и поблагодарили водителя. «Слава Богу! А то бы до полуночи топали!» Марк отряхнул брюки и расправил гимнастерку. Петр тоже привел себя в порядок. «Хорошо бы еще побриться. Да в вагоне вода была на вес золота, только для питья». «Не волнуйся, признает!» – пошутил Марк над другом. Они двинулись к ближайшему дому, чтобы спросить, где живет семья Савельевых.

0: Когда по радио сообщили о победе, у Саши словно тяжкий груз с души упал. Какая-то заведенная пружина внутри, заставлявшая всякий раз встречать почтальона напряженным взглядом, стала раскручиваться. На работе после праздничного дня оставили только гражданские заказы, а их было немного. Начальница ждала дальнейших распоряжений вышестоящего руководства. Рабочий день сократился. Работали до 6 часов. Это был тоже праздник. Оставалось только дождаться Марка. Но прошел месяц, за ним другой. Мужья соседок по селу, которым не пришли похоронки, уже вернулись. А его все не было. И писем от него не было уже несколько месяцев. Неужели что-то случилось? Почему никаких вестей? Саша успокаивала себя тем, что многие письма не доходят. Может, и Маркова потерялась? Дети каждый день спрашивали, когда же приедет папа, и все поглядывали в окно, на дорогу. Андрей ждал отца с некоторой опаской. В последнее время он доставлял матери много хлопот. Связался с не слишком хорошей компанией. Молиться отказывался даже за столом. Слушать о Боге не желал вовсе.
1: «Твой Бог – это выдумка для слабаков!» – выпалил он однажды.
0: «Очевидно, поэтому твой отец имеет 2 ордена за мужество», – ответила Саша, смутив такими словами сына. Саша много молилась об Андрее и плакала. Лиза молилась о брате вместе с мамой. Ей был непонятен его бунт. Ведь Бог столько сделал для них. Как можно быть таким неблагодарным? Впрочем, протестовал Андрей и против многого другого. Даже по дому стал помогать, только если мама заставляла. Чтобы он согласился посадить картошку в огороде, которую им выделили от мастерской, Саше после долгих и бесплодных уговоров пришлось сказать: «Отныне буду кормить тебя только тем, что сам заработаешь. Картошка из твоего рациона исключается. А потому, как уже 2 года мы питаемся почти одной картошкой, я не знаю, что ты будешь есть». И только после этого сын с ворчанием вместе со всеми отправился в огород. Вскоре предстоит 2-я прополка. Первую они делали вдвоем с Лизой, так и не дождавшись помощи от Андрея. Вряд ли он снизойдет к семейным нуждам и на этот раз. А ведь Сашины силы убывают с каждым днем. Несколько раз она уже была на грани обморока. Вся надежда на дочку. Большая часть работы легла теперь на нее. Что же будет, если Марк не вернется? Саша старалась не допускать этой мысли. Похоронки не было. Значит, жив. Даже если в плену, он вернется. Одно страшно. Говорят, всех, кто побывал в плену, сразу отправляют в лагеря. Саше казалось, что если такое случится, на этот раз она уже не доживет. Иногда ею овладевала бесконечная усталость. Хотелось покоя, радости, тишины. Саша чувствовала себя очень старой и уставшей от жизни. Мысль о вечности казалось пределом мечтаний. Но дети, они окажутся в приюте. Все, что угодно, только не это. Андрей-то уже почти взрослый, ему не так страшно. Но Лиза такая хрупкая и слабая. Только здесь, в деревне, на удивление подросла. Может, свежий воздух подействовал? А может, время пришло.
1: Лишь в те моменты, когда здешние верующие собирались где-нибудь, чтобы вместе помолиться и почитать Библию, эти мысли исчезали, и вновь хотелось жить. Тогда Саше верилось, что и в этой жизни будут еще минуты счастья, если бы только Марк был тут рядом.

0: Стоял жаркий июль. День казался бесконечным. Жара изматывала. На душе лежала тревога, будто что-то должно неминуемо случиться. А хорошее или плохое, Саша уже не могла понять. Малейшее волнение выбивало ее из колеи и лишало трудоспособности. Саша привычно преодолела непонятную тревогу, а с ней и слабость, и продолжала работать, как обычно. Но под конец трудового дня поймала себя на том, что уже несколько раз переделывает один и тот же шов. Тогда она отложила работу и направилась к заведующей. «Извините, не могли бы вы отпустить меня домой?» «Но до конца дня еще полчаса!» «Я плохо себя чувствую, а заказ успею доделать завтра». «Хорошо. Но завтра вы должны сдать работу вовремя, иначе придется высчитать из зарплаты». «Ладно. Идите, идите. Выглядите вы и впрямь неважно». Саша пошла домой. Ходить быстро она не могла уже давно, но сегодня спешила изо всех сил, сама не зная почему. Свернув на свою улицу, она увидела двоих солдат. Спросив что-то у соседки, они направились к ее дому. Саша хотела рвануться следом, но силы вдруг окончательно иссякли, так что пришлось присесть на обочине дороги. Через несколько минут дыхание выровнялось, ноги перестали предательски дрожать, и Саша медленно поднялась. Тем временем солдаты зашли в калитку. Навстречу им выбежала Лиза. Она повисла на шее того, что повыше, а затем, поговорив о чем-то, кинулась к другому. «Кто же это?» «Лиза, конечно, приветливая, открытая девочка, но бросаться на шею чужому мужчине?» Мысли вихрем проносились в голове, а ноги едва передвигались по дороге. И тут Лиза показала в ее сторону. Высокий, сорвавшись, побежал навстречу. «Марк!» Несколько секунд, и они уже стояли, обнявшись. Саша прижалась к плечу мужа и заплакала. «И почему это ты всегда встречаешь меня слезами, а не провожаешь?» «Хотя бы раз заплакала, провожая!» Смеясь, утешал Марк. «Я же приехал, целый и невредимый!» «Вижу!» Улыбаясь сквозь слезы, прошептала Саша. Голос отказывался ей служить. Подбежала Лиза. «Мама, смотри, с кем папа приехал! Это же дядя Петя, про которого ты рассказывала!» «Петя?» Марк испугался, что она упадет. «Ты что, письма моего не получала? От тебя уже несколько месяцев нет писем». «Не может быть! Я даже после победы отсылал письмо, что нас задержали». «Мы не получали». «Ужасно! А я думал, у вас что-то случилось, потому и не пишете». «Где Петя?» «Вон, около дома стоит». «Как ты его разыскал?» «На фронте встретились. Я же тебе писал, что брата по вере нашел, и воюем вместе». «Да, но почему он?» «Я узнал всю его историю в конце войны и сразу написал тебе».
1: «Чудеса!»
0: «Пойдем, познакомлю».
1: «Пойдем, только не так быстро, сил нет».
2: Вы прослушали пятую часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Павел и Варнава в Антиохии и Иконии. Прибыв в Малую Азию, в город Антиохию, Павел и Варнава нашли синагогу и в субботний день отправились туда. После чтения книги закона и книги пророков, старейшины синагоги, увидев чужестранцев, сказали им: «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите!» Павел встал и поведал собравшимся об Иисусе, рассказав о Его смерти и воскресении, через которое все люди получают прощение грехов и спасение. К концу проповеди некоторые из присутствующих иудеев покинули синагогу. При выходе из синагоги язычники просили Павла и в следующую субботу говорить им о Боге. Некоторые иудеи отнеслись к благой вести враждебно, другие же, наоборот, хотели узнать больше. В следующую субботу множество людей собралось, чтобы послушать проповедь миссионеров. Иудеи, увидев, что проповеди Павла и Варнавы имеют большой успех, вознегодовали и начали злословить их и чинить им препятствия. Тогда Павел и Варнава безбоязненно заявили иудейским начальникам: «Вам первым надлежало услышать Слово Божье, но так как вы отвергаете его и сами делаете себя недостойными вечной жизни, то мы обращаемся к язычникам, ибо заповедал нам Господь проповедовать благую весть во спасении людей даже в самых дальних уголках земли». Язычники, услышав это, обрадовались. Многие из них уверовали в Иисуса, и Слово Господне распространялось по всей стране. Иудеев раздражал успех проповеди Евангелия, и они возбудили знатных горожан против Павла и Варнавы. Те приказали миссионерам покинуть город, и Павел с Варнавой отправились в Иконию. Святой Дух наполнял их сердца радостью. В Иконии множество иудеев и язычников уверовали и приняли весть о спасении. Павел и Варнава оставались там долгое время, проповедуя народу. Но иудеи, которые не верили новому учению, возмущали народ, придумывая про Павла и Варнаву всяческие небылицы. Клевета возымела свое действие, и многие отвернулись от миссионеров. Вскоре иудеи и язычники объединились, чтобы избавиться от Павла и Варнавы. Они решили побить миссионеров камнями. Павел и Варнава, узнав об их замысле, ушли из Иконии и направились для проповеди Евангелия в Листру.

По прибытии в Листру Павел и Варнава увидели, что там много идолопоклонников, никогда не слышавших об истинном Боге. Миссионеры прямо на улице обратились с проповедью к народу. Говорили они на греческом языке, который был всем понятен. Среди слушавших находился человек, хромой от рождения. Павел увидел, что этот человек слушает с живым интересом и обладает достаточной верой, чтобы исцелиться. Тогда Павел громко сказал: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги свои прямо!» И человек этот встал и начал ходить. Народ пришел в изумление. Никто из них не видел ничего подобного. Они обступили миссионеров, разглядывая их и обсуждая чудесное исцеление. Народ думал, что Павел и Варнава – это боги, сошедшие к ним в образе человеческом. Возбуждение толпы возрастало, и вскоре Павел и Варнава увидели языческого жреца, ведущего жертвенного вола и несущего венки из цветов. Такие дары эти люди приносили своим греческим богам – Зевсу и Гермию. Миссионеры поняли, что окружавшие их язычники решили совершить жертвоприношение. Варнаву они называли Зевсом, а Павла – Гермием, потому что он проповедовал. Павла и Варнаву охватил ужас. Разорвав на себе одежды, они бросились в толпу, восклицая: «Мужи, что вы делаете? Мы такие же люди и принесли вам благую весть, чтобы вы отвергли идолов и обратились к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них. Он посылает нам дождь с небес и времена плодоносные». Павел и Варнава с трудом убедили народ не приносить им жертв. Хотя жители тех мест понимали греческий язык, на котором говорил Павел, их разум был не в состоянии постичь смысл услышанного и познать истинного Бога. Но нашлись люди, понявшие благую весть и принявшие ее с радостью. Весть о том, что Павел и Варнава проповедуют в Листре о Христе, дошла до Иконии. Иудеи сразу же направили в Листру своих людей, чтобы они распространили ложные слухи о миссионерах. Настроив толпу против Павла и Варнавы, эти негодные люди схватили Павла и побили его камнями. Думая, что он мертв, они бросили его окровавленное тело за пределами города и разошлись по домам. Верующие в страхе и скорби собрались вокруг Павла. Но вот они заметили, что Павел пошевелился. Вскоре он поднялся, встал и пошел вместе с ними в город. Уже на следующий день Павел и Варнава отправились в Дервию, где они бесстрашно проповедовали Евангелие. И многие люди там обратились к Богу. Проведя некоторое время в Дервии, миссионеры направились домой, останавливаясь по дороге в местах, которые они посещали ранее, чтобы повидаться с христианами и ободрить их. Наконец они добрались до той церкви в Антиохии, которая послала их с миссией. Когда все собрались, Павел и Варнава рассказали о том, что они совершили с Божьей помощью во время своего миссионерского путешествия. Христианам было очень радостно услышать столь добрые вести.

Дорогие ребята, сегодня мне хочется поговорить с вами о прощении наших врагов, о снисхождении к их поступкам и о приобретении их бессмертных душ для Христа. Когда мы показываем добрый пример своим поведением, своими словами и делами, то не сомневайтесь, мы участвуем в деле построения Церкви Иисуса Христа. Мы приобретаем бессмертные души для Его вечного Царства. Давайте вместе послушаем рассказ «Маленький миссионер». Артём шёл из школы очень радостный. Сегодня закончились занятия, а папа обещал отвезти его на каникулы в деревню к бабушке. Это была заветная мечта мальчика. Он любил ловить рыбу, собирать грибы, ягоды, а также очень любил купаться в озере. Гостить у бабушки Артёму было просто за счастье. Его бабушка жила возле леса и прекрасного озера. Но недалеко от её дома находился дом Саши. Это немножко огорчало, так как этот мальчик был забиякой. Артём рос в христианской семье, а у соседа родители были алкоголики. С Сашей никто не хотел дружить, и от этого он становился ещё более задирчивым. Его часто избивали родители, когда напивались, и поэтому Саша нередко ходил с синяками или с распухшей губой. На следующее утро Артём с родителями поехал в деревню. У него ещё были маленькие братик и сестрёнка. Они так дружно жили, что, узнав, что старший брат останется у бабушки, Алинка и Паша очень приуныли. Вскоре они подъехали к деревне. По обе стороны дороги были луга, на которых паслись коровы, овцы и лошади. А вот и озеро, лес, а за ними и бабушкин дом. Это место было как живописная картина. Первый день Артём провёл с семьёй. Всем было так весело, но вечером родители с Пашей и Алиной уехали домой. Мальчик остался с дедушкой и бабушкой. Почитав Библию, помолившись и пожелав всем спокойной ночи, Артём сладко уснул. Но назойливые мухи разбудили его, и он лежал и мечтал, как же провести завтрашний день. Вдруг мальчика осенила мысль: «А что, если мне подружиться с Сашей и рассказать ему об Иисусе Христе?» Артём решил, что пойдёт на рыбалку и позовёт с собой соседского мальчика. И с этой замечательной идеей он снова уснул. Утром Артём встал рано, умылся, оделся, покушал, но не забыл попросить у Бога помощи осуществить свой план. Выйдя из дома, он взял удочки, червячков и ведро. Взяв всё необходимое для рыбалки, мальчик направился к Саше. Сашин двор выглядел как захолустье. Забора не было, дом не красили лет 10, некоторые окна были выбиты и заколочены досками, во дворе валялся различный хлам, росла высокая трава и одиноко торчало несколько полузасохших деревьев. Когда Артём вошёл во двор, ему стало так жутко, но он подошёл к дому и постучал в дверь. На стук вышел пьяный мужчина. И на просьбу Артёма позвать Сашу он ответил, что его нет дома, и сказал, чтобы мальчик побыстрее удалился. Когда Артём разговаривал с Сашиным отцом, сам Саша лежал неподалёку в траве и всё слышал. Выйдя со двора, Артём медленно пошёл к озеру, размышляя, куда же мог деться в такую рань соседский мальчик. Он и не подозревал, что за ним следят зоркие глаза Саши и что кто-то крадётся вслед за ним. Подойдя к озеру, Артём спустился вниз и закинул удочки. Рыба клевала просто великолепно.
Но счастье от удачного лова продлилось совсем недолго. Вдруг сверху начали лететь камни и падать возле поплавка, распугивая всю рыбу. Артём оглянулся и увидел Сашу. Его лицо было таким счастливым от удовольствия. Увидев, что рыбак смотрит на него, проказник быстро спрятался, но Артём увидел на его лице свежепоставленный синяк. Саша заполучил его сегодня утром от папы и был выгнан из дома, поэтому он так рано и оказался на улице. Рыба была распугана, и ничего не оставалось, как пойти домой к бабушке. Так длилось несколько дней. Артём звал Сашу на рыбалку, а тот отказывался, но шёл вслед за ним тайком. Как только юный рыболов закидывал удочки, сразу возле поплавка начинали приводняться камни, груды песка и земля. Мальчик был просто в отчаянии. Ему уже так надоела такая ловля. Саша все время ему мешал. Придя домой, Артём решил поиграть мячиком. Он взял мел, нарисовал на заборе ворота и начал забивать голы. Тут его позвала бабушка, чтобы он принес картошку. Спустя 10 минут Артём возвратился и, увидя проходящего мимо Сашу, позвал его поиграть с ним. К великому удивлению мальчика Саша согласился. Он встал на ворота и ловко отбивал почти все мячи. Удар, и он стал роковым для мячика. Вратарь отпрыгнул, а мячик повис на заборе, как бы приклеился. Саша смотрел на все это невинными глазами. Артём подошел к забору и посмотрел на мяч. Мяч висел на гвозде. Этого гвоздя не было, когда мальчик рисовал ворота. Артём посмотрел с укором на соседа, но ничего не сказал. Он смирился. Смирился и с этим, хотя этот красивый кожаный мяч папа подарил ему на день рождения. На следующий день Артём проснулся в хорошем настроении, ведь скоро к нему должны приехать родители с Пашей и Алиной. Дедушка дал внуку корзиночку и попросил сходить в лес за грибами. Как обычно, мальчик пошел к Саше. Тот сидел на бревне, и его лицо выражало раскаяние. Артём подошел, положил руку ему на плечо и сказал, что прощает его, и предложил пойти вместе за грибами. Но Саша сидел неподвижно и по-прежнему молчал. Артём, пожав плечами, пошел сам. Он и не мог подумать, что у соседского мальчика было притворное выражение лица, чтобы Артём даже не заподозрил, что ему готовится новый сюрприз. Войдя в лес, мальчик быстро насобирал грибов и хотел было уже идти назад, но невдалеке увидел еще несколько привлекательных шляпок. Он поспешно направился к грибам, однако едва прошел несколько метров, как его нога вдруг за что-то зацепилась, и Артём упал на землю, помяв половину собранного урожая, высыпавшегося во время падения. Целых грибов осталось совсем немного. Встав с земли, мальчик посмотрел, за что же это он зацепился. Оказалось, что между деревьями была протянута веревка. Ее не было видно, потому что в этом месте росла трава. Артём не был уверен, что это был новый Сашин сюрприз, поэтому, собрав оставшиеся целые грибы, он пошел по направлению к тропинке, которая вела к деревне. Ему пришлось пробираться через высокую траву, но не прошел он и нескольких метров, как снова зацепился,
и снова распластался на земле, окончательно помяв остальные грибы. Теперь уже не осталось и доли сомнения, что это было Сашиных рук дело. Этих сюрпризов в лесу было около 10. Они находились в совершенно разных местах. Артём решил насобирать немного грибов и пойти домой, а потом незаметно пройти к лесу за ягодами. Так он и сделал. Придя домой, мальчик поставил корзинку и взял ведро. Незаметно вышел со двора и огородами тихонечко пошел в лес. Вскоре он насобирал целое ведро ягод и уже шел довольный домой. Проходя мимо озера, Артём решил искупаться. Он оглянулся по сторонам, поблизости никого не было. Подойдя к кустам и тщательно спрятав ведёрко, мальчик пошел купаться. Наплававшись вдоволь, он вышел из воды, оделся и направился за ведром. Каково же было его удивление, когда ведро оказалось пустым! Но не совсем. В ведре лежала записка и 10 рублей. Записка гласила следующее. «Уважаемый Артём Петрович, извините, что купил ваши ягоды без вашего присутствия. Благодарю вас за товар. Александр». У Артёма уже закончилось терпение, но, взяв ведро, он пошел домой очень разочарованный. Ему уже порядком надоели все эти Сашины выходки. На полпути Артём встретил этого проказника. Он спокойненько, никуда не спеша, ел ягоды, которые держал в целлофановом пакетике. Эти ягоды он честно купил за 10 рублей. Когда они поравнялись, Саша встал, положил ягоды на землю, подошел к Артёму и заглянул к нему в ведро. «Ох, и лентяй же ты! Даже полведра не насобирал, даже ягодки ни одной не нашел», — сказал Саша. «Боже, помоги мне все это вынести, все эти испытания!» — помолился про себя Артём и пошел дальше. Вернувшись домой, мальчик быстренько поставил ведро и, не поужинав, лег спать. Проспал он до обеда следующего дня. Проснувшись, Артём встал и попросил у Бога помощи покорить сердце Саши. Выйдя во двор, он помог дедушке пилить дрова. Он был рад, что у него есть дедушка и бабушка, и он может им помогать. Рассказав дедушке, что произошло за последние несколько дней, он попросил разрешения пойти на озеро и покататься на лодке. Получив разрешение и благословение дедушки, Артём вышел со двора и решил зайти за Сашей. Мальчик знал, что если не зайти к нему и не позвать его, то он сам пойдет, и тогда ему будет еще хуже. Саша был во дворе. Он согласился пойти с Артёмом поплавать на лодках, но по дороге к озеру был очень задумчив. Придя к воде, они сели в лодки и поплыли. Немножко отплыв от берега, Саша резко подплыл к лодке Артёма. Он так захотел её перевернуть, но вдруг его лодка перевернулась из-за того, что Саша сильно наклонился, и он оказался в воде, хотя не умел плавать, и поэтому он стал резко погружаться, потом всплывал, потом опять погружался. Но на помощь подоспел Артём. Он прыгнул в воду и помог Саше добраться до берега. Когда они почувствовали под ногами землю, Артём поплыл за лодками. Вскоре он вернулся. Оба мальчика молчали. Первым тишину прервал Артём. «Знаешь пословицу? Кто роет яму другому, тот сам в нее попадет. К тебе она очень подходит».
Но Саша завёл разговор совсем о другом. «А почему ты терпишь все мои выходки?» «Потому что так Иисус учит», — ответил мальчик. «А ты можешь мне о нем рассказать?» — попросил Саша. «Конечно же могу», — с радостью в голосе согласился Артем. Они сняли с себя мокрую одежду, повесили сушиться, а сами сели поудобней, и Артем начал рассказывать об Иисусе Христе. Солнце клонилось к закату, и в этот теплый летний вечер еще одна заблудшая грешная душа познала своего Творца. Да, этим грешником был именно Саша. Он здесь, возле озера, просил у Бога прощения за все свои грехи. Таким образом, Артём стал миссионером, а в это время ангелы на небе радовались, что еще один грешник нашел Бога. На следующий день к Артёму приехал папа. Он привез не очень хорошую новость. Мальчику нужно было ехать домой, так как его братик Паша заболел, и надо было за ним смотреть, когда мама с папой пойдут на работу. Артём пошел попрощаться с Сашей. Теперь они расставались, как друзья. Примерно через год покаялись и Сашины родители. Артём и Саша стали лучшими друзьями, а их семьи тоже подружились. И теперь они тоже подружились.

0: этой любви. Давайте всегда будем маленькими миссионерами, чтобы люди, окружающие нас, видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
2: В Германии 16:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге Иеремии. Мы продолжаем рассуждать над сравнением, которое находится в 18 главе. Как вы помните, Иеремия по повелению Господа пошел в дом горшечника и увидел там следующую картину. Горшечник работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. А затем Иеремия возвещает нам слова Бога, который уподобляет свои отношения с людьми действием этого горшечника. «Господь может изготовить из нас любой сосуд, какой только пожелает, ведь мы для него только глина. Более того, без Бога мы можем оказаться ничем иным, кроме как глины. Без Его дыхания, дающего нам жизнь, мы попросту мертвы». Это подтверждается в Писании. Давайте вспомним послание апостола Павла к Ефесянам, глава 2, стих 1. Павел обращается к Ефесянам, но его слова относятся и к нам с вами. Он называет людей «мертвыми по преступлениям и грехам». Таков человек. А в 12 стихе той же главы Павел утверждает, что люди не имели надежды и были безбожники в мире. Такова глина на гончарном круге. А вот что пишет Павел римлянам в 5 главе стих 6. «Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». И мы с вами должны признать, что Бог наш владыка, а мы — глина. Мы умерли в преступлениях и грехах. Мы бессильны, тогда как Бог — горшечник, обладающий силой. Послушайте, что пишет апостол Павел в 16 стихе 9 главы послания к римлянам. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Этот Бог милует нас. А в предыдущем стихе послания к римлянам мы читаем такие слова. «Бог говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». На все воля Божья. И никто из нас без его согласия и желания

не имеет права на спасение. Моисей просил Бога о милости, и Бог ответил ему: «Да, я выслушаю тебя, но не потому, что ты Моисей, а потому, что я милостив». Вот почему Бог выслушал его. Бог не обязан никого спасать. Он свободен поступать, как хочет. Он праведен и свят. А этот мир грешен, и он мог бы вечно оставаться таким, поскольку никто не смеет оспаривать решение Бога. А теперь давайте рассмотрим другую сторону этой ситуации. Давайте поговорим о возможностях глины и о характере горшечника. Иеремия пишет: «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Бог не просто делает, что ему вздумается. У него есть определенный замысел. А что происходит с глиной? Она меняет свой облик, когда попадает на гончарный круг. А гончарный круг — это поток жизненных обстоятельств, который состоит не только из воскресных богослужений. Более того, я считаю, что самые важные решения мы принимаем не в церкви. Мы принимаем их в повседневной жизни, на работе, в школе, в цеху. Именно там горшечник работает над нами, работает с глиной. Именно там он работает с вами, друзья мои. Мы живем в мире, который кажется бессмысленным. Множество людей вообще не видит смысла в своей жизни, они запутались. Давайте на мгновение оторвем глаза от гончарного круга и посмотрим вокруг. За спиной горшечника на полке выставлены произведения искусства. Они прекрасны и сделаны из той же самой глины, которая лежит на кружале. Только эта глина уже имеет форму. Когда-то она была лишь бесформенной кучкой грязи. И что же с ней случилось? Гончарный круг начал вращаться. Этой безжизненной массы коснулась рука горшечника, и теперь на полке стоят замечательные сосуды. Я составлял радиопрограмму по книге Иеремии, когда мы с женой оказались в Форт-Мейерсе во Флориде. Мы сняли квартиру на несколько дней. Каждое утро мы завтракали дома. Я работал несколько часов над Иеремией, а потом мы ездили на острова собирать ракушки. И я сделал для себя одно открытие. Там этих ракушек буквально тысячи видов. Я даже представить себе не мог, что их так много. Бог сотворил великолепный мир. Моя жена купила книжку про моллюсков и определяла их виды. Сейчас я держу в руке маленькую ракушку. Она прекрасна. В то утро, когда я нашел ее, я как раз работал над беседой по 18 главе книги Иеремии, и я тогда подумал, что Господь через эту ракушку попытался мне кое-что сказать. Если Бог сотворил крохотное живое существо, моллюска, и окружил его такой чудесной раковиной, то насколько же важнее для великого Творца человек? Посмотрите снова на прекрасные произведения, стоящие на полках горшечника. Не смотрите на глину с пренебрежением. Я сожалею, что когда-то давно так плохо о ней отзывался. Ведь у глины есть два чудесных качества — прочность и податливость. И горшечнику нужна глина, причем именно она. Не сталь, не масло, не камень, но именно глина. Горшечник придает ей форму своими руками. Это его любимый материал, и Бог желает работать над глиной, то есть над людьми. Кто-то скажет: но здесь это сравнение уже не действует, ведь человек дальше от Бога, чем глина от горшечника. Я не согласен с этим. На самом деле, Бог гораздо ближе к человеку, чем горшечник к глине. Вот что я имею в виду. Глина на гончарном круге, на которую смотрел Иеремия, не имеет собственной воли. А мы имеем. Глина не может помогать горшечнику, а мы можем.
Я специально напомню вам здесь место из Бытия, где сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Физическое тело человека состоит из праха, но Бог вдохнул в него дух жизни, и человек стал живой душой. Сегодня у людей есть свобода воли, и они могут принимать решения. У глины воли нет, а у нас с вами есть воля, и мы можем сотрудничать с горшечником. И теперь, после столь долгих рассуждений, я хотел бы задать горшечнику вопрос. «Зачем ты положил меня на гончарный круг? Чего ты ждешь от меня? Почему ты продолжаешь работать со мной? Зачем ты работаешь со мной?» Я не хочу быть непочтительным, просто я хочу знать, зачем ты делаешь это, горшечник? Что тебе нужно? Итак, вслед за Иеремией мы возвращаемся в дом горшечника. Теперь следите за рассуждением очень внимательно. Читая книгу пророка, мы не открываем Божьего замысла, но узнаем замысел своей жизни. Я знаю, что у горшечника есть замысел, а это самое важное. Я наблюдаю за ним, он серьезен, он работает, он не играет с глиной. Это его ремесло. Он посвящает этой работе все свое время, таланты и способности. И снова обратите внимание на 3 и 4 стихи 18 главы Иеремии. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который делал горшечник из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». Друзья мои, это не игра в кошки-мышки. Горшечник делает сосуды не из прихоти, это не хобби, это его призвание. Он не развлекается, он знает, что делает. Бог не играет с нами, он не экспериментирует, у него есть замысел. И это так утешает меня, друзья мои. В прошлой беседе я сформулировал первый принцип, вытекающий из сделанного Иеремией сравнения. Этот принцип звучал следующим образом: «Бог — всемогущий владыка». А теперь я сформулирую вам второй великий принцип. У горшечника есть замысел. Я стою рядом с Иеремией и спрашиваю, что он собирается сделать. Иеремия отвечает мне: «Не знаю, давай посмотрим». Наблюдатель не может сказать, что делает горшечник, но у самого горшечника есть план, он знает, что делает. Глина же ничего не знает об этом замысле. Но однажды, друзья мои, мы все узнаем. Когда Бог помещает нас на гончарный круг обстоятельств, Он что-то хочет добиться. В 16-м псалме, стих 15, написано: «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Именно так и произойдет. Однажды я стану подобен Ему. В первом послании Иоанна, глава 3, стих 2 сказано: «Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Друзья мои, это будет прекрасное утро. Это будет новый день. Бог восстановит справедливость. А пока что мы можем быть уверены, что Он не из жестокости заставляет нас страдать. Однажды, в один славный день, мы поймем замысел горшечника, связанный с нами. Здесь мне хотелось бы также вспомнить, что пишет в послании к Ефесянам апостол Павел. Он начинает вторую главу с печальных слов, которые я уже цитировал, и называет нас «мертвыми по преступлениям и грехам нашим». Да, мы именно такие. Все мы такие, и я тоже такой. Но в 7 стихе Павел добавляет: «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». В будущем окажется, что мы представляем собой произведение искусства, выполненное великим художником.
мы покажем, что способен сделать великий горшечник из беспомощной глины. Он будет прославлен. И я не могу не восхищаться тому, как чудесно быть сосудом в руках мастера. В заключение давайте немного поговорим об удивительном и прекрасном характере горшечника. Заходя вместе с пророком Иеремией в его дом, я говорю Иеремии: «Этот горшечник кажется мне добрым человеком». «Да, он такой», — отвечает Иеремия. «Он не хочет нанести вред своей глине или отправить ее в отбросы. Он хочет, чтобы глина была податлива, потому что ему нужно сделать из нее кое-что очень полезное». Как же чуден этот горшечник, наш Бог! Если бы только я мог увидеть его. В Писании сказано, что я не могу видеть Бога. Но однажды Филипп, один из апостолов, задал вопрос, который хотел бы задать и я сам. Он попросил Иисуса показать ему Бога. А Господь ответил, что тот, кто видел Сына, видел и Отца. Друзья мои, давайте внимательно посмотрим на горшечника. Вот он вращает круг, вместе с которым вертится колесо обстоятельств. Посмотрите на его руки. Как умело, осторожно, внимательно и чутко касаются они глины. Но эти руки были пробиты гвоздями, и на них остались шрамы, и это еще не все. Я хочу прочитать вам отрывок из Евангелия от Матфея, глава 27, стихи с 3 по 10. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: „Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови“. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Меня поразили здесь два стиха. «Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня». Может быть, они сами не знали, что делают, когда называли этот участок землей крови, хотя я надеюсь, что они это все-таки понимали. Наш горшечник самый чудесный из всех. Он пролил свою кровь, чтобы получить возможность прийти на это поле, подобрать осколки и сделать из них новый сосуд на своем гончарном круге. На прошлой неделе я разговаривал с женщиной, которая пережила в жизни большую трагедию. Она все потеряла. Неужели Бог больше не возлагает на нее надежд? Неужели Он забывает о нас, когда мы терпим неудачу? Нет, друзья мои, это не так. Бог не забыл о нас. Горшечнику нужна глина. И Он уплатил за это поле своей кровью. Может быть, вспоминая свою жизнь, вы говорите: «Какой я неудачник! Богу от меня никакого прока!» Друзья мои, если вы позволите, то Бог будет работать даже с черепками сосудов. Ведь Он уже заплатил за вашу свободу. Вы сами ничего не можете сделать для Него. Я тоже не могу. Но Он может поместить нас на гончарный круг и придать нам правильную форму. Мы глина, а Он горшечник. Именно к такому выводу приходим мы, когда внимательно рассматриваем глубокое и точное сравнение, приведенное Иеремией в 18 главе. А оставшееся у нас сегодня время мы посвятим следующей, 19 главе.
В первом стихе этой главы Бог велит Иеремии купить у горшечника кувшин, причем взять с собой свидетелей, старейшин и священников. Во втором ее стихе Бог передает такое повеление. «И выйди в долину сынов Эномовых, которая у ворот Харшив, и провозгласи там слова, которые скажу тебе». Долина сыновей Эномовых — это то самое жуткое место, где приносили жертвоприношение Молоху. Бог осуждает свой народ за такое поведение в 4 и 5 стихах и обещает наказать людей. «За то, что они оставили меня, и чужим сделали место сие, и кадят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские. Наполнили место сие кровью невинных и устроили высоты Ваалу, чтобы сожигать сыновей своих огнем во всесожжение Ваалу, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило мне». Бог говорит, что из-за множества беззаконий народа иудейского долина Эннома прославляется как место убийств. Причем его обещание вполне конкретно и согласуется с ветхозаветной заповедью «Око за око». В долине Эномовой иудеи, перенявшие языческие ритуалы, приносили детей в жертву Молоху и Ваалу. И за это, как сказано в стихах с 6 по 9, Бог позволит врагам своего народа убивать там именно этих иудеев. Бог произносит устрашающий приговор жителям Иерусалима и велит Иеремии при свидетелях разбить глиняный кувшин. Послушайте стих 11. «И скажи им, так говорит Господь Саваоф: так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете по недостатку места для погребения». Вернувшись из долины Эном, Иеремия отправился во двор дома Господня и произнес там еще одно пророчество. Это было последнее слово Господа. Обратите внимание на стих 15. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Иеремия предостерегал, просил, уговаривал, но сердца людей были ожесточены. Глина сопротивлялась горшечнику слишком долго, а потому ее ожидала незавидная участь. Скоро должны были прийти враги, чтобы уничтожить Иерусалим. Когда Бог велел Иеремии отправиться в Тофет и разбить там кувшин, то он тем самым возвестил иудеям, что их ждет рабство. Последние представители народа Божьего, которые могли обратить людей на верный путь, умерли. Иосия, великий и благочестивый царь, погиб. После него правили Иоахаз и Иоаким. А теперь на престоле сидел Сидекия, последний царь Иудеи. Это был худший из правителей страны за всю ее историю. Именно во время его правления произошло вавилонское вторжение, которое предрекал Иеремия. Итак, друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. И сейчас я хотел бы еще раз напомнить вам, как достойно вел себя этот пророк. Когда он возвещал Слово Божье, он был стоек, силен и решителен. Хотя в жизни это был человек очень впечатлительный и нежный. Когда умер его любимый друг Иосия, Иеремия плакал, и это описывается в книге «Паралипоменон». Три царя-грешника, которые правили страной после смерти Иосии, не слушали пророчества Иеремии. На него не обращали внимания, его игнорировали, но пока еще не преследовали. А из 20 главы, которую мы будем читать в следующий раз, мы узнаем, как Иеремию впервые подвергли гонениям.
Итак, ждем вас на наших беседах по книгам Священного Писания и надеемся, что они помогут вам глубже вникнуть в содержание Слова Божьего. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2019 год.

0: Территория веры. Павел Минаев. Куда летим? Однажды я услышал по радио историю жизни Валентины Гризодубовой, знаменитой русской летчицы, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза. В 3,5 года она впервые поднялась в небо на хрупком аэроплане вместе с отцом. Это было в начале 20 века. В 14 лет юная Гризодубова совершила первый самостоятельный полет. Из яркой повести ее жизни меня особенно впечатлила одна фраза. «Она заболела небом». Священное Писание говорит, что мы все летим.
1: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89:10.
0: Куда летим? Согласно Библии, мы все летели в бездну, в погибель, в ад из-за многих наших грехов и нераскаянного сердца, из-за неверия в благодать, как горько пел об этом в одном из своих щемящих душу стихов Сергей Есенин. Но Бог-творец, любящий и милостивый, придумал удивительную спасательную операцию. В мир был послан Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос, который спас нас от неминуемой катастрофы, пожертвовав Своей жизнью. За нас и вместо нас Он претерпел лютую смерть, и через веру в Него, умершего и воскресшего, Бог останавливает наше падение в пропасть и разворачивает нас в сторону неба. Это и есть обращение. Однажды и я заболел небом. Тронула меня до слез, до боли, до трепета любовь и благодать нашего Господа ко мне, грешнику окаянному. Я поверил Христу Иисусу, принял Его спасительное Евангелие, крест и светлое победное воскресение. Я покаялся и обрел радость неизреченную, прощение грехов и жизнь вечную. И развернул меня Бог от моих погибельных путей, и я счастливый полетел в небо. Я до сих пор лечу. Полет мой продолжается более полувека, и я уверен, что долечу до аэродрома Царства Небесного. Не моими ничтожными заслугами, а великой благодатью Господа моего и Спасителя, ибо Он сохраняет для праведников спасение. А чем болеете вы?

0: Проза. Екатерина Сотник. Легко ли старикам с нами? Хоть бы немножко любви. Одно время я работала няней в приюте с традиционным названием «Добрый самарянин». С его обитателями у нас сложились хорошие отношения, и я продолжала навещать бабушек по выходным. В самой большой комнате жили 12 женщин. Однажды, раздав свои пирожки, я устроилась на кровати рядом с бабушкой Верой. С этого места я хорошо видела всех остальных, и мы вели тихую беседу. Я держала руку Веры Павловны в своих руках, легонько поглаживая. И вдруг моя подруга громко разрыдалась, немало меня испугав. Я стала ее обнимать, растерянно спрашивая, что же случилось. В нашей беседе не было же ничего такого, на мой взгляд, что могло бы ее ранить. Немного успокоившись, она сказала сквозь слезы: «У меня есть здесь все, что необходимо для нормальной жизни. Я всем довольна, пищей, теплом и врачами. Все хорошо. Только вот если бы хоть иногда родная душа за руку подержала, доброе слово сказала, тогда бы я знала, что живу не напрасно». Кто-то сеет, а кто-то жнет. В этом году, 8 марта, я провела в селе у своей 70-летней подруги. 2 года назад она похоронила младшего сына, 22 лет. Осталось еще 3. 1 с семьей живет в селе, а 2 в городе. Целый день ее глаза были мокрые. Целый день она ждала, что кто-нибудь из сыновей поздравит маму хотя бы по телефону. Когда она звонила, они не отвечали. После обеда все же поздравила от имени мужа и детей местная невестка. Она извинилась, муж на посевной. Городские не позвонили ни на 2-й день, ни на 3-й. «Но ведь видели же, что я звонила. А может, случилось что?» — сокрушалась моя подруга. Не выдержала я. Одиночество бабушки не отпускало мои мысли. Решила помочь. С одной из городских ее невесток я знакома около 10 лет. Милая, общительная, простая и добрая. Такое я ее знала, ведь несколько раз встречались, иногда созванивались. «Ты о чем?» — спросила она, когда я сказала, что хочу поговорить о матери ее мужа. В красивом голосе тут же зазвенела сталь. Я просто сказала, как мама ждала их звонка на праздник. «И как ты видишь эту ситуацию? В чужой семье легко наводить порядок. Что ж, поделись». Но прежде чем я успела сказать слово, я 5 минут слушала, насколько эта пожилая женщина достойна именно такого к ней отношения детей и внуков. Я сразу поняла, что приятельские отношения закончились. И, скорее всего, это последний наш разговор и мой последний шанс поделиться своим видением ситуации. Что оставалось делать, если не сказать то, ради чего я звонила? Я думаю, что в этой ситуации кто-то жнет, а кто-то сеет. От ее ответа мне стало холодно. И я почувствовала радость, что разговор у нас телефонный, и расстояние между нами 60 километров. Все, что она мне рассказала о свекрови и о ее отношении к детям, а потом и внукам, так сильно походило на то, что мы пережили с моей мамой. Они, как и мы, никогда не чувствовали любви. Постоянные подозрения и незаслуженные обвинения, настраивание детей друг против друга. Моя знакомая дала волю чувствам и излила мне боль 20-летнего замужества. Она получает то, что заслужила, жнет то, что сеяла. Причем здесь я? Я сею в своих детей любовь и нежность. Я работаю на износ, чтобы дети знали, мама любит их. Я всегда старалась исправить ее ошибки ради своих детей. И, конечно же, мои дети и внуки не забудут поздравить меня в праздник. А я смотрела в свое сердце. Проплывали картинки детства и юности, как в фильме. Вот я кричу маме: «Кто вас просил меня рожать, если вы не собирались любить меня, как нормальные матери?» Столько ума было у меня в 13 лет. Отдайте меня в интернат, чтобы я не портила вам нервы, как вы говорите». При этих воспоминаниях невольно вырывается вздох. «Прости меня, Господи». А потом в 15 лет я сбежала из дому. Слава Богу, что в город, на работу, а не куда-то еще. Мама оставалась виновницей моего несчастья ровно до 23 лет, до дня, в который я начала читать Новый Завет. Я поехала к маме и буквально упала на колени. «Мама, простите, спасибо, что подарили мне жизнь». Сейчас мама не видит и не ходит. Жила у нас 1.5 года, теперь у сестры. Когда захочет, может снова приехать. От памяти не уйти, но жить прошлым или будущим — выбор за нами. Когда мы помним зло, то рискуем убить себя тем, что храним в сердце. Как это не мудро! Ник Вуйчич, родившийся без рук и ног, сказал: «Я понял, у меня есть выбор — злиться на Бога за то, чего у меня нет, или благодарить Его за то, что у меня есть». Сегодня я бываю в интернате для женщин-инвалидов, которые с рождения принадлежат государству. И еще ни разу не услышала проклятий в адрес родителей, буквально выбросивших их. Но многие мечтают хотя бы раз в жизни увидеть родившую их биологическую маму. Спрашиваю, зачем? Отвечают, чтобы сказать ей спасибо за то, что родила меня, чтобы сказать, что люблю. И как бы мы ни любили своих детей, как бы педагогически правильно их ни воспитали, они все равно поступят с нами так, как мы поступаем с нашими родителями. Духовные законы Вселенной нам не остановить. Как давно вы говорили своей маме, что любите ее? Как давно благодарили свекровь за то, что она родила для вас любимого человека? Она назвала ее тетей. Во двор сельского приюта для одиноких стариков заехала дорогая машина. Женщина лет 50 выпорхнула с переднего сиденья и побежала в конторку, где ее уже ждали. Буквально через минуту вернулась и вытащила с заднего сиденья старушку, щебеча: «Тетенька, все будет хорошо, ты здесь будешь словно в раю». Бабушка медленно шла, опираясь на руку провожатой. Они скрылись в конторе. С сиденья водителя поднялся мужчина, нервно закурил, всем существом выражая негодование, даже злость. Рабочий, копавший клумбу, склонился на лопату и попытался утешить его. «Да вы не переживайте так, тете вашей здесь плохо не будет. Тут по-домашнему уютно и отношение доброе к людям». «Какая тетя?» Она 48 лет матерью была, а теперь вспомнила, дорогая женушка, что это ее тетя. Мужчина почти кричал, но не злость звучала в его голосе, а скорее боль, отчаяние. Поймав полный недоумение взгляд работника, мужчина объяснил: «Мать моей жены умерла, когда ей было 2 года. Младшая сестра матери ее удочерила. Из-за нее замуж не пошла, ради нее всю жизнь спину гнула, чтобы она, сиротка, 2 высших образования получила, по заграницам всю жизнь каталась. А теперь, когда мать заболела, она вдруг вспомнила, что не мать она ей. Это впервые жена ее тетей назвала. Стыдно ведь от матери избавиться. Впрочем, какая там совесть?» Мужчина отвернулся. Похоже, на глазах у него появились слезы. Прожила бабушка в приюте 9 дней. К пище она не прикоснулась, и голоса ее никто не услышал. Так и унесла с собой всю свою боль. Нянечки в приюте перешептывались, жалея старушку. Только рабочий, помня недавний разговор, искренне жалел не старушку, а ее дочь. Они не думают стареть. 2 пожилые женщины разговаривали о 3-й, своей подруге, которую забыли дети. Ну почему так? Ведь она душу свою без остатка вложила в них. Это потому, что они не думают, что к ним тоже придет старость и одиночество.
1: Точка зрения. Сергей Головин, Вячеслав Хачатурян. Дракон по-еврейски. Абсолютным рекордсменом по количеству упоминаний в Библии среди названий древних рептилий 29 раз в 12 книгах, а также, пожалуй, главным претендентом на право называться древнееврейским эквивалентом современного общего понятия динозавр, является фаннин. В переводных изданиях наиболее распространено написание «таннин», поскольку в латинской традиции звук, соответствующий греческой букве «тета», и воспроизводимый при письме диграфом «з» со временем трансформировался в «т». В славянском алфавите ему ранее соответствовала такая же буква «фита», впоследствии замененная на «ферт». Отсюда и происходит разночтение, как, скажем, в именах «Федор» и «Теодор», или «Дорофей» и «Доротея». Не забывая об альтернативном варианте написания этого слова, будем все же следовать транскрипции, принятой в славянских языках. Интересно отметить, что слово «фаннин» не только имеет общий корень со словом «левиафан», по всей видимости, особая, наиболее крупная разновидность фаннинов, но и этимологически связано с «фаэфниром», из скандинавского эпоса и «Афанком» из бретонских хроник. Интересно также, что из 5 подводных лодок класса «Долфин», состоящих на вооружении военно-морских сил Израиля, 3 носят упомянутые здесь названия библейских чудовищ – «Левиафан», «Танин» и «Рахав». Но это так, к слову. В «Септуагинте» древнегреческой версии Ветхого Завета «фаннин» всегда переводится как «дракон». Именно так его идентифицировали еврейские книжники III века до нашей эры. Современным же переводчикам Библии ныне не встречающийся в природе фаннин создал немало проблем. Так, уже в английском переводе короля Иакова, выполненном в 1611 году, то есть задолго до появления теории Дарвина, фаннин 22 раза был переведен как «дракон», но 3 раза как «змей», 3 раза как «кит» и 1 раз как «морское чудовище». В русском же синодальном переводе 1876 год современному активному распространению идей дарвинизма фаннин лишь 5 раз остается драконом. Неемия 2.13, Второзаконие 32.33, Псалмы 43.20, 90.13 и Иеремия 51.34. Четырежды становится змеем, 4 царств 18.4, Псалмы 73.13, Притчи 23.32, Исаии 27.1, трижды морским чудовищем, Иов 7.12, Исаии 27.1, Иезекииля 32.2, дважды крокодилом, Исаии 51.9 и Иезекииля 29.3, и большой великой рыбой, Бытие 1.21, Псалмы 148.7, и, наконец, один раз гиеной, Исаии 13.22. В остальных 11 случаях фаннины превратились в шакалов. Но до того, как эволюционные идеи завладели умами богословов, представления об одновременном существовании людей и драконов не вызывали проблем. Так, на тексты из книги пророка Иеремии Жан Кальвин приводит следующее толкование. «И будет Асор жилищем шакалов, в еврейском тексте фаннин, в греческом дракон, вечной пустыней, человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». 49.33. Комментарий. Пророки нередко упоминают, что земля, покинутая жителями, станет обителью драконов, и это куда печальнее, чем если бы земля оставалась пустой, потому что когда драконы следуют людям, это ужасно. Поэтому, дабы Божий суд произвел большее впечатление на чувства народа, пророки часто заявляют, что опустевшее место станет обителью драконов. «Пожирал меня и грыз меня, Навуходоносор, царь Вавилонский». «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня». 51.34. Комментарий. Это сравнение весьма уместно, потому что драконы поглощают животное целиком, и именно это подчеркивает пророк. И хотя сравнение точно не во всех деталях, оно верно в главном. Бог обрекает свой народ на поглощение, как если бы они были отданы зубам льва или медведя, или как будто они были жертвой дракона. Как видно, Кальвин не сомневался, что драконы – реальные животные. Из приводимых в Библии характеристик мы можем видеть, что бывают фанины как изгибающиеся, так и прямо бегущие. Некоторые из них живут в воде, некоторые в пустыне, некоторые любят заселять брошенные города, многие из них могут издавать громкие звуки, хрип, вой, рев, отдельные обладают хорошим обонянием. Существуют ядовитые разновидности фанинов, причем по силе их яд сравним с ядом аспидов. Неоднократно подразумевается, что фанины – это что-то мощное и устрашающее, кое-кто из них способен даже заглотнуть, а затем извергнуть человека. По-видимому, слово «фанин» обозначает представителей различных видов пресмыкающихся и таким образом действительно является наиболее точным древнееврейским эквивалентом как древнегреческого слова «дракон», так и современного «динозавр». В общей же сложности под разными названиями «бегемот», «левиафан», «раав», «сараф», «фанин» динозавры упомянуты более 50 раз в 14 книгах Ветхого Завета. Причем из текстов следует, что многие библейские авторы не только знали о существовании динозавров, но и видели их воочию.

Эссе. Надежда Орлова. Милосердие – поповское слово. Эпиграф. Любовь милосердствует. 1 Коринфянам 13:4. Будет милосерд к нищему и убогому. Псалмы 71:13. Фразу, вынесенную в заголовок, знает практически каждый, рожденный в СССР. Ее произносит герой культового фильма про милицию. Что ж, все правильно. В идеологии строителей коммунизма не было места такому понятию. Возглавлявшие страну эффективные менеджеры Ленин и сотоварищи не только милосердия не знали, но даже колебаний не испытывали, оказавшись на краю террористической бездны. Смело делали шаг вперед. И само слово «милосердие» перестало употребляться в официальной печати, на радио и даже в художественной литературе. Советский поэт Михаил Светлов, выступая перед коллегами на одном из многочисленных заседаний, сказал: «Простите меня, я жалею старушек, но это единственный мой недостаток». Я хорошо помню, сколько уроков литературы в 10 классе было посвящено роману Александра Фадеева «Разгром». Есть в этом произведении такой эпизод. Командир отряда и врач решают отравить раненого, который стал обузой. Из всех бойцов в ужас приходит один лишь красноармеец, который впоследствии стал предателем. Вот такой сюжет. Известный писатель Даниил Гранин в конце 80-х писал: «Я не знал истории, связанной с милосердием в России. Я знал только, что слово это исчезло из лексикона. Потому что исчезло само понятие милосердия. Его искоренили». Задуматься над этим его заставил трагический случай. Однажды на улице Гранин поскользнулся и упал, сильно поранившись. С трудом поднявшись, писатель брел по улицам родного Ленинграда. Толпа расступалась перед ним, стараясь не прикасаться к окровавленному человеку. Кто-то ухмылялся, кто-то испуганно ойкал, кто-то виновато отводил глаза. Даниилу Александровичу удалось добраться до дома и вызвать скорую. Далее, размышляя о милосердном отношении к ближнему, он вспоминал блокадный Ленинград и ту взаимопомощь, которую оказывали друг другу жители осажденного города. Большинство ленинградцев в тех неслыханных условиях, умирая от голода, не позволяло себе расчеловечиться. Да, оказывавшие помощь и сами были на волоске от смерти. Такие же обессиленные, такие же замерзшие. И звучал в статье закономерный вопрос: почему же тогда так, а в сытое и благополучное время иначе? Далее долгое рассуждение о том, как весь 20 век из советских людей вытравливали милосердие, доброту, сострадание, вытравливали плохие вожди и их приспешники. А сами люди, конечно, были хорошие. Но среди большого текста ответ все-таки есть. Незаметная фраза: «Таков был закон блокадной жизни. Ты должен помочь другому человеку, потому что завтра это может случиться с тобой». Одна моя знакомая всегда оказывает помощь бомжам и пьяницам, совсем опустившимся обитателям улиц. Подает сколько может из своей более чем скромной пенсии. Может вынести миску супа, если кто-то из городских бродяжек оказывается рядом с домом. Может отдать буханку хлеба, только что купленную, если совсем нет денег для подаяния. Конечно, все знакомые ее осуждают. «Ну что ты с ними нянчишься? Зачем тебе это надо? Они сами виноваты. Тебе самой есть нечего». Она лишь вздыхает и тихо отвечает тем, кто знает о ее боли: «А вдруг и Артура кто-нибудь вот так накормит?» Артур — это ее сын-алкоголик, много лет назад покинувший дом и неизвестно где бродивший. Она кормит не бомжей, она кормит сына. Жителям разваливающегося Союза, безусловно, памятна кампания по борьбе с пьянством. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев объявил о том, что в стране слишком много алкоголиков.
Поскольку все проблемы в государстве решаются исключительно запретительными мерами, то и в данном случае стали вырубать виноградники, подчас с ценнейшими сортами винограда, закрывать виноводочные магазины, ликвидировать ликероводочные заводы. Страна встала в безумные алкогольные очереди, порядок в которых не могли навести даже милиционеры. На заводах и фабриках, в колхозах и совхозах в спешном порядке организовывались добровольные общества трезвости. На экранах телевизоров замелькали репортажи о тех, кто осознал всю пагубность вредной привычки, отказался от нее и стал передовиком производства и примерным семьянином. Истинная причина такого переполоха в стране открылась мне 30 лет спустя. В далеком отрочестве была у меня любимая книга, остросюжетная, о любви и приключениях. Книга была библиотечная, но раз прочитав, я брала ее вновь и вновь. А вот теперь решила разыскать и купить, чтобы была в домашней библиотеке. Во время поисков узнала и про автора кое-что. Спасибо интернету. Оказывается, Евгений Максимович Титаренко жил в Воронеже, был талантливым писателем, на счету которого не одна повесть для детей и юношества. Однако у Евгения Максимовича были проблемы с алкоголем. После получения гонорара он уходил в долгий запой, а когда деньги заканчивались, вновь брался за перо и создавал еще одну увлекательную повесть. С началом антиалкогольной кампании Титаренко был помещен в психоневрологический диспансер, хотя никакой опасности для окружающих не представлял, да и ритм его жизни не менялся десятилетиями. Тихий, спивающийся интеллигент, живущий в мире книг и бутылок. Заботу о писателе проявил сам генеральный секретарь, поскольку Евгений Максимович приходился ему шуриным, а Раиса Максимовна, подсказавшая мужу идею антиалкогольной кампании, отчаянно спасала от пьянства родного брата. Милосердны ли люди? Милосердны. Не все и не всегда, но милосердны. Жалость в нас в первую очередь вызывают те, кто так или иначе связан эмоционально с нашей собственной судьбой, кто вызывает бурный отклик в нашем сердце. Конечно, и не имея родственников-бомжей, мы подаем милостыню нищим, но это скорее снисхождение, компенсация за наше благополучие. Бросил монетку в кружку, ладонь, шапку и пошел дальше, уже не помня уличного эпизода. Остановится и попытается что-то изменить, а не просто откупиться, лишь тот, у кого душа болит за родного человека, кто ранен в сердце. Бизнесмен, потерявший ребенка, создает приют для сирот. Знаменитый артист, у которого любимая жена умерла от рака, вкладывает деньги в исследование онкологических заболеваний. Политик, потерявший сына наркомана, основывает благотворительный фонд по борьбе с наркозависимостью. И это милосердие. Вы часто посещаете детские дома? Я знала семью, которая приходила туда еженедельно, поскольку не могла иметь ребенка. Вы часто бываете в хосписе? Моя подруга каждый отпуск проводит там,

любви к мечте. Мы милосердны из-за настоящей любви, поскольку только настоящая любовь совершает дела милосердия. А настоящая любовь, как и милосердие, поповское слово, то есть библейское, если перевести с советского на русский язык.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Сила Слова Божия. «Слово мое не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Книга пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. В Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган, есть расколовшаяся скала. Эта очень большая скала раскололась на две массивные части из-за выросшего в расщелине скалы дерева. Много лет тому назад в маленькую щель скалы попало семя дерева. Семя пустило росток, начало расти, и по мере того, как корень этого дерева стал проникать все глубже и глубже в скалу, она начала понемногу, а позже все больше и больше раскалываться. Расколовшиеся части скалы дерево по мере своего роста постепенно начало отодвигать в разные стороны. Семя это, как и всякое вообще семя, несло в себе жизнь. И эта жизнь обладала достаточной силой, чтобы разорвать скалу на части. Это только слабая иллюстрация того великого могущества, какое присуще Слову Божию. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божие есть живое семя, обладающее неописуемой жизненной силой. Какое семя сеется, такой и плод от него родится. А пшеницы – пшеница, от ржи – рожь, от овса – овес, и рожденное от плоти есть плоть. Так и Слово Божие, как семя духовное, доброе, небесное, святое, животворящее и посеяно в сердце человеческом, рождает человека подобным себе, то есть делать его духовным, добрым, небесным, святым, живым. Слово Божие освещает сокровенные тайники человеческой души, умиляет до слез, зажигает человеческое равнодушие священным огнем любви, исполняет готовностью повиноваться Божьей воле, располагает сердце к чистоте, побуждает к любви, влечет к святости, окрыляет душу никогда не увядающей надеждой. Будем же любить и исполнять Слово Божие, оно есть сила Божия.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Награда у финиша. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих.
2: Вот они, мои дорогие! Маша, выходи встречать внуков!» — крикнул дедушка в открытую калитку и бегом бросился навстречу выходящим из лесу путешественникам. Дедушкин дом был самым крайним на сельской улице, почти что около самой дубовой рощи. Он стоял среди зеленых яблонь, беленький, уютный, под черепичной крышей. Но что это за дворец возвышается рядом с ним во дворе?
3: «Это ваше», — довольно улыбаясь, объяснил дедушка. «Детям каждому по комнате, а маме с папой одна на двоих».
2: «Ух ты! Неужели это нам?» — не могли поверить своим глазам и ушам юные путешественники. Антошка, которого дедушка взял на руки вместе с рюкзаком, обнял дедушкину голову, поцеловал его в лоб и сказал:
4: «Вот, оказывается, как сильно любит нас дедушка! Он лучший дедушка в мире!»
1: Когда путешественники подошли к калитке дедушкиного двора, дети захлопали от восторга в ладони. За стеной нового дома они увидели турник и подвесные качели. Возле дверей дома красовалась круглая клумба, а рядом, на покрытом вышитой скатертью столике, бабушка уже ставила самовар, душистые пироги с маком и много другой вкусной еды.
2: «Подумать только! И это все для нас! Да, хорошая награда тем, кто достиг финиша!» — восторженно произнес Дима.
4: «А самая лучшая награда – быть вместе с нашими любимыми бабушкой и дедушкой!» — сказала Света, обнимая бабушку, которая до слез растрогалась от радости.
1: В небесном городе все приготовленное для людей будет восхитительным и прекрасным. Но больше всего нас будет радовать встреча с любимым Иисусом и Небесным Отцом.
5: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Итача, говори, Господи! Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин», автор Элизабет Джордж.

бабушкино сердце. И взяла Наимин дитя сие и была ему нянькою. Книга Руфь, 4 глава, 16 стих. За свою жизнь Наимин побывала и на вершине блаженства, и в глубокой и темной долине печали. Много лет назад, когда она покинула Вифлеем, она вышла отсюда с достатком, но вернулась с пустыми руками. В Моаве ее семья, состоявшая из 4 человек, разрослась, у нее появились 2 невестки. Но смерть трижды посетила их и забрала с собой дорогого сердцу Наимине мужа и 2 возлюбленных сыновей. Опечаленная и опустошенная, Наимин возвращалась в Вифлеем, и все казалось таким же горестным и бессмысленным. И она сказала: «Называйте меня Марой, что значит горечь». Но вославим Господа. Он не оставил Наимин в долине ее отчаяния, безнадежности и опустошенности. Бог благословил Наимин внуком, и она снова ощутила счастье. С какой радостью она должно быть, встретила тепло новой свежей любви и жизни, когда Бог начал выращивать в ней сердце бабушки. Младенец Овид стал первым внуком Наимине. Прошли 10 с тех пор, как она в последний раз держала на руках ребенка. Какое же значение имело для нее рождение Овида? Продолжение рода ее умершего супруга. У нее снова было кого любить после смерти собственных 2 сыновей. Это был ребенок, о котором она заботилась и которому служила как нянька. Сын, который мог позаботиться о Наимине, когда та состарилась. Он был отрадой и надеждой на будущее. Роль бабушки – это великая роль, предоставляемая Богом женщинам. Если вы разговариваете с какой-нибудь бабушкой, вам стоит приготовиться к множеству красочных историй и любимых фотографий. Но роль бабушки, кроме этого, дает любящей Бога женщине новые возможности, испытания, новую ответственность. Благочестивая бабушка посвящает свое сердце тем делам, которые перечислены ниже, и не только. Если вы бабушка, вы должны оправдать это высокое звание делом. А если нет, молитесь о собственной любимой бабушке. 1. Будьте примером благочестия. 2. Всегда, всегда, что бы ни случилось, любите родителей своих внуков. 3. Никогда не делите внуков на более любимых и менее любимых. И 4. Умейте общаться с каждым из своих внуков.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать творческий вечер с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Вера Сергеевна, меня, я думаю, многих присутствующих здесь интересует еще один вопрос. Это ваша семья. Вы могли бы немножко рассказать о вашем муже Стасе Николаевиче, о ваших детях, хотя бы немножко информации, чтобы мы знали, пожалуйста.
1: Ну вот первых двух мы оставили в Германии и потеряли, это так принято говорить, когда умирают дети. Они на небе с Господом. А четверо мы имеем рожденных в Америке. Когда мы приехали в 49-м году, первая дочь у нас родилась в 50-м, и так до 54-го года у нас, 57-го, у нас рождались дети, и Господь, взяв двоих, дал четверых. Это у него такая арифметика. Он никогда в долгу перед нами не бывает. Он, если кого-то, чего-то лишил, то он обязательно восполнит, и при том с лихвою. Он так это и сделал. Так что у нас три дочери и сын, и те первые две девочки тоже были. У нас только один сын из шести детей. Он вот сейчас с отцом, потому что я не хотела уезжать, оставлять моего Стаса Николаевича старенького. Ему 83 года, он плохо слышит, он не умеет готовить, у него болят ноги, ему трудно ходить. И он совершенно беспомощный, когда меня нет. Дней назад, может, неделю назад, я позже пришла с работы. Я работаю в миссии моего деда. Миссия существует. И я привезла немножко литературы, там на столе вам оставлю, чтобы вы почитали, посмотрели и подумали. Может быть, кто-нибудь, кого-то побудит Господь даже принять участие в помощи этой миссии. Я с 8 до 11 там работаю. В конторе наш директор хочет, чтобы я еще все-таки там бывала. И как чем-то помогать. Я бесплатный работник. Я миссии ни копейки не стою, поэтому это самые лучшие работники, которым платить не надо. И никогда я там ничего не брала, никаких денег. Много лет работала. И я пришла на час позже домой. Почему? Потому что пришла моя дочь, вторая по возрасту, и с двумя своими внучками. И она нам подарила панно очень красивое, которое она художница, нарисовала и не подписала. И она пришла подписать это панно, оценить какую-то там другую картину. Кто-то там повесил, нарисовал. И с этими девочками, говорит, мама, я иду в музей, и они уже уезжают в конце недели, пойдем с нами. А Стас Николаевич глухой, не отвечает телефон, я не могла его предупредить. И я приехала домой на час и 15 минут позже. И прошлую пятницу он стоял на тротуаре в слезах. Я заезжала машиной в наш драйвей, наш подъезд, и он стоял весь в слезах. И я говорю, Стасик, кто-нибудь был, пока меня не было? Он говорит, кто-то не был. Так что оставлять становится все труднее и труднее. Мы 61 год вместе. В этом месяце 61 год нашего брака. И, конечно, мы срослись в один организм, и я немножко на 3 копейки крепче, и поэтому и забочусь о доме, и о белье, и обо всем, и о гостях. А он еще в саду возится и много еще чего делает, пальцы немые, уши глухие. Одним словом, пришло время, о котором Екклезиаст сказал, нет мне удовольствия в этих днях. Вот, так что приехал как раз наш сын, который только каждый второй год приезжает. Он живет в Миннеаполисе. И он приехал как раз, вот я уехала, он сегодня приехал. И я благодарю Господа. Он сказал, мама, не волнуйся, езжай в свою поездку, я буду с папой. Он с женой приехал. И они будут, пока я возвращусь в четверг утром домой, потому что мы еще в другие церкви поедем. И сын мой с его женой побудут, и у меня три дочери там тоже в Санта-Барбаре, но все работают, но после работы придут и посмотрят на папу, как папа там себя ведет и что он ест. Вот, ну вот такая семья, девочки все верующие, все три. Сын был в молодости очень активным. Тоже был верующим. Сейчас, после высшего образования, набрался ума и стал, в кавычках, и говорит, что он стал агностик. Агностик – это значит «не знаю». Гностик – это «знаю», а агностик – это «не знаю». Это я стал неуверенным. Конечно, это трагедия, когда дети, которые уже знали Господа и тем более служили, ему вдруг впадают в такое вот… Конечно, дьявол не спит, естественно. И мы молимся усиленно. Мой Стас Николаевич особенно очень много молится. Вот сейчас сын приехал, так что помните это в молитвах. Он будет с ним говорить, будет напоминать ему, чтобы это все-таки проникло ему в сердце. И чтобы он возвратился, пока еще есть время. Потому что невозвращение, вы знаете, что означает. Вот. Так что это трагедия нашей семьи. А так, вот это вот то, что есть. Взрослые дочери, старшие уже бабушки, я прабабушка. Так что уже дети, маленьких детей уже давно, конечно, нет. Вот такая семья. Какой еще вопрос? Стас Николаевич был электронный техник, проработал 23 года в одной компании в Санта-Барбаре. Так что мы живем на пенсии. Я имею очень маленькую пенсию, он имеет чуть побольше. И на этом мы живем. Домик у нас выплаченный. Мы его купили в 69 году за 27 тысяч. Теперь 27 тысяч автомобили стоят. Даже паршивые. А хорошие в два раза больше. Вот. А в то время можно было купить еще дом, притом в Санта-Барбаре. Мама нам помогла, дала нам на задаток 5 тысяч, которые мы ей отплатили. У нас не было даже на задаток. Но мы его выплатили раньше, чем за 30 лет, за 17 лет. Мы живем в выплаченном доме на две пенсии. И нам вот так вот хватает. Мы очень довольны.
2: Слава Богу. Сегодня Стас Николаевич, и вы молитесь об обращении, или, скажем так, о возвращении.
1: Возвращении блудного
2: Евгения,
1: сына.
2: Да. А в свое время ведь именно мама вымолила, можно сказать, вас и ваших сестер.
1: Да.
2: Давайте послушаем о молитве. У дикого гуся, гучие крылья.

0: Вера Сергеевна, вот в ваших произведениях чувствуется мотив того, насколько мы немощны и слабы, если нет с нами Господа. И даже вот эти крылья молитвы, это Он нам их дает, это только от Него. Но если мы настолько слабы, то как тогда мы можем принести Ему достойную славу? Каким образом мы можем послужить Ему? Как быть достойными, как быть способными, чтобы
1: Он
0: сделать Его
1: способными. Служителями? Это вот мой девиз, который вы вначале читали. Он ищет верных, желающих Ему служить, и делает их способными. Я же вам сказала, мне было 20 лет, когда я уверовала, хотела Ему служить. Я понятия не имею, как, когда и чем я буду Ему служить. И Он сделал из меня то, что я стала Его служительницей. Это Его заслуга. Это никак не моя. У меня было только искреннее желание Ему послужить. И когда мы это желание изъявляем, Он делает нас способными и открывает двери и возможности для радиовещания. И я массу переводов сделала, духовной литературы, много книг и статей. Если вы «Наши дни» получаете газету, вы там видите мои статьи. Я до сих пор перевожу. Делаю много переводов, чтобы послужить нашему народу. Он мне дал знание еще одного языка. Ведь мы приехали из России с русским, украинским языком, приехали в Германию, выучили немецкий, освоили, писали, читали, говорили. Приехали в Америку, выучили английский. В такой степени, в такой мере, что я могла стать переводчиком духовной литературы. И фильмов, 10, 15 фильмов, Moody научных фильмов, кто видел? Moody Science Films. Это что же я переводила? Это все Господь. Это не я. Сама по себе я бы никогда ничего этого не могла бы сделать. Он давал силы, он давал время. У меня же семья и дети. Я досматривала маму мою. 11 лет вдову. Отец умер, она его на 11 лет пережила. И я ее досматривала на 2 дома. Она хотела быть в своем доме за углом от нас. Я ее дом убирала и свой убирала, и ее ей стирала, себе стирала, и на работу ходила. В это время в студии работала. Господь, это только Он. Не подумайте ни на одну секунду. Я самый обыкновенный рядовой человек. Такой, как вы все. Я ничего собой не представляю. Я не какая-то супервумен. Я абсолютно обыкновеннейший рядовой человек, предоставивший себя Господу, делай со мной то, что ты желаешь, то, что ты можешь. Он делает нас способными.
2: Вера Сергеевна, вы коснулись еще одной вот такой части вашей жизни, вашего служения, радиоработы. Могли бы немножко вы рассказать, вот тогда, когда все мы, наверное, были, жили в том Советском Союзе, и вы готовили эти радиопередачи, и они шли туда, на Советский Союз, что вы чувствовали, что вы думали, знали ли вы, что кто-то слушает вас, получали ли вы какую-то информацию, как была вот эта часть вашего служения?
1: Во-первых, Господь открыл дверь для этого служения. К нам, мы были в Голливуде в то время, в церкви, членами церкви в Голливуде, пришел американец, который выучил русский язык с акцентом. Пошел в UCLA, в университет, выучил наш язык для того, чтобы передавать Евангелие за железный занавес. Пришел в нашу славянскую церковь, русскую церковь, и искал помощи, потому что он понимал, что он говорит с акцентом и что ему трудно. Он грамотно так какую-то коротенькую проповедь с листочка прочитал, и потом обратился к нам, и к моим родителям, и ко мне. И мы почувствовали, что он, Господь нас призывает через этого человека помочь ему. Именно в радиовещании. У нас было знание языка, было знание Слова Божьего, была сравнительно хорошая дикция, и которую мы еще улучшили, потому что нам сказали, как по радио говорить, не проглатывать окончания, потому что вас глушат. Там заглушают вас, чтобы вы не проглатывали окончания, когда поете, когда говорите, чтобы каждое слово было четко слышно. Это еще нас этому тоже научили. И через него мы начали служить, мои родители и я. Трансмировое радио попросило для детей создать передачу. У меня никаких маленьких деток вокруг меня, поющих, говорящих, что-то там вякающих, не было. Я просто им давала Библию в упрощенном виде. Если кто слышал программу «Тетя Таня», это упрощенная Библия с рассказиками, со стихами. И я даже не говорила каким-то детским языком с ними, немножко упрощенным, без каких-то сложных там интеллигентных слов. Простыми словами, кое-что из Библии сложное, трудное выпускала. И за 3 года еженедельной программы я сделала программу для детей 8 до 12 лет, потому что я думала, в этом возрасте они уже могут серьезно принять решение и понять Евангелие, а не для самых этих трехлетних, двухлетних, а постарше детей. И сделала эту программу. Когда я ее закончила через 3 года, письма приходили очень плохо. КГБ не пропускало ничего ни на одну станцию. Мы 6 или 7 станций передавали со всех концов. И они не допускали. Но иногда что-то проникало, и я по радио на эти письма отвечала. И было письмо такого порядка, такого характера, что когда собираются у радиоприемника мамы со своими детьми, они приглашают соседок с их детьми, и иногда неверующих соседок. А Библии не было, поэтому упрощенная вот эта Библия как раз была им хороша. Но возник вопрос, надо создать что-то для женщин. Что братья с кафедры очень мало касаются наших чисто женских проблем, семейных там всяких и таких. И что-то надо создать для женщины. И это для меня был новый вызов. Господь бросает новый вызов. Значит, я создаю программу для женщин. Женщины Библии, женщины-миссионерки. Собрала биографии разных национальностей женщин-миссионерок, которых лично знала, о которых читала, кое-что перевела с немецкого, с английского. Еще 1 год, женщины-миссионерки и христианская семья. Все проблемы, какие есть в христианской семье. И это вышло теперь и в книжной форме, до сих пор существует на кассетах и дисках. Андрей Пац на 3 дисках имеет эту женскую передачу. Я надеюсь, он привез этот раз и предложит вам, чтобы женщины могли слушать. Теперь все на диски переносят. И на кассетах раньше было, и по радио я передавала. И, конечно, и стихи, и туда все шло, и рассказы, и материал нужно было находить. Ведь нужно было это найти, нужно было создать. И при этом, конечно, и семья, и все семейные заботы, и борщи, и прочие, и котлеты. Все это делается, между прочим. И стирать, и убирать, и полы мыть, и блины печь, и гостей принимать, и все это. Это только Бог. Это, никак невозможно для человека без его всемогущества, без его силы, которую он дает, и знания, которые он дает, и направление. Это вот эта целеустремленность. Дивный Господь, я хочу, чтобы я ушла отсюда с одним только чувством у вас, что он великий Бог, чтобы вы его прославили, чтобы я была здесь не потому, что я Вера Кушнир, тут какая-то великая птица. Нет. Он великий, у Веры Кушнир великий Бог, чтобы вы это не забыли, чтобы это было в вашей памяти, потому что я долго уже не буду на этой земле, мне много лет, чтобы вы это запомнили, что Бог делает великие дела с очень простыми людьми. Очень простыми.
0: Слава Ему за это. И я думаю, что это прекрасная возможность задуматься каждому, кто находится здесь, в особенности тем, кто еще не нашел свое жизненное призвание, кто еще не обнаружил свой дар, который Господь ему дал. Звучит еще одно стихотворение Веры Сергеевны. «Ты дал мне жизнь». Его прочтет Олеся Кондратьева.
3: Ты дал мне жизнь, и с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, а смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы — только стон и слезы. Моя любовь, как пена на волне. Мои дела — шипы лишь, а не розы. Я, слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываясь в дьявольских сетях, освобождаясь, снова в них впадаю, и снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения. И ты немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и, взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь, и в полноте ее нуждаться никогда не перестану. И совершенство дивное твое, как звезды с неба, оком лишь достану. В зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждении тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с большим терпением. Аминь.
1: Аминь. Спасибо. Когда Андрей снимал этот фильм, который он будет вам предлагать, он был у меня в доме, и зашла моя старшая дочь, Аня, ей 57 лет, и он ее спросил обо мне. И она сказала, для нас она была мама. Вот это все. Я была мама. И дети знали, что я ни в чем никогда их не было ущерба. Они ничего не потеряли от моего того, что я столько служила Господу. Значит, без ущерба семье. Нужно стараться это делать так, чтобы это было без ущерба семье. Они знают, что я мама, и теперь бабушка, и прабабушка. И эта роль тоже должна быть исполнена.

0: Крылатые песни нужны человеку. Крылатые чувства, крылатые мысли, чтоб он устремлялся не к низу, а кверху, в небесные дали, над звездные выси. Земля так прекрасна, она нас чарует полями, лесами, озерною гладью, но вечную жизнь только небо дарует, поэтому небо гораздо отрадней. Пусть мир обещает земли улучшение, устройство, порядок, отсутствие брани, не может он дать от греха избавления, а если грех будет, мир будет изранен. Красивые печальные песни земные, сердечные струны дрожат от их звуков, небесные ж песни для духа родные домой возвращают Адамовых внуков. От песен земных часто слезы струятся, тоска пробуждается, тянет куда-то, какие-то мысли и чувства роятся, и хочется мыслей и песен крылатых. Аминь.
1: Сейчас прозвучит песня на стихи Веры Сергеевны «Я люблю стариков». Ее, наверное, скорее было бы можно охарактеризовать не столько как ее произведение, а обращение к ней. Мне кажется, что слова из этой песни как нельзя лучше выражают наше отношение к ней и к тем людям, которые вместе с ней совершали дело Божье. Здесь можно вспомнить и Николая Водневского, и Родиона Березова, и Павла Рогозина, и уже упоминавшегося ранее нами брата Иоанна Марка Галустьяна.

0: что погаснут вот-вот. Я люблю стариков. Благослови Господь.
1: Я писала это, когда я была очень молодая. Я любила всегда старших людей, любила слушать их, любила учиться от них и молитвы их видеть, как они молятся.
0: А теперь сама
1: в этом возрасте.
2: Вы предвосхитили мой вопрос. У меня как раз было на сердце спросить, когда же вы написали это стихотворение?
1: Да, я посещала старушек, старичков в православном старческом доме в Лос-Анджелесе. Когда мои дети еще были маленькими, я не могла так много делать вне дома. Я посещала, и православный священник меня поблагодарил. Я только Евангелие им читала. Я им ничего не навязывала, я им не говорила, что они должны стать баптистами. Я считаю, что Слово Божие имеет силу больше моих слов. Его Слово сильнее. И читала им Евангелие. Он говорит, никто у нас в церкви этим не занимается. Хорошо, что вы ходите. Я была молоденькая, там еще 30 лет не было.
2: Поделитесь с нами еще тем, что Господь вам дает.
1: Я хочу пару стихотворений, на этом мое участие закончится. Во-первых, о том, что я смесь, как я уже вам сказала. Отец русский, мать еврейка. И вот у меня есть стихотворение «Смесь». Портландская группа меня просила его прочитать у них, так что завтра у них прочитаю. «Смешались во мне две различные крови. Славянская кровь от родного отца, еврейская кровь со славянской вровень от мамы влилась в зарождение яйца. И так с той поры два народа спокойно во мне уживаются, слившись в один. Когда я в России, мне сладко и больно. Когда я в Израиле, ой, вей, до глубин. В тех странах всегда пробуждаются струны на двух инструментах, совсем не сродни. В Израиле, там Черного моря буруны, в России рождение и детские дни. В Израиле причастность к Христу ощущаю, корнями касаясь священной земли. В России по детству в деревне скучаю, по веткам сирени, березкам вдали. Но медленно к жизни, к концу приближаясь, я поняла четко из Божьих слов, что сколько б народов во мне не смешалось, роднее Христова голгофская кровь. Она все народы в один соединила, создав уникальную новую смесь из тех, кого кровь на Голгофе омыла, из тех, кого тронула добрая весть. Пока ж по земле я ногами ступаю, две крови порой ощутимы во мне. Но я это чувство в себе заглушаю своей принадлежностью к Божьей семье.
2: Аминь.
1: И еще одно. Для тех в утешение, кого не так не чествуют и не празднуют, как некоторых. Вот. Потому что не все при жизни получают вот такую почесть, какой почему-то Господь позволил мне удостоиться. Это Он, только Он. Я слыхала, это правдивая история. Она называется «Еще не дома». Прослужив 20 лет в африканской стране, Божий воин домой возвращался. Ни к родителям, к детям, ни даже к жене он давно от всего отказался. Приближаясь с волнением к родимой земле, он узнал, что известная личность с ним плывет на борту, на одном корабле, и команде то не безразлично. Совпадением назвав непростой инцидент, расспрос...

0: С кем тут столько заботы? И услышал, здесь с нами плывет президент. Он из Африки едет с охоты. 3 недели провел он, стреляя зверей и снимая с них ценные шкуры. В Белый дом едет сам Теодор Рузвельт. Как же можно тут без процедуры? И, о диво, когда приближались к порту, там уже и оркестр, и знамена. Президента встречал караул на посту, и шумела толпа восхищенно. Опустил свою голову миссионер. Что-то больно под сердцем кольнуло. 20 лет прослужил я в далекой стране. Трап один был открыт президенту и мне. Только встреча меня обминула. И склонился Господь над душою слуги и шепнул: «Твое чувство знакомо. Здесь встречают одних и обходят других. Не грусти, есть обитель, где ценят своих. Ты ж не дома еще, ты не дома».
1: Знаете, многие с вершины своего жизненного опыта сегодня вглядываются в даль пройденных дорог и погружаются в мемуары. Но мне кажется, у вас совершенно иной настрой. О вас, можно сказать, течение совершило, веру сохранило, но готовится вот этот венец еще. Лейтмотивом вашего творчества является тема о будущей, грядущей жизни. Ведь настоящая жизнь только начинается, не так ли?
0: Конечно.
1: Какое практическое значение для вас имеет тема воскресений?
0: Это надежда наша, которой неверующий мир не имеет. Апостол Павел сказал: «Когда умирают у вас, не грустите, не плачьте, как те, которые не знают. Вы имеете надежду, вечную надежду». И говорит о восхищении церкви в этом контексте. Поэтому для нас воскресший Христос – это победа над грехом и смертью. Это то, что нас вообще соединило. Вот эта общая вера в эту победу, в то, что нас ожидает вечная жизнь с Ним, ведь это радость. Я не боюсь смерти, совершенно не боюсь. Мы боимся страданий, мы не хотим быть в тягость. Есть вещи, которых бы мы хотели избежать. Но радость – это то, что Христос воскрес, победил, воссел одесную Отца и ожидает нас всех. В доме Отца Моего обителей много. А если нет, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И там, где я, там и вы, чтобы были. Ну, где же такая надежда? Мир разве может дать такую надежду? Это же радость, это счастье, это сплошная благодарность и радость. И я не боюсь этого перехода. Я ожидаю этой встречи.
2: Христос

0: Аминь. Братья, кто написал композицию? Спасибо, брат Шпак. Благодарю вас. Я не знала, что вообще на это кто-то музыку написал. Спасибо.
1: Слава Богу. Христос воскрес, и мы однажды воскреснем, братья и сестры. Наш вечер был бы неполным, если бы мы сегодня еще не услышали невидимые руки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Исполнит Павел Жить.

0: Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Братья и сестры, это истина. Вот она посвятила с молодых лет жизнь свою Господу, Бог провел и отдала ее не лишь бы как, а так всецело. И Бог проявился в ней. Вы знаете, что мешает Богу проявиться в нас, во мне и у вас? Наша натура, наша неуступчивость, наше нежелание отдаться и упасть в эти руки Его. Трудно упасть, но надо в эти руки Бога живого. О ней можно сказать, как сказано Христом о той женщине: она сделала, что могла. Что могла, она делала. И передачи я от тети Тани слышал с детьми, и другие христианские передачи слышал тетю Веру. И многие из вас слышали там на родине. Вот эти простые, искренние, задушевные стихи, вот это простое проявление ее души. Я хочу от лица всех нас кратенький стишок, я не стал писать длинный, чтобы люди не разбежались, а кратенький хочу прочитать. «Пред нами скромность, простота, без пышности и чванства. Учась смирению у Христа, нашла суть христианства. Такой была, такая есть простая тетя Вера, и всем раскрыть благую весть всей жизни ее сфера. И озираясь на года, на встречи и разлуки, над нею были, есть всегда невидимые руки. Она их знала, и не раз беде ей помогали, и отирали слезы с глаз, на подвиг вдохновляли. Дожив до крепости большой, не сдалась пред годами, но с той же ревностью былой нас радует стихами. И все богаче и сильней стих сердца извлекает, и тот, кто шел по жизни с ней, слагать их помогает. И будет день, любви строка в небесный гимн вольется, из уст спасенных через века хвалою отзовется. Как в прошлой жизни и сейчас вы вся полна примера за все, что сделали для нас. Спасибо, тетя Вера».
1: Это действительно была вера в невидимые руки, поэтому благодарностью Господу за вас, за каждую поэтическую строчку, за каждое стихотворение от нашей церкви, да и от всех нас, примите, пожалуйста, вот эти цветы. Пускай Господь благословит вас. И, может быть, еще несколько слов пожелания всем нам, особенно молодым христианам. Несколько слов скажите пожелания.
2: Идите за Ним. Он стоит того. Уже сказал, вот брат старший пресвитер сейчас сказал, Он достоин. Достоин вашей жизни. Он умер за вас. Посвятите Ему свою жизнь. Рано посвятите. Я рано посвятила. Рано, и Господь использовал молодые и старые, все служите Ему, Он достоин. Ему единому слава. Ему единому слава. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Как-то я посещал одну старицу с вечерей Господней, и она мне спрашивает, хор пропел такой гимн, «Скорей домой, скорей домой». Говорит, вот вообще можно просить, чтобы Господь быстрее забрал? Господи, забери меня. Ну, чтобы где-то мне одной сестре звонила, она говорит, ну вообще это грех так просить. Вот. Я говорю, ну смотря какой мотив. Если ваше желание быть быстрее с Богом, это очень благословенное желание. Но если другой мотив, это может быть таким искушением. Или кто-то надоел, или кому-то я причиняю трудности и так далее. Помните, написано, что ожидающим и желающим дня оного. Да? Книга Откровения заканчивается словами «Се гряди, Господи!» И невеста говорит «Приди!» и так далее. Мы сегодня говорили в утреннем служении, Господь позволил напомнить о том, какое место в жизни людей имеет слезы, плач, почему Господь вообще оставил эту тему. Мы говорили о том, что она была в жизни пророков, апостолов, божьих людей. Бывает, что люди сталкиваются с тем, что ну, как-то нет сожаления, они привыкают к каким-то трудностям, проблемам. И бывает, что ну, нету слез. Люди по-разному выражают свои эмоции. Некоторые более на это открыты, некоторые нет. Мы говорили о некоторых причинах. И мы остановились на том, что нужно сделать, чтобы это исправить, чтобы человек был чутким, потому что это говорит о состоянии его сердца. И чуткость человека к проблемам, трудностям или к духовным падениям других людей – это черта нашего Господа. Иеремия 9 глава, 17 по 21 стихи. Вы знаете, иногда, чтобы сердце грешника растаяло, оно должно увидеть слезы на других глазах. И мы говорили, что слезы не нужно прятать. Посмотрите, что здесь сказано. «Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и из ресниц наших текла вода». В 9 главе Иеремия пишет, «Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены». И там дальше написано, «Итак, слушайте, женщины, слово Господа, да внимает ухо ваше слово уст, учите дочерей ваших их плачу и одна другую плачевным песням». Очень важно, чтобы люди умели так реагировать на и были примером, были чуткими к тому, что какие-то люди находятся в трудной ситуации, в падении, в греховном обременении каком-то. И как быть чутким, нужен пример переживающих людей. Я помню, в нашей церкви много лет назад на членском собрании было объявлено о падении одного служителя. Пресвитер объявил, это не просто так. Он объявил это со слезами. Я как сейчас помню этот момент, потому что он очень оставил такой, знаете, штрих на моем сердце. И когда он заплакал, объявляя это, вот вся церковь заплакала. Я заплакал, другие братья. Хотя было больно и где-то как-то, как мог так вот человек поступить. Но знаете, когда впереди нас или рядом с нами стоят люди, которые таким образом реагирует на падение других людей, это благодатно влияет на наши сердца. Это благодатно влияет на тех людей, которые находятся в таком состоянии. Вот вы просто сейчас подумайте, вы знаете таких людей, которые чутки к горю других и плачут о тех, кто упал. И вот Писание учит, нужно иногда позвать в свою жизнь таких людей, чтобы они были рядом, чтобы, как Писание говорит, смотря на их слезы, у вас полились слезы. Есть такое выражение, у меня нет человека, которому бы я мог в жилетку поплакаться. Знаете, вот сюда человек упирается и плачет, высказывает все, и он порой думает, ну кому же я могу доверить свою боль, этому скажешь, это же разнесет, все будут знать. Этот меня не поймет, ну, увы, увы, увы, и скажет, и слов утешения не получит. Но есть другой вопрос. А ко мне лично кто-то приходит поплакать? У меня есть вот эта жилетка, которая пропитана чьи-то слезами?
Очень часто сегодня зовут веселых людей в общении. Они популярны, с ними весело рядом быть. Но Писание учит, что лучше быть рядом с теми, кто чуток скорби других. И Иеремия жил во времена, когда было очень много пораженных людей. И он до того изливал свои вот слезы, у него лились, что они у него просто кончились. Иеремия 9.1, он молится Богу. Он понимал, что это важно. «О, кто даст голове моей воду, и глазам моим источники слез, я плакал бы день и ночь о пораженных дочерях народа моего». У него просто физически кончились слезы. Очень сложно проводить похоронные служения людей, которые, ну, непонятно, как они с Богом. Может быть, они давно не ходили на собрание. Может быть, они покаялись, потом начинали грешить. Может быть, они еще не покаялись. И приглашают. И знаете, смотришь в глаза этих людей, и видно, что они ожидают какую-то надежду, какое-то утешение. Я недавно разговаривал с одним служителем. Он когда-то жил в наших краях. Мы поддерживаем отношения. Он живет в другом штате. И он рассказал, что у них в церкви скоропостижно умер брат. Он подъехал к дому, и семья смотрит, ну, что-то долго не заходит. Пошли, ну, ему стало плохо, и он прямо в машине умер. Были конкретные факты, что он вел греховный образ жизни. И он говорит, меня зовет пресвитер и говорит, слушай, надо провести похороны. Я, говорит, думаю, ну что я скажу? Семья, дети, что я им скажу? Они же ждут от меня утешение. Я ему привел примеры из своей жизни, как мне приходилось совершать такие похороны. Я помню, была ситуация, и Франц Гергазович Тиссен, он всегда учил служителей, говорит, вы не имеете права выключать телефон. Вы не имеете права. Я так благодарен вот этому наставлению. И где-то в 2-3 часа ночи звонит одна сестра, она уже тоже в вечности. Говорит, вот мой сын, он попал в больницу, ему плохо, в смертельном состоянии. Он то ходил на собрание, то не ходил, то там с наркотиками был. И я поехал в эту больницу, и врач выходит, и начали его вести, тот он упал, мы уже его вместе по ступенькам, можно сказать, потащили в реанимацию. И он вот так на меня смотрит, и взгляда глаза молится, просит прощения, просит за него помолиться. Его увезли в реанимацию. Приехали родные, потом меня позвал врач и говорит, ты туда их подальше, говорит, уведи, чтобы они здесь не кричали, говорит, все, он уже в вечности. Мы вышли, они меня спрашивают, ну что, живой, что живой? И вот надо что-то сказать. И уже доехали до дома, я говорю, он уже у Господа, но он с Господом. У нас много таких ситуаций. Вот была такая ситуация, одна сестра, она некогда, ну, отошла от церкви, ну, у нее родственники верующие. И вот внезапно ее муж, он пропал без вести, сел на междугородний транспорт, а сюда, к нам в город, не приехал, стали искать. И где-то через месяц тело нашли на обочине дороги. Видно было, что его туда подложили. Приглашают на похороны. Скажи что-то. Молюсь внутри, много людей собралось. Что сказать? Она смотрит, люди ожидают надежду, утешения. Я взмолился, говорю, Господи, ну что сказать? И вот пришел вот этот текст, который говорит Екклезиаст, и я спросил, вообще, как его отношение к Богу? А дочка рядом говорит, у него Библия есть. Я говорю, принеси. Принесли Библию, смотрю, но видно, что человек ее читал. Я помолился, сказал, вот мне попросили слово сказать, я поднял эту Библию и говорю, вот у нас есть надежда, что этот человек читал Писание. Возможно, когда его убивали, он обратился к Господу. Потом я обратился к людям и сказал, что вы хорошо сделали, что сюда пришли. Вы мудро поступили, потому что пришли в дом плача. Вы что-то приложите к сердцу. Там, где плач, всегда трудно что-то сказать. Но Исаия пишет, утешайте народ мой. Конечно, когда есть
хоть маленькое основание для надежды. Год назад умер один молодой мужчина. В свое время он был даже в молодежи, начинал проповедовать. Потом, через некоторое время, после того, как он уже там женился, у него умер отец. Он тоже служил Господу. А через некоторое время так случилось, что его мать отошла от Господа. И вот он один остался. И на этом все не закончилось. Через некоторое время его жена уходит в другое течение. У него четверо детей. Я видел, как ему было тяжело. Он говорит, что мне делать, если я сейчас сюда к вам буду ходить, она туда. Куда дети пойдут, мое сердце разрывается на части. И у него сердце действительно разорвалось на части. Но когда готовились похороны, дежурные в доме молитвы мне сказали, что этот человек раз в месяц приходил вечером в дом молитвы, когда никого не было, заходил в дом молитвы, вставал на колени возле сокровищницы и опускал туда десятину и молился. Я знаю друга этого человека. И когда он умер, он мне говорит, Альберт, ваша церковь потеряла большую часть пожертвований с уходом этого человека. Нужно было что-то сказать. Знаете, когда я сказал, что я думаю, что он у Господа, не все разделили со мной. Я привел пример разбойника. Это не значит, что сейчас все должны откладывать крещение, но есть очень неординарные ситуации. И людям хочется иметь надежду. Им нужно дать эту надежду. Господь забрал его. И если вы пришли в дом плача, то Господь ожидает, чтобы вы пришли туда с утешением и надеждой. Может, это нужно только вам. Павел к римлянам 12:15 говорит, радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущим. Как это сделать? Год назад мне звонит один брат с одной из стран Азии. Мы посещаем друг друга. То они к нам приедут, то мы к ним приедем. Есть хорошие отношения, помощь в служении. И он говорит, Альберт, вот у этого служителя умер единственный сын. Он не член церкви. Но он ходил на собрания, переехал в другой город. Он не остался в церкви, где служил отец. И причины, братья и сестры, здесь могут быть разные. Почему сын не остался в той церкви, где служил его отец? О нем свидетельствовали, что он жил достаточно порядочно, крещение так не принял, и внезапная смерть. Кто-то что-то не решался сказать. Я помолился, и мне пришла мысль написать стих. Я недавно был в этой стране, почему я об этом говорю? Я даже этого не ожидал, потому что подошла жена этого служителя и говорит, спасибо, вот этот стих, он дал надежду, он утешил. Я прочитаю несколько четверостишей. «Земные версты мерим мы, порой не знаем, что случится». Но ведь мы с вами спасены и мы успели обратиться. Господь наш милостив ко всем желает всех спасти от ада. Бывает так, гора проблем, и люди медлят до упада. И если даже не успел крещение принять членство в церкви, и оказался не в удел по человеческой здесь мерке, всегда мы можем вспомнить здесь про диалог распятых вместе. Они смотрели на любовь, а результат не всем дал чести. В раю сейчас же будешь ты, услышал тот, кто обратился, и членом церкви он не был. И в баптистерье не крестился. Свою вину он осознал, на волосок вися от смерти. Теперь-то Бога он познал, увидев ту любовь. Поверьте, таких Сергеев много есть, что про Евангелие слыхали, но что-то им мешало здесь. То, что прилюдно не признали, то, что прилюдно не пошли, пройдя вперед в церковном зале и не сказали там прости. Мы ту молитву не слыхали. Давайте мы отпустим их. С надеждой встретиться все вместе. Ведь мы познали ту любовь, что он явил к своей невесте. Очистил всю и оправдал. И головни спасутся тоже, кто, может, ад и увидал, но был спасен на смертном ложе. Когда с последним вздохом здесь сказал «Прости, Господь, помилуй», и там услышал «Выход есть, спасенным будешь от могилы». Я обратился к этому брату, назвал его имя. «Брат мой дорогой, слуга и раб Христова Царства». Ты уж не плачь, ты мой родной. Случилось вот у вас несчастье, так, может, люди говорят,
Но я забрал, когда мне надо, когда готов он был предстать, хотя годков и было мало. Прими, пожалуйста, мой план и утешение, что от Духа, и возвращайся в Божий стан, как все ты сделаешь, что нужно». Этот брат продолжает служение. Лет 20 назад ко мне подошел человек из методистской церкви, мы были знакомы, и он говорит: «Хочешь знать, как называются сегодня современные так называемые продвинутые конфессии, где все построено на раскачивании чувств, эмоций, люди приходят на богослужение как аккумуляторы, где у них быстрая подзарядка, как электромобили?» Я говорю: «Как?» Их называют смеющиеся. Он говорит: «А знаешь, как называют баптисты?» «Как называют баптистов, братья и сестры?» «Плачущие». Это было 20 лет назад. И у меня вопрос: знают ли люди сегодня людей нашей конфессии как людей, которые плачут с плачущими? Многим людям, которые падали, опять вставали, я хотел еще немножко сказать о том, что нам нужно иногда понимать других людей. И иногда, чтобы понять других людей, нужно быть в близком общении. Иногда Бог допускает, что ты оказываешься в той ситуации, чтобы понять, чтобы посмотреть изнутри эту проблему. Но если мы не видим эту проблему изнутри, мы не можем понять этих людей. И люди, которые очень сложный образ жизни вели, те братья, кто служат в репцентрах различных, они знают это. И у этих людей разрушена семья, дом, документы, здоровье. Я однажды беседовал с директором христианского реп-центра. Я говорю: «Какая у вас статистика?» Он говорит: «Из 5 принявших крещение из этой категории, 3 возвращаются в мир». Я говорю: «Почему?» «Потому что их семья назад не принимает, здоровья у них нет, они новую семью создать не могут, и с ними никто не хотят, на работу никто их не берет, и в церкви к ним такое дистанционное отношение. Некоторые из них не знают, что делать. Они не хотят опять упасть. Они не хотят идти опять в тот мир, где, попав в это окружение, иногда Господь забирает таких к себе. У нас лет 20 назад была евангелизация с участием Виктора Гама. Очень много людей покаялось. И покаялась одна женщина, которая жила от нас через дорогу. До этого она на разлив продавала алкоголь. Сама выпивала, трезвой вообще не была. И тут она покаялась. Видно было ее преображение. Через 2 недели она умерла. Помню, родственники пришли и говорят: «Вот так, поменяла свою веру. И Бог ее наказал». Я говорю: «Нет, нет, нет, нет». Я открыл им Исаию, 57 главу, и прочитал. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Бог знает, что не все те люди, которые покаялись, могут устоять после покаяния. Не все те люди, которые, может быть, десятками лет боровшиеся с грехом и однажды уходя, не решив все вопросы, и Бог их забирает тогда, когда они готовы. У нас в церкви есть человек, он искренне обратился к Богу. Он находится в светском реп-центре, куда наши братья посещают. И он попросился далее жить там, потому что, говорит: «Если я вернусь домой, я не устаю. Я не устаю, я упаду». Он сейчас ходит в собрание, готовится к крещению, живет в светском центре. И братья у нас сейчас занимаются, нашли там один домик в селе, хотят его переоборудовать, чтобы там жили покаявшиеся уже. То есть есть понятие реабилитация, а есть понятие адаптация, когда человеку нужно помочь вступить уже в жизнь. Писание говорит, что правильно, вот один из реакций на людей, которые вот в таком состоянии, это правильное отношение к ним. Я извиняюсь за такой пример, но когда 2 нетрезвых человека сидят друг напротив друга, какой вопрос они задают друг другу? «Ты меня уважаешь?» Почему они задают этот вопрос? Люди говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Многие люди в этой жизни не умеют уважения ни на работе, ни в своей семье, ни от соседей. Они уходят вот в этот обман, в этот алкоголь, находят тех, кто уважает. Но иногда те люди, которые упали, которые находятся в греховной зависимости, которых нет сил встать. Я разговаривал с одним братом. Он говорит, что его близкий родственник, он оказался в таком положении.
И я, говорит, узнал, что в их церкви даже некоторым, говорит, вы подальше от него держитесь. Иногда пренебрежение к таким людям, неуважение. Иногда даже как иудеи к самарянам, да, относятся. Мы читаем, что об упавших нужно молиться, их нужно обличать. Но в среде народа Божия Писание говорит, что нужна и другая реакция. Эти люди должны увидеть слезы о их падении. Бог обратил мое внимание на мое сердце, на реакцию других людей, когда они сталкиваются с отпадением и падением других людей, когда те просто даже продолжали грешить. Я думаю, интересно, почему такие размышления? Я увидел, что, оказывается, такое отношение имел апостол Павел в своем служении. Деяния, 20 глава, когда он встречается с пресвитерами в Ефесе, он призвал их с 17 стиха, и он говорит, смотрите, «Я трудился пред Богом со многими слезами». По какому поводу он плакал? Его наставничество было пропитано слезами. Посмотрите, он пишет ниже, «Я 3 года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Мы сегодня можем встретить, к сожалению, тех, кто учит, проповедует, превозносятся, уничижают, повышают голос. А вот те, которые со слезами, их единицы. Когда избирают служителя церкви, на что обращают внимание? Организатор, красноречив. И это не впервой. Однажды в это искушение попал Соломон. 3 царство, 11 главе написано, что обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Но до этого Соломон строил город Мила, подчинивал повреждения в городе Давида отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. Соломон был занят стройкой, ценил строителей, но в Божьем деле любого служителя, его характер должна пропитывать верность, должна пропитывать сожаление, сочувствие. Бог ищет себе верных людей и делает их способными. Соломон выбрал способного. Что случилось? Имя этого человека стало нарицательным в Библии. Когда в Библии хотят выразить самый страшный грех, то сравнивают его с Иеровоамом, сыном Наватовым. Способный человек. Сегодня брат Сергей утром немножко говорил об Авессаломе. Вы знаете, Авессалом захотел сделать то же самое, что сатана. Сесть на краю севера, быть вместо Бога. А он хотел быть вместо царя. Но никто не задал вопрос и никто не спросил, а Иеровоам вообще, он плачет с плачущей? У него есть сострадательное сердце. Этого не заметил даже Соломон. Мы считаем, что Павел проявлял заботу о тех людях, которые согрешали. Особенно о тех, кто покаялся. Но он понимал, что им не оказано должен любви. И он, когда к ним обращался, написано, что он делал это со многими слезами. Мне очень нравится, когда Писание связано Ветхий Завет и Новый Завет. Помните, есть такой псалом. «Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Они принесут снопы, будут плоды этих слез». Вы знаете, конспект или, в моем случае, планшет проповедника, он должен... Перед тем, как проповедовать, на нем должны быть видны капли слез. Тогда он имеет право говорить слово утешения. Обратите внимание на состояние сердца апостола Павла. 2 Коринфянам, 2 глава, 4 по 11 стих. Ему нужно было сказать очень непростые вещи. И он пишет: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами. Не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Без слез невозможно доказать, что ты любишь человека, что ты переживаешь за него». Упавшие люди часто приносят огорчение в жизнь церкви, но проявление любви к ним, возможно, приведет к их восстановлению.
когда к ним нет предвзятого отношения, когда не затягивают вопросы их восстановления. И Павел пишет: «Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его, утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь, простить и не напоминать о прошлом, как Бог». Ведь в Михея 7:19 написано: «Ты ввергнешь пучину морскую все грехи наши». Рыболовов, к сожалению, в церквах хватает. «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Исайя 38:17. Но мы же все наизусть знаем стих: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправды, потому что Он верен и справедлив». Я встречал в жизни людей, которые любят оглядываться на прошлое тех людей, которые падали. Но Писание же говорит: 7 раз упадет праведник, но встанет. И что отличает праведника от грешника? У этого человека всегда есть желание вставать. Он не ищет греха, он убегает от греха. Я однажды сидел на богосочетании в рядах. Мне очень больно говорить эти слова, но я представляю, как это больно было нашему Господу. И одна сестра спрашивает другую: «А чья эта дочь выходит замуж?» «А помнишь, — говорит, — вон ту сестру 20 лет назад вот за такой-то грех отлучили, — говорит, — это ее дочь». Боже мой, Господь же ее простил. Вот такая, знаете, метка. Этот же человек падал, а это его дочь. От таких комментариев сердце просто сжимается. И такие сердца, знаете, они похожи на Иова. 2 Коринфянам, 2 глава, 4 по 11 стих, апостол Павел пишет: «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, и кого вы прощаете, того и я, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Какой ущерб? Он пришел украсть, убить и погубить. И в первую очередь у него это получается с огорченными людьми, с людьми, которыми не прощают, которыми напоминают, которым постоянно показывают: «Посмотри, это ты так делал». Хотя вроде человек прощен. Некоторые упавшие, они иногда боятся открыть свой грех. Они живут годами, десятилетиями. Я, знаете, много раз выслушивал исповедания уже бабушек, когда говорит: «Я в молодости согрешила, и уже страх смерти привел ее к исповеданию. Я боялась открыть свой грех. Я понимала, что меня не поймут, что всю жизнь я буду нести этот позор». И до смертного ложа. А сколько таких, которые ушли и не открыли, боясь быть непонятыми, боясь, что не найдется человека, который вместе с ней рядом оплачет ее грех и понесет это. Вы знаете, лет 15 назад в нашей церкви был юбилей, 100 лет. От вас многие братья и сестры приехали. Я говорю: «Куда вас повезти?» Они говорят: «Мы хотим поехать на могилу вот этого пресвитера». Я отошел в сторону. Они стояли там и плакали. И Господь мне проговорил: они пришли поклониться тому, который понес их немощь, который понес их переживания, который понес их исповедания, в глазах которого они видели любовь, понимание и поддержку. Они пришли поклониться на могилу этому человеку. Может быть, я ошибаюсь. Меня однажды позвали в один дом, где сестра согрешила. Ее парень был мирской. Когда мы пришли, она просто закрылась в комнате. Я постучался, говорю: «Можно войти?» Мы с ней поговорили. Она заплакала, я тоже заплакал. Мы помолились. К сожалению, она пока не в церкви. Я не знаю, что ее держит. Но, возможно, она боится быть непонятой. Она боится, что рядом с ней не будет человека, который поплачет вместе с ней, и вместе с ней оплачет эти грехи. Потому что и Божьи пророки, и Божьи люди, и апостолы плакали с теми людьми, которые падали. Люди, которые не покрывают грехи. Я прошу прощения, но они напоминают мне Хама. Вы знаете, когда Ной был неосторожен, и он выпил этого виноградного сока, который уже был вином, и он опьянел, и он не закрыл свою, образно говоря, дверь, а в дверь всегда надо стучаться. И вот Хам, он вышел и рассказал о наготе своего отца.
А что сделали Сим и Афет? Они покрыли отца, и они спиной встали. Они сами не разглядывали этот грех. Они не стали его рассказывать. Что стало с Хамом? Не знаю. Но Писание говорит, что весь его род оказался под проклятием. Бытие 9 глава. Это случается с людьми, которые не готовы покрыть. Что значит покрыть? Не выставлять.

скажут при всех, со всеми деталями. Почему некоторые люди не плачут, не горюют о тех, кто упал? Обычно плачут о родных, о близких, осознавая потерю, потому что эти люди много вложили туда. Бессонные ночи, потерянное здоровье, материальные средства, время. Потому что понимаешь, что кого-то лишился, кого-то потерял. Израильский народ, когда он был в правильном отношении с Богом, он имел эти чувствования. Они устраивали всенародный плач, когда кто-то у них падал. Просто Писание учит на каждого упавшего смотреть, как на потенциально встающего. Я недавно проходил некоторое лечение, чтобы поддержать свое здоровье. Заходит одна женщина в кабинет, где мы проходили лечение, и говорит: «Доброе утро, граждане выздоравливающие». Вы знаете, так ободряет обычно, говорит: «Граждане больные». Она говорит: «Граждане выздоравливающие». Очень важно говорить со слезами слова увещевания, обличения. И есть тексты на эту тему. Или просто давая информацию об упавших, нужно говорить это со слезами. Недавно нас посещали сестры с вашего побережья. И после, когда брат сказал первую проповедь, призвали к молитве, одна сестра из них стала молиться. Она молилась, но вот ее молитва была, как будто она плачет. Знаете, даже некоторые вот так, ну, стали поворачиваться, ну, никогда не слышали такой молитвы. Я когда вот размышлял на эту тему, я думаю: почему? Да потому что она берет пример с людей Писания. Она молилась о покаянии, она встретила там родных, друзей. И она стала молиться в церкви: «Господи, спаси этих людей». Это было со слезами. В нашей церкви много лет назад был проповедник. Наверняка мои земляки сейчас его вспомнят. Когда он проповедовал, когда он говорил о греховной жизни, когда он призывал людей к покаянию, у него всегда в руках был платочек, и он всегда вот так делал. Вы знаете, прошло 20 лет. Я когда в церкви привел на членском собрании этот пример, я говорю: «Вы можете сказать имя этого человека?» Вы знаете, почти все его вспомнили. Люди помнят тех людей, которые плачут о грехах, потому что это образ Иисуса Христа, потому что это образ Его служителей. Филиппийцам 3, 17-19 написано: «Подражайте, братья, мне». В чем? Смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Конечно, пример жизни апостолов. Подражать нужно, но не только в образцовной жизни, но и в проявлении чувств. Посмотрите, я вообще вот раньше проповедовал этот текст, я слышу, как многие проповедуют. Мне просто стыдно, что я не с правильной интонацией его читал. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Обычно этот текст звучит, знаете, вот есть проповедники, так вот, он как будто ругается, вот проповедует, как будто он ругается. Вот у меня мама неверующая, говорит: «Чего он ругается?» Говорит, я была как-то на собрании: «Чего он кричит, чего он ругается?» Но апостол Павел, когда читал он эти тексты, он говорил это со слезами. Он говорит: «Вы понимаете, что их конец погибель, что их Бог чрева, что слава их в сраме, они мыслят о земном». Павел говорил это со слезами. И когда мы без должной интонации и понимания чувств, мы можем изменить дух Писания, дух церкви, дух отношения к людям, которые живут неправильно. Благодарю Бога, что Он дал мне это понять. И если нет слез, не плачется. Потому что сегодня и христианство пропитано психологией. Они говорят: «Не плачьте со своим клиентом». Простые люди говорят: «Слезами горю не поможешь». Но когда компьютер или телефон зависает, мы все понимаем, что там есть вирусы или нужна перезагрузка. Мы знаем, что когда корабль сбивается с пути, возможно, магнит подложили под компас. Люди пропитаны философией этого мира. Я был еще когда неверующим. Там такой момент в одном фильме, Чарли Чаплин. Он идет, падает, и все, знаете, смеются. А этот человек плачет. Но это же смешно, когда человек упал, когда он испачкался, в грязь упал, а он плачет. Ему говорят: «А что ты плачешь?» Он говорит: «Ему же больно.
Он не пропитан этой философией,

0: И поэтому он не смеется над тем, когда человек падает. Этот мир смеется, когда кто-то неудачно падает. Но так реагируют поврежденные этим миром чувства людей. Вы знаете, я в детстве тоже смотрел. Ну, погоди, Том и Джерри. Посмотрите, какая там идеология. Сделать больно и смеяться над этим. Сделать какой-то подвох и смеяться над этим. А через 20 лет эти дети вырастают и уже смеются над падением других людей. И если христиане не плачут, когда кто-то упал, то, возможно, под их сердцем магнит. Возможно, в их сердце вирус этого мира. Но Бог говорит, я Бог человеколюбивый. Я Бог милосердный. Я прощаю. И как сегодня хор пел, я плачу о таких людях. Кто-то сказал, вы состоите из книг, которые вы читаете, из фильмов, которые вы смотрите, из людей, с которыми вы проводите время, из разговоров, в которые вовлекаетесь, поэтому тщательно выбирайте то, чем вы питаетесь. Наш уважаемый брат Франц Гергадович, он говорил, кто что ест, тот то и есть. Осия 4.8 написано, грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию стремится душа их. Мы будем молиться, может, Бог усмотрит, и когда-то мы еще на эту тему поговорим. Но давайте помолимся о том, чтобы у каждого из нас были сердца, как у Божьих людей, как у Божьих пророков, как у апостолов и как у Иисуса Христа. Сегодня брат напомнил, как Иисус плакал об Иерусалиме. Там люди не приняли Его. Мало того, они распяли Его. Но Он плакал за то, что они не узнали времени посещения. Вы знаете, не всегда это время. Писание говорит, ныне время благоприятное. Вот здесь много, я думаю, есть молодых людей. И, может быть, сегодня это ваш день. Может быть, есть люди средних лет. И сегодня, может быть, ваш день. Может быть, никто о вас не плачет. Но о вас плачет Христос. Он хочет, чтобы Его жертва была не напрасной. И если вы понимаете, что вы стоите одной ногой в погибели, вы не знаете, когда Бог заберет вас. Но очень важно не опоздать. Пусть Бог благословит. Давайте, братья и сестры, помолимся о наших сердцах. Помолимся о тех, кто сегодня находится в таком отпавшем состоянии, чтобы они увидели слезы плачущих о них людей, чтобы они увидели слезы нашего Господа и были спасены.
1: Сегодня вы прослушали вторую часть темы «Время плакать», говорил Альберт Горбатый. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Покаявшаяся грешница. В 7 главе Евангелия от Луки говорится об исцелении Господом Иисусом слуги римского сотника в Капернауме, потом о путешествии Господа Иисуса на юг Галилеи, где у ворот города Наина он воскресил сына вдовы, от Капернаума до Наина около 40 километров. Затем приводится Христов отзыв о Иоанне Крестителе, и в конце главы описан случай, происшедший в доме Симона Фарисея. К сожалению, город не назван, но нет сомнения, что это произошло в одном из городов галилейских, возможно, в том самом Наине, где люди были изумлены проявлением чудесной

Господь никого не чуждался. И где только была возможность, там старался возвестить людям волю Отца Своего Небесного. Он принимал грешников и ел с ними. Он не чуждался мытарей, старавшихся проявить к Нему свое уважение. Он не отказывался пойти на обед к фарисею, хотя знал, что приглашение исходит не от чистого сердца, а из тайного желания что-то предрассудительное увидеть или услышать. Но у кого все чисто и свято, тот не боится подсматривающих или подслушивающих. Итак, Господь Иисус пошел в дом Симона фарисея на обед. В том городе была женщина, известная своим распутством. Только Бог один знал, что толкнуло ее на эту грязную дорогу. Может, несчастная любовь, может, бедность, может, худое общество. На нее смотрели все с нескрываемым презрением, но она не обращала на это особенного внимания. Фарисеи и законники чуждались ее, как достойной быть побитой камнями, и если этого не сделали с нею, то не из сожаления, а из страха перед римлянами, которые, как отмечено в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 31 стих, запретили евреям предавать кого-либо смерти. Пользуясь этим, женщина коснела в грехе. Но слухи о том, что великий пророк, который не только исцеляет всякую немощь, но и мертвых воскрешает, как посланный от Бога, не только не чуждается грешников, но даже принимает их, беседует с ними, наставляет их на путь праведности, эти слухи так подействовали на падшую грешницу, что она полюбила его лишь за то, что он любит всех людей. Одни толкователи уверяют, что этой женщиной была Мария Магдалина, хотя от Наина до Магдалы около 35 километров. Другие говорят, что это была Мария, сестра Лазаря из Вифании, находящаяся близ Иерусалима, то есть около 100 километров от Наина. Евангелист Лука не указал ни названия города, ни имени этой женщины, чтобы никто не смел попрекать ее мрачным прошлым. Евангельские события описаны как доказательство спасающей силы благодати Божьей, чтобы читающие и слушающие не теряли надежды на милость Божию. Узнавши, что Иисус находится в доме Симона фарисея, эта грешница решилась пойти туда, чтобы выразить Господу Иисусу свою признательность и благодарность. Войдя в дом, она увидела, что приглашенные, по тогдашнему обычаю, не сидят за столом, а возлежат вокруг стола. Она сразу узнала Иисуса, стала у ног Его и, плача, начала обливать ноги Его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги Его и мазала миром. От Луки 7 глава, 38 стих. Нас бы теперь смутило такое преклонение перед человеком, хотя бы и великим пророком. Но Симона фарисея смутило как раз обратное. Он возмутился не тем, что Иисус допустил, чтобы ему целовала женщина ноги, а тем, что Иисус допустил вообще, чтобы такая женщина прикоснулась к нему и в душе своей решил об Иисусе. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Если Господь Иисус молча принял такое почтение от грешной женщины, то не потому, чтобы этого он хотел, а чтобы дать наглядный урок гордому фарисею. В Евангелии сказано, что Иисус знал, что в человеке. От Иоанна 2 глава 25 стих. Он довольно часто читал мысли своих противников и указывал на их ошибки и заблуждения, чтобы исправить их. Так он поступил и в данном случае. Обратившись к пригласившему его фарисею, Иисус сказал так: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был

500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, то простил он обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Сказавши эту притчу, Господь Иисус начал ее толковать и применять к происходившему в то время в доме фарисея. Указывая на стоявшую женщину, Господь сказал: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». От Луки 7 глава, 40 по 47 стих. Фарисей, слышавший об Иисусе и пригласивший Иисуса к себе на обед, не соблюл даже обычных в то время правил гостеприимства, а именно, не дал гостю воды для омовения ног, не приветствовал гостя поцелуем, не помазал головы его елеем, то есть обыкновенным оливковым маслом, какое выжималось из плодов растущих там оливковых деревьев. Для фарисея Иисус был просто человеком, за которым он хотел следить, не скажет или не сделает ли чего худого. Через силу фарисей назвал Иисуса учителем. А для грешницы, которая дерзнула прийти в дом фарисея, Иисус был сверхчеловеком, спасителем, который поднимает упавших и милует их. Она пришла выразить, как умела, свою признательность и благодарность. Перед этим Иисус не сказал о прощении грехов ни фарисею, ни этой женщине. А теперь настал момент показать разницу между ними. Фарисею Иисус сказал о женщине: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Женщина с удивлением и умилением услышала эти слова и, вероятно, не могла допустить, чтобы так было в действительности. Потому Иисус, отвратившись от фарисея и обратившись к покаявшейся грешнице, властно сказал: «Прощаются тебе грехи». Эти слова взволновали и грешницу, и находившихся в доме фарисеев гостей, которые начали перешептываться: «Кто это, что и грехи прощает?» Этого не делал ни один из пророков. Самое наибольшее, на что дерзали Моисей и Самуил, это просить и умолять Бога, чтобы он простил грех непокорному народу. Надменных мыслителей Иисус оставил бороться со своими мнениями и сомнениями, а покаявшийся грешница сказал: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вера в благодать и милость Божию привела ее в дом фарисея, куда в другое время она бы не пришла, да ее и не впустили бы. Вера в любовь Христову помогла ей вылить в слезах покаяния все свое грязное прошлое. И, собственно, слезами покаяния она не столько омыла ноги Иисуса, сколько свое сердце. Вера наклонила ее целовать ноги Иисуса не как простого человека, а как пришедшего от Бога, пред которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. От Филиппийцам 2 глава, 10 стих. Вера побудила ее принести алавастровый сосуд с миром, самое дорогое, что она имела в своем доме, чтобы помазать ноги Иисуса, который пришел взыскать и спасти погибшие. Вера повела ее в новую жизнь спокойствия, радости, послушания и прославления Бога.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 2 за 2019 год.

История веры. Павел Минаев. Куда летим? Однажды я услышал по радио историю жизни Валентины Гризодубовой, знаменитой русской летчицы, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза. В 3,5 года она впервые поднялась в небо на хрупком аэроплане вместе с отцом. Это было в начале 20 века. В 14 лет юная Гризодубова совершила первый самостоятельный полет. Из яркой повести ее жизни меня особенно впечатлила одна фраза. «Она заболела небом». Священное Писание говорит, что мы все летим. «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89:10. Куда летим? Согласно Библии, мы все летели в бездну, в погибель, в ад из-за многих наших грехов и нераскаянного сердца, из-за неверия в благодать, как горько пел об этом в одном из своих щемящих душу стихов Сергей Есенин. Но Бог-творец, любящий и милостивый, придумал удивительную спасательную операцию. В мир был послан Спаситель, Сын Божий, Иисус Христос, который спас нас от неминуемой катастрофы, пожертвовав Своей жизнью. За нас и вместо нас Он претерпел лютую смерть, и через веру в Него, умершего и воскресшего, Бог останавливает наше падение в пропасть и разворачивает нас в сторону неба. Это и есть обращение. Однажды и я заболел небом. Тронула меня до слез, до боли, до трепета любовь и благодать нашего Господа ко мне, грешнику окаянному. Я поверил Христу Иисусу, принял Его спасительное Евангелие, крест и светлое победное воскресение. Я покаялся и обрел радость неизреченную, прощение грехов и жизнь вечную. И развернул меня Бог от моих погибельных путей, и я счастливый полетел в небо. Я до сих пор лечу. Полет мой продолжается более полувека, и я уверен, что долечу до аэродрома Царства Небесного. Не моими ничтожными заслугами, а великой благодатью Господа моего и Спасителя, ибо Он сохраняет для праведников спасение. А чем болеете вы?

0: Проза. Екатерина Сотник. Легко ли старикам с нами? Хоть бы немножко любви. Одно время я работала няней в приюте с традиционным названием «Добрый самарянин». С его обитателями у нас сложились хорошие отношения, и я продолжала навещать бабушек по выходным. В самой большой комнате жили 12 женщин. Однажды, раздав свои пирожки, я устроилась на кровати рядом с бабушкой Верой. С этого места я хорошо видела всех остальных, и мы вели тихую беседу. Я держала руку Веры Павловны в своих руках, легонько поглаживая. И вдруг моя подруга громко разрыдалась, немало меня испугав. Я стала ее обнимать, растерянно спрашивая, что же случилось. В нашей беседе не было же ничего такого, на мой взгляд, что могло бы ее ранить. Немного успокоившись, она сказала сквозь слезы: «У меня есть здесь все, что необходимо для нормальной жизни. Я всем довольна: пищей, теплом и врачами. Все хорошо. Только вот если бы хоть иногда родная душа за руку подержала, доброе слово сказала, тогда бы я знала, что живу не напрасно». Кто-то сеет, а кто-то жнет. В этом году, 8 марта, я провела в селе у своей 70-летней подруги. 2 года назад она похоронила младшего сына, 22 лет. Осталось еще 3. 1 с семьей живет в селе, а 2 в городе. Целый день ее глаза были мокрые. Целый день она ждала, что кто-нибудь из сыновей поздравит маму хотя бы по телефону. Когда она звонила, они не отвечали. После обеда все же поздравила от имени мужа и детей местная невестка. Она извинилась, муж на посевной. Городские не позвонили ни на 2-й день, ни на 3-й. «Но ведь видели же, что я звонила. А может, случилось что?» — сокрушалась моя подруга. Не выдержала я. Одиночество бабушки не отпускало мои мысли. Решила помочь. С одной из городских ее невесток я знакома около 10 лет. Милая, общительная, простая и добрая. Такое я ее знала, ведь несколько раз встречались, иногда созванивались. «Ты о чем?» — спросила она, когда я сказала, что хочу поговорить о матери ее мужа. В красивом голосе тут же зазвенела сталь. Я просто сказала, как мама ждала их звонка на праздник. «И как ты видишь эту ситуацию? В чужой семье легко наводить порядок. Что ж, поделись». Но прежде чем я успела сказать слово, я 5 минут слушала, насколько эта пожилая женщина достойна именно такого к ней отношения детей и внуков. Я сразу поняла, что приятельские отношения закончились. И, скорее всего, это последний наш разговор и мой последний шанс поделиться своим видением ситуации. Что оставалось делать, если не сказать то, ради чего я звонила? Я думаю, что в этой ситуации кто-то жнет, а кто-то сеет. От ее ответа мне стало холодно. И я почувствовала радость, что разговор у нас телефонный, и расстояние между нами 60 километров. Все, что она мне рассказала о свекрови и о ее отношении к детям, а потом и внукам, так сильно походило на то, что мы пережили с моей мамой. Они, как и мы, никогда не чувствовали любви. Постоянные подозрения и незаслуженные обвинения, настраивание детей друг против друга. Моя знакомая дала волю чувствам и излила мне боль 20-летнего замужества. Она получает то, что заслужила, жнет то, что сеяла. Причем здесь я? Я сею в своих детей любовь и нежность. Я работаю на износ, чтобы дети знали, мама любит их. Я всегда старалась исправить ее ошибки ради своих детей. И, конечно же, мои дети и внуки не забудут поздравить меня в праздник. А я смотрела в свое сердце. Проплывали картинки детства и юности, как в фильме. Вот я кричу маме: «Кто вас просил меня рожать, если вы не собирались любить меня, как нормальные матери?» Столько ума было у меня в 13 лет. Отдайте меня в интернат, чтобы я не портила вам нервы, как вы говорите». При этих воспоминаниях невольно вырывается вздох. «Прости меня, Господи». А потом в 15 лет я сбежала из дому. Слава Богу, что в город, на работу, а не куда-то еще. Мама оставалась виновницей моего несчастья ровно до 23 лет, до дня, в который я начала читать Новый Завет. Я поехала к маме и буквально упала на колени. «Мама, простите, спасибо, что подарили мне жизнь». Сейчас мама не видит и не ходит. Жила у нас 1.5 года, теперь у сестры. Когда захочет, может снова приехать. От памяти не уйти, но жить прошлым или будущим — выбор за нами. Когда мы помним зло, то рискуем убить себя тем, что храним в сердце. Как это не мудро! Ник Вуйчич, родившийся без рук и ног, сказал: «Я понял, у меня есть выбор — злиться на Бога за то, чего у меня нет, или благодарить Его за то, что у меня есть». Сегодня я бываю в интернате для женщин-инвалидов, которые с рождения принадлежат государству. И еще ни разу не услышала проклятий в адрес родителей, буквально выбросивших их. Но многие мечтают хотя бы раз в жизни увидеть родившую их биологическую маму. Спрашиваю, зачем? Отвечают, чтобы сказать ей спасибо за то, что родила меня, чтобы сказать, что люблю. И как бы мы ни любили своих детей, как бы педагогически правильно их ни воспитали, они все равно поступят с нами так, как мы поступаем с нашими родителями. Духовные законы Вселенной нам не остановить. Как давно вы говорили своей маме, что любите ее? Как давно благодарили свекровь за то, что она родила для вас любимого человека? Она назвала ее тетей. Во двор сельского приюта для одиноких стариков заехала дорогая машина. Женщина лет 50 выпорхнула с переднего сиденья и побежала в конторку, где ее уже ждали. Буквально через минуту вернулась и вытащила с заднего сиденья старушку, щебеча: «Тетенька, все будет хорошо, ты здесь будешь словно в раю». Бабушка медленно шла, опираясь на руку провожатой. Они скрылись в конторе. С сиденья водителя поднялся мужчина, нервно закурил, всем существом выражая негодование, даже злость. Рабочий, копавший клумбу, склонился на лопату и попытался утешить его. «Да вы не переживайте так, тете вашей здесь плохо не будет. Тут по-домашнему уютно и отношение доброе к людям». «Какая тетя?» Она 48 лет матерью была, а теперь вспомнила дорогая женушка, что это ее тетя. Мужчина почти кричал, но не злость звучала в его голосе, а скорее боль, отчаяние. Поймав полный недоумение взгляд работника, мужчина объяснил: «Мать моей жены умерла, когда ей было 2 года. Младшая сестра матери ее удочерила. Из-за нее замуж не пошла, ради нее всю жизнь спину гнула, чтобы она, сиротка, 2 высших образования получила, по заграницам всю жизнь каталась. А теперь, когда мать заболела, она вдруг вспомнила, что не мать она ей. Это впервые жена ее тетей назвала. Стыдно ведь от матери избавиться. Впрочем, какая там совесть?» Мужчина отвернулся. Похоже, на глазах у него появились слезы. Прожила бабушка в приюте 9 дней. К пище она не прикоснулась, и голоса ее никто не услышал. Так и унесла с собой всю свою боль. Нянечки в приюте перешептывались, жалея старушку. Только рабочий, помня недавний разговор, искренне жалел не старушку, а ее дочь. Они не думают стареть. 2 пожилые женщины разговаривали о 3-й, своей подруге, которую забыли дети. Ну почему так? Ведь она душу свою без остатка вложила в них. Это потому, что они не думают, что к ним тоже придет старость и одиночество.
1: Точка зрения. Сергей Головин, Вячеслав Хачатурян. Дракон по-еврейски. Абсолютным рекордсменом по количеству упоминаний в Библии среди названий древних рептилий 29 раз в 12 книгах, а также, пожалуй, главным претендентом на право называться древнееврейским эквивалентом современного общего понятия динозавр, является фаннин. В переводных изданиях наиболее распространено написание «таннин», поскольку в латинской традиции звук, соответствующий греческой букве «тета» и воспроизводимый при письме диграфом «з», со временем трансформировался в «т». В славянском алфавите ему ранее соответствовала такая же буква «фита», впоследствии замененная на «ферт». Отсюда и происходит разночтение, как, скажем, в именах Федор и Теодор, или Дорофей и Доротея. Не забывая об альтернативном варианте написания этого слова, будем все же следовать транскрипции, принятой в славянских языках. Интересно отметить, что слово «фаннин» не только имеет общий корень со словом «левиафан», по всей видимости, особая, наиболее крупная разновидность фаннинов, но и этимологически связано с «фа-эф-ниром» из скандинавского эпоса и «а-фан-ком» из бретонских хроник. Интересно также, что из 5 подводных лодок класса «Долфин», состоящих на вооружении военно-морских сил Израиля, 3 носят упомянутые здесь названия библейских чудовищ – «Левиафан», «Танин» и «Рахав». Но это так, к слову. В «Септуагинте» древнегреческой версии Ветхого Завета «фаннин» всегда переводится как «дракон». Именно так его идентифицировали еврейские книжники III века до нашей эры. Современным же переводчикам Библии ныне не встречающийся в природе «фаннин» создал немало проблем. Так, уже в английском переводе короля Иакова, выполненном в 1611 году, то есть задолго до появления теории Дарвина, фаннин 22 раза был переведен как дракон, но 3 раза как змей, 3 раза как кит и 1 раз как морское чудовище. В русском же синодальном переводе 1876 год современному активному распространению идей дарвинизма фаннин лишь 5 раз остается драконом. Неемия 2.13, Второзаконие 32.33, Псалмы 43.20, 90.13 и Иеремия 51.34. Четырежды становится змеем, 4 царств 18.4, Псалмы 73.13, Притчи 23.32, Исаии 27.1, трижды морским чудовищем, Иов 7.12, Исаии 27.1, Иезекииля 32.2, дважды крокодилом, Исаии 51.9 и Иезекииля 29.3, и большой великой рыбой, Бытие 1.21, Псалмы 148.7, и, наконец, один раз гиеной, Исаии 13.22. В остальных 11 случаях фаннины превратились в шакалов. Но до того, как эволюционные идеи завладели умами богословов, представления об одновременном существовании людей и драконов не вызывали проблем. Так, на тексты из книги пророка Иеремии Жан Кальвин приводит следующее толкование. «И будет Асор жилищем шакалов, в еврейском тексте фаннин, в греческом дракон, вечной пустыней, человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». 49.33. Комментарий. Пророки нередко упоминают, что земля, покинутая жителями, станет обителью драконов, и это куда печальнее, чем если бы земля оставалась пустой, потому что когда драконы следуют людям, это ужасно. Поэтому, дабы Божий суд произвел большее впечатление на чувства народа, пророки часто заявляют, что опустевшее место станет обителью драконов. «Пожирал меня и грыз меня, Навуходоносор, царь Вавилонский». «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня». 51.34. Комментарий. Это сравнение весьма уместно, потому что драконы поглощают животное целиком, и именно это подчеркивает пророк. И хотя сравнение точно не во всех деталях, оно верно в главном. Бог обрекает свой народ на поглощение, как если бы они были отданы зубам льва или медведя, или как будто они были жертвой дракона. Как видно, Кальвин не сомневался, что драконы – реальные животные. Из приводимых в Библии характеристик мы можем видеть, что бывают фанины как изгибающиеся, так и прямо бегущие. Некоторые из них живут в воде, некоторые в пустыне, некоторые любят заселять брошенные города, многие из них могут издавать громкие звуки, хрип, вой, рев, отдельные обладают хорошим обонянием. Существуют ядовитые разновидности фанинов, причем по силе их яд сравним с ядом аспидов. Неоднократно подразумевается, что фанины – это что-то мощное и устрашающее, кое-кто из них способен даже заглотнуть, а затем извергнуть человека. По-видимому, слово «фанин» обозначает представителей различных видов пресмыкающихся и таким образом действительно является наиболее точным древнееврейским эквивалентом как древнегреческого слова «дракон», так и современного «динозавр». В общей же сложности под разными названиями «бегемот», «левиафан», «раав», «сараф», «фанин» динозавры упомянуты более 50 раз в 14 книгах Ветхого Завета. Причем из текстов следует, что многие библейские авторы не только знали о существовании динозавров, но и видели их воочию.

Эссе. Надежда Орлова. Милосердие – поповское слово. Эпиграф. Любовь милосердствует. 1 Коринфянам 13:4. Будет милосерд к нищему и убогому. Псалмы 71:13. Фразу, вынесенную в заголовок, знает практически каждый, рожденный в СССР. Ее произносит герой культового фильма про милицию. Что ж, все правильно. В идеологии строителей коммунизма не было места такому понятию. Возглавлявшие страну эффективные менеджеры Ленин и сотоварищи не только милосердия не знали, но даже колебаний не испытывали, оказавшись на краю террористической бездны. Смело делали шаг вперед. И само слово «милосердие» перестало употребляться в официальной печати, на радио и даже в художественной литературе. Советский поэт Михаил Светлов, выступая перед коллегами на одном из многочисленных заседаний, сказал: «Простите меня, я жалею старушек, но это единственный мой недостаток». Я хорошо помню, сколько уроков литературы в 10 классе было посвящено роману Александра Фадеева «Разгром». Есть в этом произведении такой эпизод. Командир отряда и врач решают отравить раненого, который стал обузой. Из всех бойцов в ужас приходит один лишь красноармеец, который впоследствии стал предателем. Вот такой сюжет. Известный писатель Даниил Гранин в конце 80-х писал: «Я не знал истории, связанные с милосердием в России. Я знал только, что слово это исчезло из лексикона, потому что исчезло само понятие милосердия. Его искоренили». Задуматься над этим его заставил трагический случай. Однажды на улице Гранин поскользнулся и упал, сильно поранившись. С трудом поднявшись, писатель брел по улицам родного Ленинграда. Толпа расступалась перед ним, стараясь не прикасаться к окровавленному человеку. Кто-то ухмылялся, кто-то испуганно ойкал, кто-то виновато отводил глаза. Даниилу Александровичу удалось добраться до дома и вызвать скорую. Далее, размышляя о милосердном отношении к ближнему, он вспоминал блокадный Ленинград и ту взаимопомощь, которую оказывали друг другу жители осажденного города. Большинство ленинградцев в тех неслыханных условиях, умирая от голода, не позволяло себе расчеловечиться. Да, оказывавшие помощь и сами были на волоске от смерти. Такие же обессиленные, такие же замерзшие. И звучал в статье закономерный вопрос: почему же тогда так, а в сытое и благополучное время иначе? Далее долгое рассуждение о том, как весь 20 век из советских людей вытравливали милосердие, доброту, сострадание, вытравливали плохие вожди и их приспешники. А сами люди, конечно, были хорошие. Но среди большого текста ответ все-таки есть. Незаметная фраза: «Таков был закон блокадной жизни. Ты должен помочь другому человеку, потому что завтра это может случиться с тобой». Одна моя знакомая всегда оказывает помощь бомжам и пьяницам, совсем опустившимся обитателям улиц. Подает сколько может из своей более чем скромной пенсии. Может вынести миску супа, если кто-то из городских бродяжек оказывается рядом с домом. Может отдать буханку хлеба, только что купленную, если совсем нет денег для подаяния. Конечно, все знакомые ее осуждают. «Ну что ты с ними нянчишься? Зачем тебе это надо? Они сами виноваты. Тебе самой есть нечего». Она лишь вздыхает и тихо отвечает тем, кто знает о ее боли: «А вдруг и Артура кто-нибудь вот так накормит?» Артур — это ее сын-алкоголик, много лет назад покинувший дом и неизвестно где бродивший. Она кормит не бомжей, она кормит сына. Жителям разваливающегося Союза, безусловно, памятна кампания по борьбе с пьянством. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев объявил о том, что в стране слишком много алкоголиков.
Поскольку все проблемы в государстве решаются исключительно запретительными мерами, то и в данном случае стали вырубать виноградники, подчас с ценнейшими сортами винограда, закрывать виноводочные магазины, ликвидировать ликероводочные заводы. Страна встала в безумные алкогольные очереди, порядок в которых не могли навести даже милиционеры. На заводах и фабриках, в колхозах и совхозах в спешном порядке организовывались добровольные общества трезвости. На экранах телевизоров замелькали репортажи о тех, кто осознал всю пагубность вредной привычки, отказался от нее и стал передовиком производства и примерным семьянином. Истинная причина такого переполоха в стране открылась мне 30 лет спустя. В далеком отрочестве была у меня любимая книга, остросюжетная, о любви и приключениях. Книга была библиотечная, но раз прочитав, я брала ее вновь и вновь. А вот теперь решила разыскать и купить, чтобы была в домашней библиотеке. Во время поисков узнала и про автора кое-что. Спасибо интернету. Оказывается, Евгений Максимович Титаренко жил в Воронеже, был талантливым писателем, на счету которого не одна повесть для детей и юношества. Однако у Евгения Максимовича были проблемы с алкоголем. После получения гонорара он уходил в долгий запой, а когда деньги заканчивались, вновь брался за перо и создавал еще одну увлекательную повесть. С началом антиалкогольной кампании Титаренко был помещен в психоневрологический диспансер, хотя никакой опасности для окружающих не представлял, да и ритм его жизни не менялся десятилетиями. Тихий, спивающийся интеллигент, живущий в мире книг и бутылок. Заботу о писателе проявил сам генеральный секретарь, поскольку Евгений Максимович приходился ему Шурином, а Раиса Максимовна, подсказавшая мужу идею антиалкогольной кампании, отчаянно спасала от пьянства родного брата. Милосердны ли люди? Милосердны. Не все и не всегда, но милосердны. Жалость в нас в первую очередь вызывают те, кто так или иначе связан эмоционально с нашей собственной судьбой, кто вызывает бурный отклик в нашем сердце. Конечно, и не имея родственников-бомжей, мы подаем милостыню нищим, но это скорее снисхождение, компенсация за наше благополучие. Бросил монетку в кружку, ладонь, шапку и пошел дальше, уже не помня уличного эпизода. Остановится и попытается что-то изменить, а не просто откупиться, лишь тот, у кого душа болит за родного человека, кто ранен в сердце. Бизнесмен, потерявший ребенка, создает приют для сирот. Знаменитый артист, у которого любимая жена умерла от рака, вкладывает деньги в исследование онкологических заболеваний. Политик, потерявший сына-наркомана, основывает благотворительный фонд по борьбе с наркозависимостью. И это милосердие. Вы часто посещаете детские дома? Я знала семью, которая приходила туда еженедельно, поскольку не могла иметь ребенка. Вы часто бываете в хосписе? Моя подруга каждый отпуск проводит там, потому что потеряла сестру-близнеца, родившуюся с пороком сердца. Прочитав у Сергея Довлатова фразу о том, что ему нравится Таллин, потому что в нем нет бездомных собак, набрала в поисковике его имя и нашла множество фотографий, на которых писатель обнимает собак, держит их за поводок, гуляет с ними. А вот про исчезающих амурских тигров он не писал. Наверное, потому что у него дома не жил амурский тигр. Мы милосердны из-за любви к себе, из-за любви к родным, из-за любви к животным, из-за любви к мечте. Мы милосердны из-за настоящей любви, поскольку только настоящая любовь совершает дела милосердия. А настоящая любовь, как и милосердие, поповское слово, то есть библейское, если перевести с советского на русский язык.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Марка. Глава 4. И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100». И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»

Евангелие от Марка, глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус,
почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

Евангелие от Марка, глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк, или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе», и клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей.
И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200, и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его,
и которые прикасались к нему, исцелялись.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Бог благословил своих детей великолепным средством прославления Его имени. Это творчество, песни, музыка или стихотворное произведение. Сегодня предлагаем в нашей передаче послушать «Творческий вечер» с автором многих стихов Верой Кушнир. Слушайте и назидайтесь.

0: Вера Сергеевна, меня, я думаю, многих присутствующих здесь интересует еще один вопрос. Это ваша семья. Вы могли бы немножко рассказать о вашем муже Стасе Николаевиче, о ваших детях, хотя бы немножко информации, чтобы мы знали, пожалуйста.
1: Ну вот первых двух мы оставили в Германии и потеряли, это так принято говорить, когда умирают дети. Они на небе с Господом. А четверо мы имеем рожденных в Америке. Когда мы приехали в 49-м году, первая дочь у нас родилась в 50-м, и так до 54-го года. У нас 57-го, у нас рождались дети, и Господь, взяв двоих, дал четверых. Это у него такая арифметика. Он никогда в долгу перед нами не бывает. Он если кого-то чего-то лишил, то он обязательно восполнит, и при том с лихвою. Он так это и сделал. Так что у нас три дочери и сын, и те первые две девочки тоже были. У нас только один сын из шести детей. Он вот сейчас с отцом, потому что я не хотела уезжать, оставлять моего Стаса Николаевича старенького. Ему 83 года, он плохо слышит, он не умеет готовить, у него болят ноги, ему трудно ходить. И он совершенно беспомощный, когда меня нет. Пару дней назад, может, неделю назад, я позже пришла с работы. Я работаю в миссии моего деда, миссия существует. И я привезла немножко литературы, там на столе вам оставлю, чтобы вы почитали, посмотрели и подумали. Может быть, кто-нибудь, кого-то побудит Господь даже принять участие в помощи этой миссии. Я с 8 до 11 там работаю. В конторе наш директор хочет, чтобы я еще все-таки там бывала. И как чем-то помогаю. Я бесплатный работник. Я миссии ни копейки не стою, поэтому это самые лучшие работники, которым платить не надо. И никогда я там ничего не брала, никаких денег. Много лет работала. И я пришла на час позже домой. Почему? Потому что пришла моя дочь, вторая по возрасту, и с двумя своими внучками. И она нам подарила панно очень красивое, которое она художница нарисовала и не подписала. И она пришла подписать это панно, оценить какую-то там другую картину. Кто-то там повесил, нарисовал. И с этими девочками, говорит, мама, я иду в музей, и они уже уезжают в конце недели, пойдем с нами. А Стас Николаевич глухой, не отвечает телефон, я не могла его предупредить. И я приехала домой на час и 15 минут позже, и прошлую пятницу. Он стоял на тротуаре в слезах. Я заезжала машиной в наш драйвей, наш подъезд, и он стоял весь в слезах. И я говорю, Стасик, кто-нибудь был, пока меня не было? Он говорит, кто-то не был. Так что оставлять становится все труднее и труднее. Мы 61 год вместе. В этом месяце 61 год нашего брака. И, конечно, мы срослись в один организм. И я немножко на 3 копейки крепче. И поэтому и забочусь о доме, и о белье, и обо всем, и о гостях. А он еще в саду возится и много еще чего делает, пальцы немые, уши глухие. Одним словом, пришло время, о котором Екклезиаст сказал, нет мне удовольствия в этих днях. Вот. Так что приехал как раз наш сын, который только каждый второй год приезжает. Он живет в Миннеаполисе. И он приехал как раз, вот я уехала, он сегодня приехал. И я благодарю Господа. Он сказал, мама, не волнуйся, езжай в свою поездку, я буду с папой. Он с женой приехал. И они будут, пока я возвращусь в четверг утром домой, потому что мы еще в другие церкви поедем. И сын мой с его женой побудут. И у меня три дочери там тоже в Санта-Барбаре. Ну, все работают, но после работы придут и посмотрят на папу, как папа там себя ведет и что он ест. Вот. Ну, вот такая семья. Девочки все верующие, все три. Сын был в молодости очень активным. Тоже был верующим. Сейчас, после высшего образования, набрался ума и стал, в кавычках, и говорит, что он стал агностик. Агностик – это значит «не знаю». Гностик – это «знаю», а агностик – это «не знаю». Это я стал неуверенным. Конечно, это трагедия, когда дети, которые уже знали Господа и тем более служили, ему вдруг впадают в такое вот… Конечно, дьявол не спит, естественно. И мы молимся усиленно. Мой Стас Николаевич особенно очень много молится. Вот сейчас сын приехал, так что помните это в молитвах. Он будет с ним говорить, будет напоминать ему, чтобы это все-таки проникло ему в сердце. И чтобы он возвратился, пока еще есть время. Потому что невозвращение, вы знаете, что означает. Вот. Так что это трагедия нашей семьи. А так, вот это вот то, что есть. Взрослые дочери, старшие уже бабушки, я прабабушка. Так что уже дети, маленьких детей уже давно, конечно, нет. Вот такая семья. Какой еще вопрос? Стас Николаевич был электронный техник, проработал 23 года в одной компании в Санта-Барбаре. Так что мы живем на пенсии. Я имею очень маленькую пенсию, он имеет чуть побольше. И на этом мы живем. Домик у нас выплаченный, мы его купили в 69 году за 27 тысяч. Теперь 27 тысяч автомобили стоят, даже и паршивые, а хорошие в два раза больше. Вот. А в то время можно было купить еще дом, при том в Санта-Барбаре. Мама нам помогла, дала нам на задаток 5 тысяч, которые мы ей отплатили. У нас не было даже на задаток. Но мы его выплатили раньше, чем за 30 лет, за 17 лет. Мы живем в выплаченном доме на две пенсии. И нам вот так вот хватает. Мы очень довольны.
2: Слава Богу. Сегодня Стас Николаевич, и вы молитесь об обращении, или, скажем так, о возвращении
1: блудного Евгения, сына.
2: Да. А в свое время ведь именно мама вымолила, можно сказать, вас и ваших сестер.
1: Да.
2: Давайте послушаем о молитве. У дикого гуся могучие крылья.

0: Вера Сергеевна, вот в ваших произведениях чувствуется мотив того, насколько мы немощны и слабы, если нет с нами Господа. И даже вот эти крылья молитвы, это Он нам их дает. Все это
1: он.
0: Только от Него.
1: Все он.
0: Но если мы настолько слабы, то как тогда мы можем принести Ему достойную славу? Каким образом мы можем послужить Ему? Как быть достойными, как быть способными, чтобы
1: он
0: сделать Его
1: служителем? Он делает способными. Это вот мой девиз, который вы вначале читали. Он ищет верных, желающих Ему служить, и делает их способными. Я же вам сказала, мне было 20 лет, когда я уверовала, хотела Ему служить. Я понятия не имею, как, когда и чем я буду Ему служить. И Он сделал из меня то, что я стала Его служительницей. Это Его заслуга. Это никак не моя. У меня было только искреннее желание Ему послужить. И когда мы это желание изъявляем, Он делает нас способными и открывает двери и возможности для радиовещания. И я массу переводов сделала, духовной литературы, много книг и статей. Если вы «Наши дни» получаете газету, вы там видите мои статьи. Я до сих пор перевожу. Делаю много переводов, чтобы послужить нашему народу. Он мне дал знание еще одного языка. Ведь мы приехали из России с русским, украинским языком, приехали в Германию, выучили немецкий, освоили, писали, читали, говорили. Приехали в Америку, выучили английский. В такой степени, в такой мере, что я могла стать переводчиком духовной литературы. И фильмов, 10-15 фильмов, Муди, научных фильмов, кто видел? Moody Science Films. Это что же я переводила? Это все Господь. Это не я. Сама по себе я бы никогда ничего этого не могла бы сделать. Он давал силы, он давал время. У меня же семья и дети. Я досматривала маму мою. 11 лет вдову. Отец умер, она его на 11 лет пережила. И я ее досматривала на 2 дома. Она хотела быть в своем доме, за углом от нас. Я ее дом убирала, и свой убирала, и ее ей стирала, себе стирала, и на работу ходила. В это время в студии работала. Господь, это только Он. Не подумайте ни на одну секунду. Я самый обыкновенный рядовой человек. Такой, как вы все. Я ничего собой не представляю. Я не какая-то супервумен. Я абсолютно обыкновеннейший рядовой человек, предоставивший себя Господу, делай со мной то, что ты желаешь, то, что ты можешь. Он делает нас способными.
2: Вера Сергеевна, вы коснулись еще одной вот такой части вашей жизни, вашего служения, радиоработы. Могли бы немножко вы рассказать, вот тогда, когда все мы, наверное, были, жили в том Советском Союзе, и вы готовили эти радиопередачи, и они шли туда, на Советский Союз, что вы чувствовали, что вы думали, знали ли вы, что кто-то слушает вас, получали ли вы какую-то информацию, как была вот эта часть вашего служения?
1: Во-первых, Господь открыл дверь для этого служения. К нам, мы были в Голливуде в то время, в церкви, членами церкви в Голливуде, пришел американец, который выучил русский язык с акцентом. Пошел в UCLA, в университет, выучил наш язык для того, чтобы передавать Евангелие за железный занавес. Пришел в нашу славянскую церковь, русскую церковь, и искал помощи, потому что он понимал, что он говорит с акцентом и что ему трудно. Он грамотно так какую-то коротенькую проповедь с листочка прочитал, и потом обратился к нам, и к моим родителям, и ко мне. И мы почувствовали, что он, Господь нас призывает через этого человека помочь ему. Именно в радиовещании. У нас было знание языка, было знание Слова Божьего, была сравнительно хорошая дикция, и которую мы еще улучшили, потому что нам сказали, как по радио говорить, не проглатывать окончания, потому что вас глушат. Там заглушают вас, чтобы вы не проглатывали окончания, когда поете, когда говорите, чтобы каждое слово было четко слышно. Это еще нас этому тоже научили. И через него мы начали служить, мои родители и я. Трансмировое радио попросило для детей создать передачу. У меня никаких маленьких деток вокруг меня, поющих, говорящих, что-то там вякающих, не было. Я просто им давала Библию в упрощенном виде. Если кто слышал программу «Тетя Таня», это упрощенная Библия с рассказиками, со стихами. И я даже не говорила каким-то детским языком с ними, немножко упрощенным, без каких-то сложных там интеллигентных слов. Простыми словами, кое-что из Библии сложное, трудное выпускала. И за 3 года еженедельной программы, я сделала программу для детей 8 до 12 лет, потому что я думала, в этом возрасте они уже могут серьезно принять решение и понять Евангелие, а не для самых этих трехлетних, двухлетних, а постарше детей. И сделала эту программу. Когда я ее закончила через 3 года, письма приходили очень плохо. КГБ не пропускало ничего ни на одну станцию. Мы 6 или 7 станций передавали со всех концов. И они не допускали. Но иногда что-то проникало, и я по радио на эти письма отвечала. И было письмо такого порядка, такого характера, что когда собираются у радиоприемника мамы со своими детьми, они приглашают соседок с их детьми, и иногда неверующих соседок. А Библии не было, поэтому упрощенная вот эта Библия как раз была им хороша. Но возник вопрос, надо создать что-то для женщин. Что братья с кафедры очень мало касаются наших чисто женских проблем, семейных там всяких и таких. И что-то надо создать для женщин. И это для меня был новый вызов. Господь бросает новый вызов. Значит, я создаю программу для женщин. Женщины Библии, женщины-миссионерки, собрала биографии разных национальностей женщин-миссионеров, которых лично знала, о которых читала, кое-что перевела с немецкого, с английского, еще 1 год, женщины-миссионерки и христианская семья. Все проблемы, какие есть в христианской семье. И это вышло теперь и в книжной форме, до сих пор существует на кассетах и дисках. Андрей Пац на 3 дисках имеет эту женскую передачу. Я надеюсь, он привез этот раз и предложит вам, чтобы женщины могли слушать. Теперь все на диски переносят. И на кассетах раньше было, и по радио я передавала. И, конечно, и стихи, и туда все шло, и рассказы, и материал нужно было находить. Ведь нужно было это найти, нужно было создать. И при этом, конечно, и семья, и все семейные заботы, и борщи, и прочие котлеты. Все это делается, между прочим. И стирать, и убирать, и полы мыть, и блины печь, и гостей принимать, и все это. Это только Бог. Это никак невозможно для человека без его всемогущества, без его силы, которую он дает, и знания, которые он дает. И направление. Это вот эта целеустремленность. Дивный Господь. Я хочу, чтобы я ушла отсюда с одним только чувством у вас, что Он великий Бог. Чтобы вы Его прославили. Чтобы я была здесь не потому, что я Вера Кушнир, тут какая-то великая птица. Нет. Он великий. У Веры Кушнир великий Бог. Чтобы вы это не забыли. Чтобы это было в вашей памяти. Потому что я долго уже не буду на этой земле. Мне много лет. Чтобы вы это запомнили, что Бог делает великие дела с очень простыми людьми. С очень простыми.
0: Слава Ему за это. И я думаю, что это прекрасная возможность задуматься каждому, кто находится здесь, в особенности тем, кто еще не нашел свое жизненное призвание, кто еще не обнаружил свой дар, который Господь ему дал. Звучит еще одно стихотворение Веры Сергеевны. «Ты дал мне жизнь». Его прочтет Олеся Кондратьева.
3: Ты дал мне жизнь, и с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, а смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы — только стон и слезы. Моя любовь, как пена на волне. Мои дела — шипы лишь, а не розы. Я, слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая. Запутываясь в дьявольских сетях, освобождаясь, снова в них впадаю. И снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения. И ты немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал, чтоб я к твоим ногам пришла, рыдая, и взяв из рук твоих любви бокал, пила б ее до дна, не выпивая. Ты дал мне жизнь,

0: страхом лишь достану, в зависимости полной от тебя проходит жизнь, и в этом наслаждении тебе и мне. Ты отдал мне себя, и от меня взаимность ждешь с большим терпением. Аминь.
1: Аминь. Спасибо. Когда Андрей снимал этот фильм, который он будет вам предлагать, он был у меня в доме, и зашла моя старшая дочь, Аня, ей 57 лет, и он ее спросил обо мне. И она сказала, для нас она была мама. Вот это все. Я была мама, и дети знали, что я ни в чем никогда их не было ущерба. Они ничего не потеряли от моего того, что я столько служила Господу. Значит, без ущерба семье. Нужно стараться это делать так, чтобы это было без ущерба семье. Они знают, что я мама, и теперь бабушка, и прабабушка. И эта роль тоже должна быть исполнена.

0: Крылатые песни нужны человеку, крылатые чувства, крылатые мысли, чтоб он устремлялся не к низу, а кверху, в небесные дали, над звездные выси. Земля так прекрасна, она нас чарует полями, лесами, озерною гладью, но вечную жизнь только небо дарует, поэтому небо гораздо отрадней. Пусть мир обещает земли улучшение, устройство, порядок, отсутствие брани, не может он дать от греха избавления, а если грех будет, мир будет изранен. Красивые печальные песни земные, сердечные струны дрожат от их звуков, небесные ж песни для духа родные домой возвращают Адамовых внуков. От песен земных часто слезы струятся, тоска пробуждается, тянет куда-то, какие-то мысли и чувства роятся, и хочется мыслей и песен крылатых. Аминь.
1: Сейчас прозвучит песня на стихи Веры Сергеевны «Я люблю стариков». Ее, наверное, скорее было бы можно охарактеризовать не столько как ее произведение, а обращение к ней. Мне кажется, что слова из этой песни как нельзя лучше выражают наше отношение к ней и к тем людям, которые вместе с ней совершали дело Божье. Здесь можно вспомнить и Николая Водневского, и Родиона Березова, и Павла Рогозина, и уже упоминавшегося ранее нами брата Иоанна Марка Галустьяна.

0: Я люблю стариков. Благослови твой Господь.
1: Я писала это, когда я была очень молодая. Я любила всегда старших людей, любила слушать их, любила учиться от них и молитвы их видеть, как они молятся.
0: А теперь сама
1: в этом возрасте.
2: Вы предвосхитили мой вопрос. У меня как раз было на сердце спросить, когда же вы написали это стихотворение?
1: Да, я посещала старушек, старичков в православном старческом доме в Лос-Анджелесе. Когда мои дети еще были маленькими, я не могла так много делать вне дома. Я посещала, и православный священник меня поблагодарил. Я только Евангелие им читала. Я им ничего не навязывала, я им не говорила, что они должны стать баптистами. Я считаю, что Слово Божие имеет силу больше моих слов. Его Слово сильнее. И читала им Евангелие. Он говорит, никто у нас в церкви этим не занимается. Хорошо, что вы ходите. Я была молоденькая, там еще 30 лет не было.
2: Поделитесь с нами еще тем, что Господь вам дает.
1: Я хочу пару стихотворений, и на этом мое участие закончится. Во-первых, о том, что

0: когда я в Израиле, ой, вей, до глубин. В тех странах всегда пробуждаются струны на двух инструментах, совсем не сродни. В Израиле там Черного моря буруны, в России рождение и детские дни. В Израиле причастность к Христу ощущаю, корнями касаясь священной земли. В России по детству в деревне скучаю, по веткам сирени, березкам вдали. Но медленно к жизни, к концу приближаясь, я поняла четко из Божьих слов, что сколько б народов во мне не смешалось, роднее Христова Голгофская кровь. Она все народы в один соединила, создав уникальную новую смесь из тех, кого кровь на Голгофе омыла, из тех, кого тронула добрая весть. Пока ж по земле я ногами ступаю, две крови порой ощутимы во мне. Но я это чувство в себе заглушаю своей принадлежностью Божьей семье.
1: Аминь.
0: И еще одно. Для тех в утешение, кого не так не чествуют и не празднуют, как некоторых. Вот. Потому что не все при жизни получают вот такую почесть, какой почему-то Господь позволил мне удостоиться. Это Он, только Он. Я слыхала, это правдивая история. Она называется «Еще не дома». Прослужив 20 лет в африканской стране, Божий воин домой возвращался. Ни к родителям, к детям, ни даже к жене он давно от всего отказался. Приближаясь с волнением к родимой земле, он узнал, что известная личность с ним плывет на борту, на одном корабле, и команде то не безразлично. Совпадением назвав непростой инцидент, расспросил, с кем тут столько заботы, и услышал, здесь с нами плывет президент, он из Африки едет с охоты. 3 недели провел он, стреляя зверей и снимая с них ценные шкуры. В Белый дом едет сам Теодор Рузвельт, как же можно тут без процедуры? И, о диво, когда приближались к порту, там уже и оркестр, и знамена, президента встречал караул на посту, и шумела толпа восхищенно, опустил свою голову миссионер. Что-то больно под сердцем кольнуло. 20 лет прослужил я в далекой стране. Трап один был открыт президенту и мне, только встреча меня обминула. И склонился Господь над душою слуги и шепнул, «Твое чувство знакомо. Здесь встречают одних и обходят других. Не грусти, есть обитель, где ценят своих. Ты ж не дома еще, ты не дома».
1: Знаете, многие с вершины своего жизненного опыта сегодня вглядываются в даль пройденных дорог и погружаются в мемуары. Но мне кажется, у вас совершенно иной настрой. О вас, можно сказать, течение совершило, веру сохранило, но готовится вот этот венец еще. Лейтмотивом вашего творчества является тема о будущей, грядущей жизни. Ведь настоящая жизнь только начинается, не так ли?
0: Конечно.
1: Какое практическое значение для вас имеет тема воскресений?
0: Это надежда наша, которой неверующий мир не имеет. Апостол Павел сказал, когда умирают у вас, не грустите, не плачьте, как те, которые не знают. Вы имеете надежду, вечную надежду, и говорит о восхищении Церкви в этом контексте. Поэтому для нас воскресший Христос – это победа над грехом и смертью. Это то, что нас вообще соединило, вот эта общая вера в эту победу, то, что нас ожидает вечная жизнь с Ним, ведь это радость. Я не боюсь смерти, совершенно не боюсь. Мы боимся страданий, мы не хотим быть в тягость. Есть вещи, которых бы мы хотели избежать. Но радость – это то, что Христос воскрес, победил, воссел одесную Отца и ожидает нас всех. В доме Отца Моего обителей много. А если нет, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И там, где я, там и вы, чтобы были. Ну, где же такая надежда? Мир разве может дать такую надежду? Это же радость, это счастье, это сплошная благодарность и радость. И я не боюсь этого перехода. Я ожидаю.

0: Аминь. Братья, кто написал композицию?
1: Скромный.
0: Спасибо, брат Шпак. Благодарю вас. Я не знала, что вообще на это кто-то музыку написал. Спасибо.
2: Слава Богу. Христос воскрес, и мы однажды воскреснем, братья и сестры. Наш вечер был бы неполным, если бы мы сегодня еще не услышали невидимые руки. И там увидим, наконец, невидимые руки. Исполнит Павел Житченко.

0: Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Братья и сестры, это истина. Вот она посвятила с молодых лет жизнь свою Господу, Бог провел и отдала ее не лишь бы как, а так всецело. И Бог проявился в ней. Вы знаете, что мешает Богу проявиться в нас, во мне и у вас? Наша натура, наша неуступчивость, наше нежелание отдаться и упасть в эти руки Его. Трудно упасть, но надо в эти руки Бога живого. О ней можно сказать, как сказано Христом о той женщине: она сделала, что могла. Что могла, она делала. И передачи я от тети Тани слышал с детьми, и другие христианские передачи слышал, тетю Веру. И многие из вас слышали там на родине. Вот эти простые, искренние, задушевные стихи, вот это простое проявление ее души. Я хочу от лица всех нас кратенький стишок, я не стал писать длинный, чтобы люди не разбежались, а кратенький хочу прочитать. «Пред нами скромность, простота, без пышности и чванства. Учась смирению у Христа, нашла суть христианства. Такой была, такая есть простая тетя Вера, и всем раскрыть благую весть всей жизни ее сфера. И озираясь на года, на встречи и разлуки, над нею были, есть всегда невидимые руки. Она их знала, и не раз беде ей помогали, и отирали слезы с глаз, на подвиг вдохновляли. Дожив до крепости большой, не сдалась пред годами, но с той же ревностью былой нас радует стихами. И все богаче и сильней стих сердца извлекает, и тот, кто шел по жизни с ней, слагать их помогает. И будет день, любви строка в небесный гимн вольется, из уст спасенных через века хвалою отзовется. Как прошлой жизни и сейчас вы вся полна примера. За все, что сделали для нас, спасибо, тетя Вера».
1: Это действительно была вера в невидимые руки, поэтому благодарностью Господу за вас, за каждую поэтическую строчку, за каждое стихотворение от нашей церкви, да и от всех нас, примите, пожалуйста, вот эти цветы. Пускай Господь благословит вас. И, может быть, еще несколько слов пожелания всем нам, особенно молодым христианам. Несколько слов скажите пожелания.
2: Идите за Ним. Он стоит того. Уже сказал, вот брат старший пресвитер сейчас сказал, Он достоин. Достоин вашей жизни. Он умер за вас. Посвятите Ему свою жизнь. Рано посвятите. Я рано посвятила. Рано, и Господь использовал молодые и старые, и все служите Ему, Он достоин. Ему единому слава. Ему единому слава. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. Флой читает Наталья Исмаилова.

0: Из всех домов, которыми владел Мартин Кендрик, самый старый и убогий он использовал для своего собственного жилья. Это было старое, полуразрушенное здание на узкой улочке, которое уже отслужило больше положенного срока и совсем не годилось для того, чтобы загромождать землю. Но владелец был привязан к нему, возможно, больше потому, что он в своем запустении, неприглядный и избитый непогодой, был подходящим олицетворением его самого. Скряга Мартин. Годы добровольных лишений, которые в большинстве случаев следуют только за крайней нуждой, дали ему право на это имя. За исключением одной комнаты, которую он занимал, остальная часть большого дома оставалась без жильцов. Возможно, это нисколько не соответствовало его природному характеру. В конце концов, это было не так уж трудно объяснить. Ему была невыносима мысль о том, что у него могут быть ближайшие соседи. Кто знает, может быть, они воспользуются возможностью, предоставленной его отсутствием, и отнимут у него многолетние накопления. Не доверяя банкам и другим учреждениям, он хранил свое богатство в надежном месте, под своим непосредственным надзором. Мартин не всегда был скрягой. Никто никогда не становится таким сразу, хотя, несомненно, склонность к этому у одних сильнее, чем у других. Много лет назад, так много, что воспоминание того времени доходило до него лишь смутно, как слабый звук почти забытой мелодии. Много лет назад, когда кровь юности бурно текла по его венам, он женился на прекрасной девушке, чью жизнь укоротил своими распущенными привычками и безразличием, и даже с жестокостью, которым они приводили. В день смерти его жены последние остатки имущества, которые он унаследовал от своего отца, ускользнули из его рук. Эти два события, каждое из которых принесло свое горе, полностью отрезвили его. Ему живо представилось жалкое состояние, до которого он довел себя. Несчастный принял внезапное решение, бросаясь, как это иногда случается, из одной крайности в другую. Какой бы расточительной ни была его прошлая жизнь, он должен восстановить все в будущем и в той же степени. По крайней мере, до тех пор, пока он не возместит свои потери, что касается состояния. Он был намерен быть восстановленным на то же положение, которое занимал в начале своей карьеры. Но человеку не подобается говорить «до этих пор и не дальше». Отдаваясь душой и телом одному всепоглощающему занятию и по истечении ограниченного времени отучать себя от него невозможно. Привычка растет благодаря тому, чем она питается. Прошло совсем немного времени, прежде чем страсть к наживе приобрела контролирующее влияние на разум Мартина Кендрика. Он достиг точки, которую сам себе назначил. Но это его не остановило. С каждым днем его лишения, какими бы тягостными они ни были, становились все более мучительными. Его тяга к золоту все более ненасытной. Уже давно он отрезал себя от всякой дружбы, от всех удовольствий и приятностей светского общения. Он не наносил никаких визитов, кроме как к своим арендаторам, да и то только в день оплаты. Они не нравились тем, кому он приходил, ибо Мартин не был милосердным хозяином. Он неизменно требовал все до последнего фартинга, что ему причиталось. И ни болезнь, ни отсутствие работы ни на мгновение не могли смягчить его сердце или отсрочить оплаты за квартиру. Его разум был погружен в себя, и, подобно невозделанному полю, был предоставлен всякой бесплодности запустения. Так всегда бывает, когда человек своими собственными поступками отгораживается от себе подобных, отказывается от их участия и добрых услуг и фактически говорит: «Мне никого не надо». У Мартина был один ребенок, девочка по имени Флоренс. Когда мать умерла, ей было всего 6 лет. Он любил ее, возможно, так сильно, как только был в силах любить кого-то. Пока она оставалась с ним, он не отстранялся так уж полностью от человеческого общения. Но в возрасте 17 лет она познакомилась с молодым человеком, механиком, и полюбила его. Он просил ее руки, но отец, в котором была сильная любовь к золоту, ненавидел бедность и с презрением выставил его за дверь. Молодого человека нельзя было оттолкнуть таким образом. Он ухитрялся тайно встречаться с Флоренс и через некоторое время убедил ее покинуть свой дом и объединить свою жизнь с его. Она согласилась, поскольку дом отца мало привлекал девушку ее возраста. Негодование ее отца было безграничным. Все попытки к примирению со стороны молодоженов были восприняты с горечью и презрением и ни к чему не привели. С этого времени Мартин Кендрик стал вести замкнутое, апатичное и уединенное существование. Постепенно любовь к наживе вытеснила из его памяти воспоминания о своих детях, которых он никогда не видел. Они уехали из города, хотя он этого и не знал. Его ненависть, проявленная к ним, отбивала всякую мысль о том, чтобы сообщить ему о своем местопребывании.
1: «Холодная ночь!» — пробормотал Мартин, сидя перед тлеющими углями в камине, который нельзя было назвать огнем в квартире, которую он занимал.
0: Он бросил тоскливый взгляд на кучу дров, лежавшую рядом с камином. Скряга поднял одну палку и мгновение подержал ее в руке, поглядывая при этом на угли, словно прикидывая в уме, не лучше ли положить ее туда. Однако он покачал головой, как будто это было слишком экстравагантно, чтобы об этом можно было думать, и мягко положил ее обратно. Затем он подвинул свой стул поближе к огню, надеясь, что это даст дополнительное тепло, без лишних затрат.
1: Ночи в самом деле была холодной. Холодные порывы ветра с неумолимой силой проносились по улицам, заставляя путешественников спешить домой ускоренным шагом. Стражи общественного порядка, стоявшие на своих постах, плотнее закутывались в пальто. Во многих каминах ярко пылал огонь, сдержанно бросая вызов коварному гостю, который избегает обителей роскоши, но бесцеремонно вторгается в жилище бедняков. По улице брела скудно одетая девочка. Каждый налетавший порыв ветра пронизывал ее насквозь. Наконец, не в силах идти дальше, она опустилась на землю у входа в жилище Мартина Кендрика. Сильный холод придавал ей мужество, и дрожащей рукой она подняла огромный дверной молоток. Он выпал из ее ослабевших рук, ударив по двери, и нежелательный звук проник в комнату, где Мартин сидел, съежившись у своего слабенького очага. Он был поражен, даже напуган, когда этот звук донесся до его ушей, эхом отдаваясь в пустых комнатах старого дома.
2: «Кто бы это мог быть? Грабители?» — подумал он, направляясь к двери.
1: «Я подожду и посмотрю, повторится ли». Стук повторился. «Кто там?» — спросил он несколько дрожащим голосом, держась рукой за щеколду.
3: «Это я!»
0: — раздался снаружи тихий дрожащий голос.
1: «Кто это я?»
3: «Флой! Маленькая Флой!» — послышался ответ.
1: «И что тебе здесь нужно в такое время ночи?»
3: «Я замерзла! Позвольте мне войти и посидеть у огня хотя бы минутку. Я умру на ваших ступенях».
1: Старик задумался. «А ты не пытаешься завладеть моими деньгами, тем немногим, что у меня есть? Кто
2: Кто там еще с тобой?»
3: «Никого, только я! О, сэр, впустите меня! Мне так холодно!»
0: Засов был осторожно отодвинут, и Мартин, приоткрыв дверь, сквозь щель подозрительно выглянул наружу. Но единственным объектом, попавшимся ему на глаза, была маленькая девочка лет 10, скорчившаяся на ступеньках, чтобы сохранить тепло, которое у нее было.
3: «Вы позволите мне войти?» — умоляюще спросила она.
2: «Тебе лучше пойти куда-нибудь в другое место. У меня не так много огня. Топливо быстро сгорает, и его у меня не так уж много. Тебе лучше пойти туда, где лучше горит огонь».
3: «О, сэр, маленький огонь согреет меня. У меня нет сил идти дальше».
2: «Что ж, можешь войти, если пришла не для того, чтобы что-нибудь украсть».
3: «Я никогда не ворую. Это плохо».
2: «Хм, ну, я надеюсь, ты это запомнишь. Иди сюда».
0: Он провел ее в маленькую комнату, которую занимал сам. Она подскочила к огню и нетерпеливо протянула к нему обе руки. Казалось, она наслаждалась теплом, каким бы скудным оно ни было. Настолько желанным оно оказалось для ее продрогших и онемевших конечностей. В скряге пробудилась человечность, или, возможно, его собственное переживание холода подтолкнуло его к этому поступку. После нескольких минут раздумий он взял из кучи хвороста две веточки и бросил их в огонь. Потрескивая, они загорелись, распространяя по комнате веселое тепло. Девочка с благодарностью подняла на него глаза и поблагодарила. Она расценила это как проявление доброты по отношению к себе.
2: «Топливо дорогое, очень дорогое, и требуется ужасное количество, чтобы поддерживать огонь».
3: «Но какой получается приятный огонь!» — сказала девочка, глядя на колеблющиеся языки пламени.
2: «Ну да», — произнес Мартин тоном монолога. «Это приятно, но не годится, чтобы оно горело так ярко. Это полностью разорило бы меня».
3: «Значит, вы бедны?» — спросила девочка, оглядывая комнату.
0: Мебель была скудной, состоявшей только из самых необходимых предметов, причем самых дешевых. Все это было куплено в магазинах использованных товаров, практически за бесценок. Неудивительно, что малышка Флой задала этот вопрос.
2: Скряга подозрительно посмотрел на нее, как будто в ее словах был какой-то скрытый смысл.
0: Но она смотрела на него так открыто и откровенно, что вполне рассеяла любые подозрения, которые у него могли возникнуть.
2: «Бедный?» — наконец спросил он. «Да, я такой. Или должно был быть таким, если бы с головой окунулся в расточительную жизнь и всевозможные расходы».
0: Он с некоторым сожалением посмотрел на ветки, которые догорели и теперь тлели в камине.
3: «Что ж», — сказала Флой, — «я тоже бедная, и папа с мамой тоже были бедными, но я думаю, что я беднее вас, потому что у меня вообще нет дома, в котором я могла бы жить, и нет камина, который согревал бы меня».
2: «Тогда где ты живешь?» — спросил Скряга.
3: «Я нигде не живу», — просто ответил ребенок.
2: «Но где ты ночуешь?»
3: «Везде, где смогу. Обычно днем я брожу по улицам, а когда мне становится холодно, я захожу в какой-нибудь магазин, чтобы согреться. Там не всегда позволяют мне задержаться надолго. Меня называют оборвашкой и нищенкой. Должно быть...» — продолжила она, бросив взгляд на свое тонкое платье, которое в некоторых местах было порвано и испачкано от долгого ношения. «Я полагаю, это правда, но я ничего не могу с собой поделать».
2: «Куда ты думаешь пойти сегодня на ночь?» — резко спросил Мартин.
3: «Я не знаю. Мне некуда пойти. И там очень холодно. А вы не позволите мне остаться здесь?» — умоляюще спросила девочка.
2: Скряга вздрогнул. «Как ты можешь здесь оставаться? Здесь только одна комната, и я ее занимаю».
3: Позвольте мне лечь где-нибудь на полу. Это будет лучше, чем ходить по холодным улицам.
0: Скряга задумался. Даже он, каким бы черствым ни было его сердце, не стал бы добровольно выбрасывать маленькую девочку на улицу, где, по всей вероятности, если не придет помощь, она погибнет от суровой непогоды. Немного поразмыслив, он взял огарок свечи, горевший на столе, и, сказав Флой следовать за ним, повел ее в соседнюю комнату. Там совершенно не было мебели, если не считать маленькой раскладушки в углу. Она была оставлена там, когда Мартин Кендрик впервые вступил во владение домом и с тех пор оставалась нетронутой. Поверх нее было накинуто стеганое одеяло, которое, хотя и было порядком изодрано, все же оставалось толстым и теплым.
1: «Вот», — сказал Мартин, указывая на нее Флой, которая внимательно следила за ним. «Это кровать. На ней не спали уже очень много лет, но я полагаю, что она подойдет не хуже любой другой. Ты можешь спать тут, если хочешь».
3: «Тогда у меня будет кровать, на которой я могу спать!» — радостно воскликнула Флой. «Прошло так много времени с тех пор, как я спала на чем-то либо мягче доски или, возможно, коврика».
0: Мартин уже собирался оставить ее одну, как ему вдруг показалось, что в комнате будет темно.
1: «Ты ведь можешь раздеться в темноте, не так ли?» — спросил он. «У меня только одна свеча, я не могу позволить себе иметь больше».
3: «Ой, я вообще не буду раздеваться», — пояснила девочка. «Я никогда этого не делаю».
0: Она забралась в постель, укрылась одеялом и заснула меньше, чем через 5 минут. Мартин вернулся в свою комнату. Он не сразу отправился спать, а посидел несколько минут, размышляя о необычайном происшествии. В его случае это, безусловно, было необычайным. Случай, так сказать, отдал девочку под его защиту, хотя и на ограниченное время. Он был настолько сбит с толку тем, что так неожиданно произошло это событие, даже сейчас он едва ли мог осознать, что это было так. Но четкий бой часов на соседней церкви, возвещавший полночь, прервал ход его размышлений. Он приготовился ко сну, не забыв, так сильно было в нем укоренившееся чувство подозрительности, запереть дверь на засов. Когда он проснулся, в окна его комнаты светило солнце. Едва он успел одеться, как послышался слабый стук в дверь его комнаты. Приоткрыв ее, он увидел стоящую перед ним Флой.
1: «Что, ты еще здесь?» — спросил он.
3: «Да, куда же мне идти? Кроме того, я не хотела отпирать входную дверь без вашего разрешения».
1: «Это правильно», — одобрил Мартин. «Кто-нибудь с плохими намерениями мог бы войти и украсть то, что есть, если бы мог найти что-нибудь стоящее».
3: «А теперь, сэр, если позволите, я застелю вам постель», — сказала девочка, входя в комнату. «Я уже застелила ту, на которой спала».
0: Мартин молча наблюдал за происходящим.
3: Флой, приняв его молчание за согласие, принялась сворачивать одежду, энергично встряхивая постель, а затем снова расстилая ее.
0: Заметив в углу комнаты метлу, она взяла ее и аккуратно подмела камин. Затем она взглянула на Скрягу, который наблюдал за ее движениями, словно желая убедиться в его одобрении.
1: «Значит, ты можешь работать?» — произнес он после паузы.
3: «О, да, мама учила меня. Я бы хотела», — сказала она через некоторое время, оживляясь, словно осененная новой идеей. «Я бы хотела, чтобы вы позволили мне остаться здесь. Я бы застилала вам постель, заботилась о вашей комнате и содержала все в порядке. Я бы могла приготовить вам обед».
1: «Остаться со мной? Это невозможно. У меня нет так уж много дел. Кроме того, я не могу себе этого позволить».
3: «Это вам ничего не будет стоить», — серьезно ответила Флой. «Я умею шить, и когда я не буду занята для вас, я могу шить за деньги и отдавать их вам».
0: Эта мысль, по-видимому, произвела некоторое впечатление на старого скрягу.
1: «Но откуда мне знать?» — сказал он.
0: К нему вернулась его прежняя подозрительность.
2: «Но откуда мне знать?» — сказал он.
0: К нему вернулась его прежняя подозрительность.
2: «Откуда мне знать, что однажды ты не сбежишь и не унесешь что-нибудь с собой?»
3: «Я никогда не краду», — с возмущением произнесла Флой. «Кроме того, мне некуда будет пойти, если я уйду отсюда».
0: Это было правдой. Мартин рассудил, что было бы не в ее интересах причинять ему вред каким-либо подобным образом. Этот аргумент весил больше, чем любые заверения с ее стороны. В конце концов он сказал: «Ну, ты можешь остаться, по крайней мере, на некоторое время. Я думаю, что ты голодная. Там в шкафу есть булка хлеба, можешь немного поесть. Только не ешь много. Это слишком много, вредно для здоровья».
3: «Когда вы будете дома, чтобы пообедать?» — спросила девочка.
2: «Около полудня. Возможно, я принесу тебе что-нибудь для шитья».
3: «О, я надеюсь, что принесете. Будет так приятно не ходить по улицам, а сидеть в уютной комнате».

0: Когда в полдень Мартин вернулся домой, вместо того, чтобы найти комнату унылой и холодной, как это обычно было, в камине ярко горел огонь, распространяя вокруг приятное тепло. Флой поставила стол в центре комнаты. Надо признаться, с некоторым трудом, потому что он был шатким и не хотел стоять ровно из-за того, что одна из ножек была короче остальных. Это, однако, она исправила, поместив под него щепку. Скатерти на нем не было, потому что это был предмет, который Мартин не относил к числу необходимых вещей. Флой заменила ее двумя полотенцами, которые, соединенные вместе, покрывали, пожалуй, половину стола. Часть булки хлеба, поскольку осталось немного, она поджарила у огня и положила на отдельную тарелку. Таким образом, хотя это была далеко не роскошная трапеза, все выглядело чистым и опрятным. И одно это только усиливало аппетит. По крайней мере, Мартин почувствовал больше аппетит, чем обычно. И они вдвоем расправились со всем, что было приготовлено.
1: «В шкафу есть еще хлеб?» – спросил Мартин.
0: «Нет», – ответила Флой. «Он кончился».
1: «Тогда я должен принести немного, когда вернусь к ужину».
0: «Я вот подумала», — нерешительно начала Флой, «что если бы вы доверили мне это сделать и принесли домой муку, я бы испекла немного хлеба. Это было бы дешевле, чем покупать его, и, кроме того, мне было бы чем заняться».
1: «Что?» —
0: воскликнул Мартин, с удивлением глядя на маленькую фигурку крошки Флой.
1: «Ты умеешь печь хлеб? Как такому ребенку, как ты, удалось научиться?»
0: «Мама раньше часто болела», — сказала Флой, «и была прикована к постели, так что сама ничего не могла делать. Она обычно говорила мне, что делать, так что через некоторое время я научилась готовить так же хорошо, как и она».
1: «Ну, а что мне принести?»
0: — спросил Скряга, которого заинтересовал намек на то, что это дешевле. «Дайте-ка я вспомню», — сказала Флой, садясь и принимаясь размышлять. «Для хлеба нужна мука, дрожжи и соль, но у нас есть соль, так что вам нужно взять только первые два».
1: «Очень хорошо, я займусь этим. О, я забыл спросить, что ты умеешь шить? Ты можешь шить рубашки?»
0: «Да, я их много шила».
1: «Тогда я принесу тебе что-нибудь сегодня вечером, если смогу раздобыть».
0: Когда она убрала со стола посуду, вымыла ее и убрала в шкаф, занятие, которое из-за простоты пищи оказалось недолгим, Флой начала оглядываться по сторонам. Ей хотелось посмотреть, что еще она могла бы сделать. Ее овладело желание осмотреть старый дом, в котором так много комнат годами оставались заброшенными. Они были голыми и пустыми, населенными только пауками и сверчками, которые не платили за проживание. Возможно, прошли годы с тех пор, как они отзывались эхом на шаги человеческих ног. Они выглядели темными и мрачными, чтобы быть свидетелями многих темных делишек, связанных с полуночными преступлениями. Но все это, несомненно, было игрой воображений, и у маленькой Флой они не вызвали никакого другого чувства, кроме озноба. Она с любопытством перерыла все шкафы, но ни в одном из них не нашла ничего, что могло бы вознаградить ее за поиски, пока не добралась до последнего. На полу лежал большой рулон чего-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось небольшим ковром, довольно грязным и изрядно изъеденным молью. Вероятно, он был оставлен там по неосторожности и оставался незамеченным до настоящего момента. Флой развернула его и критически осмотрела. Ей пришла в голову идея, которую она поспешила привести в исполнение. Вернувшись обратно в комнату Скряги, она взяла толстую палку, стоявшую в углу. Вернувшись, она так сильно выколачивала ковер, что чуть не задохнулась от пыли. Тем не менее, она продолжала и вскоре привела его в вполне приличное состояние. Затем с большим трудом ей удалось дотащить его до комнаты Мартина. Примерно через час она расстелила его и, наконец, закрепила с помощью старых гвоздей, которые нашла в углу шкафа. Эффект, безусловно, был замечательным. Ковер придавал комнате очень уютный вид, и малышка Флой была очень довольна.
2: «Что он скажет?» — думала она. «Интересно, понравится это ему?»
0: Всего через несколько минут после того, как произошла эта перемена, вошел Мартин. Было около 3 часов. Он вернулся раньше, чем ожидала Флой. Мартин подумал, что ей могут понадобиться продукты пораньше, чтобы подготовиться к вечернему ужину. Открыв дверь, он отшатнулся в удивлении, увидев изменившуюся обстановку комнаты. На мгновение ему пришло в голову, что он забрел не туда, но вид Флой, сидевшей у окна, придал ему уверенности, и он вошел.
3: «Что все это значит?»
0: — спросил он озадаченным тоном. Флой наслаждалась его удивлением. Она рассказала ему, каким образом произвела это изменение, и спросила, нравится ли ему. Он не мог поступить иначе, как ответить утвердительно. По правде говоря, необычное чувство успокоения охватило его, когда он сел и огляделся по сторонам. Флой взяла муку и уже замешивала тесто.
2: «Теперь, — сказала она, когда все было готово, — я должна поставить его к огню, чтобы оно поднялось. Это не займет много времени, и тогда оно будет готово, чтобы печь». «Вы принесли мне рубашки?» спросила она через некоторое время.
1: «Да», — сказал Мартин, приходя в себя и разворачивая сверток, который положил на стол. «Для начала вот тебе полдюжины. Если ты справишься с ними хорошо, сможешь получить больше».
0: Флой выглядела довольной.
2: «Теперь», — сказала она, — «мне будет чем заняться, пока вас не будет».
1: «Тебе нравится что-то делать?» — спросил Мартин.
2: «О, да! Мне не нравится сидеть без дела!»
0: В тот день Мартин больше никуда не ходил. Около 6 часов Флой накрыла на стол и поставила на него блюдо с теплыми булочками, которые могли бы понравиться даже самому привередливому. Это был лучший ужин, который Скряга пробовал за многие годы, и он не мог не признаться в этом самому себе. Флой была довольна аппетитом, с которым он ел. Таким образом, дела шли своим чередом. Присутствие маленькой девочки, казалось, вернуло Мартину часть его прежнего существа. Он уже не был таким алчным скрягой, как раньше. Благодаря стараниям маленькой Флой, он начал больше ценить жизненные удобства и меньше жалел о расходах, необходимых для их устройства. Прошло не так много недель, прежде чем он заболел из-за неосторожного пребывания под дождем. Сначала он не придал этому значения, но у него поднялась температура, и он вынужден был оставаться в постели. По настоятельной просьбе Флой он согласился вызвать врача, хотя и не без некоторой неохоты при мысли о деньгах. Именно тогда он начал более полно осознавать важность услуг Флой. Она всегда готова была услужить его нуждам. Никто не мог бы пожелать более преданной и внимательной сиделки. Когда она сидела у его постели в те долгие дни, когда его болезнь затягивалась, деловито занимаясь шитьем, он часами лежал с интересом, наблюдая за движением ее проворных пальцев. Время от времени, поскольку ему больше нечем было заняться, его мысли возвращались к сценам его ранней юности. Он вздыхал при воспоминании о счастье, которое могло бы быть в его жизни. Тогда его мысли уносились в те далекие годы, которые прошли над ним, не освещенные лучами дружбы и не сопровождаемые присутствием любви. Образ его дочери, которую он отверг, и о дальнейшей судьбе, которой ничего не знал, возник перед ним. И он не мог от него избавиться. Перемена, благотворная и спасительная перемена происходила в его сознании, плод долгих непроизвольных часов болезни и самопроверки. В первый день после своего выздоровления он предложил Флой пойти с ним. Это была необычная просьба, и Флой едва ли знала, что и подумать. Однако она взяла свою старую бесформенную шляпку, шали у нее не было, и пошла. Был холодный мартовский день, и тонкое платье, которое она носила с тех пор, как пришла к Кендрику, было плохой защитой от непогоды. Она непроизвольно дрожала.
1: «Тебе холодно», — сказал Мартин, — «но тебе не нужно идти далеко».
0: Они вошли в галантерейный магазин.
1: «Есть ли у вас теплая шаль, подходящая для девочки?» — спросил он.
0: Он выбрал одну и заплатил.
1: «Покажите мне несколько тканей для платьев», — продолжил он.
0: Он выбрал две различные ткани и тоже заплатил.
1: «Не могли бы вы посоветовать мне какую-нибудь хорошую портниху?» — спросил он.
0: Продавец сначала был склонен посмеяться над стариком, чей наряд, хотя и был теплее, выглядел не лучше, чем у Флой. Но быстрота, с которой он расплатился за свои покупки,

0: Я не знаю, как бы я обходился без тебя, когда был болен.
1: Флой,
0: задумчиво сказал Мартин, когда они выходили от портнихи. Хотя ты у меня уже некоторое время, мне никогда не приходило в голову спросить твое имя. Я имею в виду твою фамилию.
2: Меня зовут не Флой, ответила девочка. Они только называли меня так. Мое настоящее имя Флоренс. Флоренс Истман.
0: Флоренс Истман? Воскликнул старик, отшатываясь в неудержимом волнении. Кем была твоя мать? Говори скорее.
2: Ее звали, произнесла девочка, несколько удивленная. Флоренс Кендрик.
0: Кто был ее отец?
2: Мартин Кендрик.
0: И где же он? Ты когда-нибудь встречалась с ним?
2: Нет, ответила Флой, качая головой. Он был зол на маму за то, что она вышла замуж, и никогда не хотел никого из нас видеть.
0: «А твоя мать?» — спросил Мартин, стараясь сохранять спокойствие. «Она умерла?»
2: «Да», — печально ответила Флой. «Вначале мой отец умер, и мы остались очень бедными. Тогда маме пришлось очень много работать, она шила. В конце концов, она подхватила лихорадку и умерла, оставив меня на свете одну. Целую неделю я скиталась без дома, но, наконец, вы приютили меня. Я не знаю, что бы со мной стало, если бы вы этого не сделали», — сказала она с благодарностью.
0: «Флой», — спросил Мартин, пристально глядя на нее, — «ты знаешь мое имя?»
2: «Нет», — ответила Флой. «Мне часто хотелось спросить вас, но я никогда не решалась спрашивать».
0: «Тогда», — сказал он взволнованным тоном, — «сейчас ты должна это знать. Меня зовут Мартин Кендрик. Я твой дедушка». Флой была преисполнена изумления, но через мгновение бросилась в его объятия.
2: «Вы простите мою маму?» — спросила она. «Она постоянно о вас молилась. Она просила, чтобы Бог направил меня».
0: «Прощу ли я? Я уже простил. Но, увы, она гораздо больше должна простить меня, если бы она была еще жива». С каждым днем Мартин становился все более восприимчивым к проявлениям любви. Его скупые привычки отступили, и он стал более внимательным в отношениях со своими арендаторами. Старый дом, в котором он прожил столько лет, был снесен. Он купил аккуратный коттедж недалеко от города, где они с Флой счастливо живут вместе. Флой отправили в школу, где она проявила незаурядные способности. Она вполне подходит для положения, которое вскоре займет как наследница своего деда. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Матфея 7:7.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности».